может найти мир и покой душе своей. Живое Слово Божье имеет силу возрождать человека, обличать его неправильной жизни и указывать на выход из тьмы к истинному свету. Я рад приветствовать забытый алтарь на американской земле и желаю всем сотрудникам Божьих благословений и успеха. Мое знакомство с алтарем произошло почти с его первых номеров, когда сестра Галина Вольф приезжала к нам в Америку и встречалась с Николаем Александровичем Водневским. На страницах газеты «Наши дни» Водневский несколько раз предлагал читателям познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра». Он был всегда рад новым христианским изданиям и никогда не переживал о конкуренции. С радостью помогал советами и материалами. Он считал, что Слово Божие должно распространяться различными путями, в том числе и через печатное слово, и достигать сердец тех, кто еще не знает истины, так как он сам уверовал через маленькую христианскую брошюру. Когда я планировал поездку в Германию, филиал нашего офиса, то Николай Водневский обязал меня побывать в редакции «Забытого алтаря». Об этой встрече сестра Галина писала в одном из номеров «Алтаря». Газета «Наши дни», с которой я хочу вас немного познакомить, также имеет день и место своего рождения. Это май 1966 года, штат Калифорния, США. Она принадлежит Тихоокеанскому объединению церквей ЕХБ. И вот уже почти 44 года каждую неделю, как птички из гнездышка, влетают в разные края нашей необъятной земли свежие номера. Как и любое начинание, газета испытывала большие трудности и по части финансов, и по части признания. Мало кто верил в ее жизнеспособность и что она продержится хоть какое-то время. Но ее основатель и долголетний редактор Николай Александрович Водневский был великим мужем веры, всецело полагавшимся на Господа. Он часто говорил, что наши дни – дело веры. Вот как Водневский вспоминал, как сам уверовал через маленькую христианскую брошюру, которая полностью перевернула всю его жизнь. Находясь в Мюнхене, я начал посещать православную церковь, но так и не мог обрести душевный покой. Однажды ко мне постучал молодой человек и предложил несколько маленьких христианских брошюр В. Марцинковского, Д. Л. Муди и других. Прочтя эти брошюры, понял, что я вовсе не христианин. Через несколько дней этот молодой человек снова зашел ко мне и пригласил посетить церковь евангельских христиан-баптистов. Подходя к церкви, я услышал пение. «Я слышу голос Твой, зовет меня к себе, омыться кровью святой, пролитой на кресте». Я понял, что это было обращение лично ко мне. В этот день я нашел мир и покой измученному исканием истины сердцу, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя. Этот день был 14 августа 1948 года. Горя любовью к своему Спасителю и желанием спасать от погибели души, имея от Господа литературный дар, Николай Александрович начал распространять через печать благую весть об Иисусе Христе. Вначале он печатал свои статьи в православной газете, издаваемой в Сан-Франциско. Но когда цены за публикацию статьи выросли баснословно, то наступил такой момент, когда он решил взяться за издание собственной христианской евангелизационной газеты. С большими трудностями родилась единственная пока в мире еженедельная русскоязычная христианская газета «Наши дни». Была заплачена очень высокая цена. Жена Водневского Анна и другая сотрудница были наборщицами на старых линотипных машинах, погубивших и здоровье. Набор совершался при помощи расплавленного свинца. Очень скоро сестры были поражены неизлечимой болезнью лейкемии, и обе отошли к Господу. Здоровье Николая Александровича тоже надломилось из-за больших неустройств, физических и моральных нагрузок.
Ему пришлось оставить служение в газете, но позже он снова берется за этот труд и совершает его до дня своего перехода к Господу. Слово Божье было приоритетом в жизни Николая Александровича. На фундаменте слова он строил всю свою жизнь и служение газеты и призывал к тому же других. В своих проповедях, статьях, радиопередачах или в личных беседах он призывал народ Божий читать Слово Божие постоянно, молитвенно и размышлять о нем. Очень много свидетельств мы получили о том, что газета «Наши дни» была первой маленькой тропинкой к познанию истины, к возрождению и рождению свыше. Издание еженедельной газеты – это очень большой труд, хотя работников у нас всего несколько. Очень большой вклад в служение газеты вносит сестра Вера Кушнер, которая с первого ее номера всегда помогала Николаю Водневскому. Ее стихи, статьи, переводы с английского по сей день украшают газету. Но мы имеем и добровольных помощников, которые помогают в упаковке и сортировке газет. Каждый выпуск нового номера – это наша радость. Мы благословляем его на всем пути, пока он не дойдет до читателя. Все годы редакция ютилась в маленьких, неудобных помещениях, но в сердцах наших был большой простор. Враг душ человеческих много раз восставал и желал разрушить это дело, но Господь помогал нам. Нас несколько раз обворовывали, крали почтовые адреса подписчиков. В 2003 году нашу редакцию подожгли, и она полностью сгорела. Но остановки в издании газеты не произошло. Враг не достиг своей цели. Бог давал силы, хотя было очень трудно. Сейчас у нас хорошее, удобное помещение для работы. Слава Богу! Он действительно превращает даже самые наихудшие замыслы врага во благо детям своим и для славы своей. Газету мы посылаем в 37 стран, на все континенты, даже до края земли, в самые отдаленные районы Крайнего Севера. Она заходит в одиночные камеры пожизненно заключенных, в камеры строгого и общего режима во многих странах. Она идет в дома престарелых и школьные библиотеки. Для жителей Европы у нас есть филиал нашего офиса в Германии. Здесь вы можете оплатить свою подписку. Газеты стран Европы мы посылаем из Америки. Надеемся, что с увеличением числа подписчиков мы будем издавать ее в Германии. Стоимость подписки для Европы – $55. Это 50 номеров в год. У нас также есть филиал в Украине, где мы печатаем и распространяем газеты по всем республикам бывшего Советского Союза. Оплату подписки на газету «Наши дни» для ваших друзей, проживающих в СНГ, вы можете присылать нам в США или в наш филиал в Германии. Стоимость подписки на год – также $55. Подписка по Америке – $45. Мы принимаем все виды оплаты – чеки, мани, ордера, наличные и все виды кредитных карточек. Тем, кто еще не знаком с газетой «Наши дни», мы высылаем ознакомительный номер бесплатно по любому адресу. Газета – это посланник, она совершает свой труд, неся живое слово Господне, которое проникает в сердце и сокрушает его. Да благословит вас всех Господь! Давайте все вместе нести слово Его во тьму греха. Молитесь о нас, сотрудниках газеты, распространяйте ее усердно, поддерживайте жертвенно, желая также каждому читателю святой и праведной жизни быть чистым и верным сосудом, через который был бы виден Господь. Будем распространять Слово Его. Ответственный редактор газеты «Наши дни» Иван Бруяко, USA.

он открывал Америку. Среди американских иммигрантов из бывшего Советского Союза около 1 миллиона прибыло в страну по статусу религиозного беженца, и все они обязаны одному человеку, имя которого Борис Перчаткин. Это он по предложению американского президента Рональда Рейгана выступил в 1988 году в Конгрессе США, и Конгресс под впечатлением этого доклада проголосовал за предоставление статуса беженец по религиозным мотивам. Первоначально для пятидесятников, а через год для баптистов и адвентистов. Этот мужественный человек и христианин в тяжелые годы не боялся советского КГБ, но публично отстаивал свободу и защищал преследуемых за веру. Такая позиция стоила свободы ему самому и его родственникам. Борис задерживался КГБ более 10 раз, но эти аресты обернулись свободой для многих людей. Борис Перчаткин организовал христианскую правозащитную организацию. Кроме того, он лично оплатил и выслал в СССР более 1000 приглашений для переезда в США по религиозным мотивам. Все это время работа велась практически за личные средства Бориса, а также за счет продаж его книги «Огненные тропы». Годы подпольной деятельности, репрессий, тюрем, психологического давления со стороны КГБ сильно подорвали здоровье Бориса. Сейчас в связи с тяжелой болезнью, рак в прогрессивной форме и потерей работоспособности у него нет возможности платить за медицинское обслуживание. Не было медицинской страховки и лечение проводилось в долг. Он вынужден также приостановить служение христианского правозащитника, так как сам финансировал свою деятельность. Просим вас поддержать Бориса Перчаткина в молитвах. Редакция.

поиск. Хочу поблагодарить за отзывчивость всех, кто ответили нам на наш поиск. Забытый алтарь, 131. Мария Госин. Мир вам, дорогая редакция «Забытый алтарь». Мы ищем церковь в городе Дуйсбург, район Хомберг, ЕХБ или Фрая Евангелише Христусгемайнде. Пожалуйста, помогите. Много благ вам от Господа. Катарина Гоге. А я старшая. У меня большая просьба ко всем читателям газеты. Я ищу церковь, где собираются христиане, любящие Господа. В Новосибирской области, станция Татарск. Очень прошу, откликнитесь на мою просьбу. Мои сестры ищут Бога. А я, старшая, живу в Германии и очень переживаю за своих родных сестер и брата. Я молюсь за них и прошу у Бога, чтобы Он их спас от вечной погибели. Я им, конечно, свидетельствую об Иисусе, о жизни вечной. Они посещают православную церковь, и я не теряю надежды, что Бог их спасет. Ольга Хекель. Виделись в 1980-м. Я слышала от знакомых, которые получают алтарь, что вы помогаете найти родных. Я очень этому обрадовалась и решила к вам обратиться. Хочу найти своих двоюродных братьев, Вебер, Андрея и Карла, сыновей моего дяди Карла Вебера. Последний раз мы виделись в 1980 году в городе Таласе в Киргизии, когда они были у нас в гостях. Предполагаю, что Андрей 1963 года рождения, а Карл старше Андрея на 2-3 года. Андрей был женат, его жену звали Римой. Моего отца в 1939 году призвали в Красную армию. Мне было всего один месяц. Больше мы его не видели. Нам сказали, что он без вести пропавший. Его брат Карл попал в плен к фашистам. После освобождения домой не попал, а отправили его в Норильск на 25 лет. Отсидел 15 лет, освободили после смерти Сталина. Женился, жену звали Настя. До пенсии работал в Норильске сантехником. Вышедший на пенсию, обменял квартиру на Ташкент-Ангрен, 2-2. Проживал там до смерти в феврале 1984 года. У меня сохранилась фотография их семьи. Может, кто из читателей узнает их? Роза Миллер, Геборна Виба. Ищу без имени. Прочел вашу газету и пишу вам скорбное письмо в надежде на понимание. До заключения жил в Саратовской области, город Петровск. За 20 лет заключения все родные умерли. А если и есть живые, то они, наверное, не знают моего адреса. Через вашу газету хочу обратиться к тетушке, которая живет в Украине, в Одессе. Я ее никогда не видел. Мама умерла 5 лет назад, но очень хочется получать письма от родного человека. Если не откликнется моя тетушка из города Одессы, прошу передать мой адрес братьям в Господе для оказания мне материальной помощи. Можно мне выслать денежный перевод из любой страны мира. Прошу ваших молитв. Валерий Куликов, Вологодская область, Россия.

блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие.

блаженны чистые сердцем. Блаженны миротворцы. Блаженны изгнанные за правду.

Резонанс. 3 года живем в Польше. Прочитали газету «А город тот в Польше», «Забытый алтарь» 131. И решили откликнуться. Наше письмо тоже было опубликовано на страницах газеты. Так мы познакомились с теми, кто отозвался на нашу просьбу. Вот уже больше 2 лет мы живем в Польше. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому, чем это было в Казахстане. Поэтому хочу ответить вам, Альберт, чтобы вы не держали обиды на того брата, который не смог поехать за многие сотни километров и сделать фото с памятника вашего деда. Очень непросто это сделать, а Христос действительно дал заповедь носить бремена друг друга. Но это значит, чтобы я был готов нести бремя других, а не другие имели всегда готовность нести мое бремя. Я думаю, что, может, мы смогли бы вам помочь, только вот название такого города, Дроссен, мы не можем найти на карте Польши. Я думаю, что это старое название той местности, теперь оно может называться по-другому. Или хотя бы того немецкого города Горец мы тоже на карте не нашли. Пожалуйста, Альберт, напишите эти названия, как они написаны не по-русски. Я не обещаю, что мы специально поедем искать эту могилу, так как далеко живем от границы с Германией, но иногда мы едем в Германию, и, зная точное название местности, могли бы заехать, чтобы сфотографировать памятник. В феврале у нас заканчивается подписка на забытый алтарь, и я не уверена, что мы будем иметь подписку дальше. Поэтому, если вы, Альберт, захотите нам написать, то наш адрес есть в редакции. Большое спасибо тебе, забытый алтарь, что целый год мы могли быть в общении дорогих детей Божьих. Александр и Елена Туркевич, Польша. Пишите о себе. Изменить прошлое мы не в силах, но мы можем с помощью Господа улучшить взаимоотношения сегодня и завтра, и в будущем. Ибо Господь учит прощать. Вы спрашиваете, а у русских что, не было сирот? Скажу. О том, что в войну страдали многие народы, в войну были втянуты многие страны, она и называлась мировой войной. Поэтому говорить о страданиях только одного народа нельзя. Нельзя делить мир по национальностям. Как счастливы мы, что у нас есть Христос, что жертва Его позволяет нам стать детьми Божьими. Дети Божии — это сообщество без национальных разграничений. Скажу о себе. Одна бабушка моя по имени Евгения родом из Украины, другая — Доротея, из поволжских немцев. Прадед носит имя Замуил. Мне часто в спину летела еврейка. Кто же мои дети? Французы, что ли? Или, к примеру, должна ли я с нелюбовью относиться к свекрови, если она по национальности мордовка? История пишется для того, чтобы мы имели знания о прошлом, чтобы учились не совершать ошибок предков. Писание Библии — тоже история, написанная нам в назидание. Пишите и вы о себе. М.Д. Так было. После войны немцев часто называли фашистами. Фашист — это был Гитлер. А при чем тут народ? Народ не хотел войны. В бывшем СССР было очень мало немцев, которые имели бы хороший пост. Основная масса — полеводы, доярки, строители, трактористы. Родилась и выросла я в Казахстане. У меня была подруга, ее папа был немец, а мама русская. У подруги был брат, который учился в России, в военном училище. Перед защитой диплома ему посоветовали взять фамилию мамы, русскую. То есть ему, как русскому, будет светлое будущее, а немцам он далеко не пойдет. К великому сожалению, это реальность и правда. Так было. Были такие, у кого мама немка, а папа русской национальности. Такие
старались скрывать происхождение мамы, чтобы жить было легче. Для меня нации не имеют большого значения. Я люблю всех. Господь дал мне эту любовь, за что я Ему благодарна. Перед Богом мы все одинаковые, все согрешили и нуждаемся в покаянии. И все дадим отчет Ему. Без подписи. Как на острове. Как я понимаю боль и страдания тех матерей, у которых неблагополучные дети? Не только умом, но и сердцем. Понимаю, потому что у самой в семье горе. К вере пришла из всех, пока я одна. Страшно, когда на глазах мучаются и погибают во грехе наши дети. Когда отворачиваются родные и близкие люди. Кажется, силы совсем покидают, и чувствуешь себя, как на острове. Но у нас есть Отец Небесный, наш Христос. Он еще дает дыхание жизни и не отнимает своей руки от наших детей. И это чудо. Надо научиться больше доверять Ему, научиться благодарить Его за все, даже за трудности. Все принести к Его ногам, верить, что Он не оставит страдающего, и молитвы за детей он услышит. Поделитесь своим горем со старшими братьями общины. Если не можете всем об этом объявить, помолитесь с постом, ведь много может усиленная молитва праведника. Церковь — это наша семья, а мы все должны друг за друга молиться. Иногда мы боимся, что не поймут, значит, мало у нас доверия и веры. Не унывайте, это только врагу на руку, сомнения и унылый дух. Держитесь Иисуса, Он не возложит больше, чем можем нести. Наш Иисус сказал, что Он с нами до скончания века, только бы мы остались Ему верны до конца. Не огорчайте Его сомнениями. Пусть нас укрепляет Слово Его. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Иова 5:17-18. Людмила Бунг. Благодарю за 2 номера, которые мне прислали, и этим письмом хочу возобновить подписку для дорогих мне братьев и сестер, а также для родных моих детей в Казахстане. Прервалась подписка из-за того, что дети хотели переехать. Прошу также выписать для их маленькой общины забытый алтарь. Пусть он будет для них как помощь. Елена Круг. Хочу выразить благодарность семье Егору и Фриде Е. Это наши бывшие соседи. Мы не теряем с ними связь. Они регулярно выписывают нам газету «Забытый алтарь». Помогают нам и морально. Мой муж прикован к постели уже 5 лет, а сын совсем оглох, больной. Они по телефону справляются о нашем положении. Мои больные с нетерпением ждут «Забытый алтарь», где освещается житье-бытье людей, живущих в разных странах. Надежда К.

Давайте подумаем вместе. Крики под копирку. К этим письмам мы уже привыкли. Они приходят не первый год, и автор их нам тоже хорошо известен. Снова от Маслова, констатирует наша секретарь, вскрывая очередной конверт. И что в этом очередном конверте, мы, еще не читая, тоже знаем. 10-й или 70-й экземпляр очередного крика о невыносимой нужде, снятый на копировальной машинке и разосланный по теперь уже многочисленным адресатам. Инвалид первой группы, женат, имеет 2 детей. К письму прикладывает справки медицинские и, как правило, справку из христианской общины. Иногда фотографию семейную, пишет о своем бедственном положении, нужны деньги на лечение ему, жене, детям. Обратиться больше не к кому. Вы моя последняя надежда. Опубликуйте мое письмо. Лечусь нетрадиционными методами. 1 курс стоит $600 США. Пишет, что уже лечился, стало лучше. Нужны деньги на новые курсы нетрадиционной медицины. После первых же писем мы постарались дать адрес Анатолия Маслова тем из наших читателей, которые звонят нам в редакцию и предлагают помощь. Помочь духовной литературой, послать посылку неимущим с вещами и продуктами. Анатолию пошли посылки. Но тон рассылаемых им писем не изменился. Снова последняя надежда, снова не к кому обратиться, снова уже знакомые копии справок из поликлиники и церкви. Даже то, что жена приболела по-женски, а ребенок подпростыл, тут же нашло отражение в очередных письмах-криках о помощи. Письмо Анатолия Маслова было опубликовано одним из христианских изданий в Германии, не нашим, с довольно большим тиражом. Зная добросердечие христиан, представляем, сколько посылок, писем, да и денег ушло в Украину для немощного Анатолия. Но тон и характер писем снова не изменился. «Приветствую вас всех работников забытого алтаря», пишет нам сестра Анна Ше из Кирхдорфа. 2-й год пишет мне этот брат из Украины. По мере сил помогают в Кирхдорфе Анатолию и его семье, но теперь он уже просит инвалидную коляску не простую, а электрическую. Простая его не устраивает. Узнали мы в редакции, что получил Анатолий и электрическую коляску, такую, какая не каждому инвалиду здесь на Западе по карману, 1000 стоит. Но и это не помогло Анатолию. Вскрывая редакционную почту, мы время от времени снова встречаем уже знакомые конверты от него. Обращает внимание то, что в этих многочисленных обращениях под копирку нет ни одного слова благодарности за уже присланное. Снова крики, крики о помощи. «Вам знакома такая фамилия Маслов?» спрашивает меня главный редактор одной из христианских газет из Америки в нашем телефонном разговоре. Он просто завалил нас письмами о помощи. Пишет и в редакцию, и в церкви американские. «Конечно, знакома эта фамилия», вынуждена была ответить я. В свое время связывались мы и с пресвитером церкви, справки из которой так многочисленно дублирует Анатолий Маслов. Ответил нам брат-пресвитер, объяснил ситуацию. Увещевали Анатолия братья из церкви. Но снова шлет Анатолий свои крики в редакцию, рассылает письма под копирку читателям, пишет в другие христианские организации, миссии, издания. Как поступать нам в таких случаях, не знаю. Давайте подумаем все вместе. Ведь вы, читатели алтаря, наша семья, христианская, дружная. Давайте попросим мудрости у Господа, чтобы, не обижая, урезонить тех, кто из своей принадлежности к христианской семье, из своей физической немощи, из своей беды давно уже сделал неиссякаемый источник дохода. Должны ли мы и здесь
оставаться добрыми самарянами, или стоит говорить в таких ситуациях свое спокойное, но решительное «нет». Помогите нам разобраться. Очень ждем ваших писем. Галина Вольф. Фамилию мы изменили. А на столе в редакции новое письмо. Дорогие братья и сестры, помогите мне немного средствами на лекарства и лечение сифилиса и других болезней. Лекарства очень дорогие, а также очень нуждаюсь. В витаминах для спорта, меде, барсучьем жире. Нужны кроссовки или туфли 42-го размера кожаные, черного цвета, носки, трусы, станок для бритья фирмы «Джилет» кассетный, мыло хорошее для лица, большое махровое полотенце, банные тапочки 42-го размера, спортивный костюм, рост 175, крем для бритья пенный фирмы «Джилет», крем-лосьон после бритья «Джилет», шампунь от перхоти, наручные часы механические, кипятильник, библию, кепку-блезер черную, размер 58, ремень черный кожаный, дезодорант сухой All Spice или Rexona, зубную пасту, бленд Амед 7 или Colgate Total 12, крем для ног, крем для лица и шеи, крем от морщин, щипчики для ногтей, блокнот, хороший, кожаный, для записей, продукты, чай, кофе. Мне 30 лет, я круглый сирота. Обратиться больше не к кому. Даю адрес, куда вы можете выслать свою помощь и денежные переводы. Евгений, тюрьма, Житомирская область, Украина. От редакции. Вот и еще один крик о помощи. Теперь из тюрьмы. Что будем делать, дорогие читатели?

Международная газета об Израиле. Накануне. Высылаю вам свое стихотворение, навеянное строчкой «Сердца их, соединенные в любви» Колоссянам 2:2. Поэтому и стихотворение называется «Соединенные любовью». Нас, разных, Бог соединил, как композитор ноты в песне, и в нас желание вложил трудиться в Царстве Божьем вместе. Пусть не похожие все мы, но на пути к воротам рая друг другу очень мы нужны, один другого дополняя. Теперь по жизни мы идем, сродненные Христовой кровью, объединенные крестом, соединенные любовью. Сергей Потапов, Барнаул.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежде изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над

землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь». И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Глава 42.
И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено. Вот оно в мешке у меня.
и смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Глава 43. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр.
и брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Наши постоянные слушатели знают, что сегодня мы продолжим изучение книги «Бытие», а именно 41 главы этой книги. Тех же, кто впервые слушает нашу передачу, мы приглашаем принять участие в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Наша программа подготовлена по материалам доктора МакГи, который стих за стихом читает Библию и объясняет ее содержание. Сейчас мы подошли к изучению последних 10 глав книги «Бытие». «Бытие» — это одна из 66 книг Библии, и содержит она повествование о том, что происходило в далеком прошлом, от начала сотворения Вселенной и человека до первых патриархов, избранного Богом народа. В этой передаче мы будем говорить об Иосифе, сыне Иакова, который был продан братьями в Египет, затем подвергся искушению в доме телохранителя египетского фараона, был брошен в темницу и, наконец, освобожден из нее, став управителем земли египетской. Все, что происходило в жизни Иосифа, было допущено Богом для исполнения определенной цели в его жизни. И мы видели, что Иосиф никогда не терял веру в Бога, даже в самых трудных обстоятельствах. В 42 главе описывается, что происходит в жизни Иосифа спустя 21 год после того, как братья продали его в Египет. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В заключительной части 41 главы нам рассказывается о двух сыновьях Иосифа – Манассии и Ефреме. Прочтем стихи 50, 51 и 52, в которых говорится о семейных делах. «До наступления голодных лет у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассе, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Сыновья родились до наступления голода. Первого Иосиф назвал Манассе. Если перейти на современный язык, то можно сказать, что Иосиф назвал этого сына амнезия или потеря памяти, ведь Бог помог Иосифу многое забыть. Иосиф столь усердно работал, что даже забыл о доме отца своего. Сначала он очень скучал по дому, но теперь все прошло. В начале 41 главы мы видим, как Иосиф, выходя из тюрьмы, переодевается и стрижется, и только потом отправляется к фараону. С этого момента Иосиф начинает одеваться как египтянин. Он разговаривает как египтянин, он живет как египтянин. Он признается: «Бог позволил мне многое забыть», и называет своего первого сына Манассия. Второго сына он называет Ефрем, потому что это имя значит «плодородный». А далее в стихе 53 написано: «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. Закончилось время богатых урожаев, и наступает голод». Иосифу исполнилось 37 лет. Вспомните об этом, когда мы будем изучать следующую главу, а теперь давайте прочтем стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Подите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Здесь я прошу вас обратить внимание на тот факт, что у Иосифа остался хлеб. Это еще одна параллель с Иисусом Христом, который сказал: «Я есть хлеб жизни». Прочтем стихи 56 и 57. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Заметьте также, что голод охватил всю землю, а не только Египет. На этом 41 глава заканчивается, и мы переходим к 42 главе, в которой начинает открываться неизвестный доселе смысл драматических событий в жизни Иосифа. Ясно, во всех деталях проступает перед нами замысел Бога, который использовал Иосифа, чтобы сохранить его народ во время голода и чтобы вывести Иакова и его сыновей в Египет. Когда Иосиф томился в темнице, то увидеть и понять всего этого он не мог, но он верил Богу. Благодаря своей вере он всегда был полон энтузиазма и оптимизма. Честно говоря, я бы хотел, чтобы моя вера также укрепилась, и чтобы, несмотря на все, что порой происходит вокруг меня, несмотря на тяжелые обстоятельства моей жизни, я оставался бы таким же оптимистом, как Иосиф. Мне бывает достаточно какого-то пустяка, чтобы оптимизм мой вдруг куда-то улетучился. И я уверен, так обстоит дело со многими людьми сегодня. Во времена всемирного голода Иосиф оказывается хранителем огромных запасов продовольствия. Люди со всей земли идут в Египет за хлебом. И угадайте, кто же окажется в числе этих людей? Нетрудно догадаться, что голод вынуждает Иакова послать в Египет 10 своих сыновей. Почему не всех, а только 10? Почему Иаков не послал Вениамина? Да просто он боялся его потерять. Смерть Вениамина Иаков не пережил бы. При встрече Иосиф узнает своих братьев, однако они не узнают Иосифа. На это есть несколько причин. Прежде всего, они были уверены, что Иосиф погиб, и совсем не ожидали его увидеть. Иосиф же ожидал встречи с ними. Кроме того, мы должны помнить, что прошло много лет. Когда братья продали Иосифа в рабство, ему было 17. Сейчас ему 37 плюс еще год, в течение которого свирепствует голод. Таким образом, они не видели его уже 21 год. Ему уже почти 40, он одет как египтянин, он говорит и ведет себя как египтянин. Мы, однако, забегаем вперед. Давайте сначала прочитаем, как Иаков посылает 10 своих сыновей в Египет за хлебом. Начнем со стиха 1. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб». И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите. Братья же, наверное, ходили, как в воду опущенные, не зная, что делать и куда обратиться. Читаем далее, стих 2. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Некоторые спрашивают, как могу я поверить в Иисуса? Трудно представить, что Иаков стоит перед своими 10 сыновьями и растерянно спрашивает. «Я слышал, в Египте есть хлеб, но как же мне в это поверить?» Наоборот, Иаков понимает, что вера проявляется в действиях. В Библии, в 31 стихе 16 главы книги «Деяния святых апостолов» говорится. «Веруй в Господа Иисуса Христа». «И спасешься ты и весь дом твой». Вы о чем-то узнаете и верите этому. Именно так поступил Иаков. Он узнал, что в Египте есть хлеб, и спас свою семью от голодной смерти. Точно так же вы и я можем получить жизнь вечную, через веру в спасение, которое принес Иисус Христос. Прочтем теперь стихи 3 и 4. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». А что, если с остальными 10 сыновьями случится беда? Во-первых, они старше. А во-вторых, если уж вы хотите знать правду, то Иакова это немало бы не расстроило по сравнению с потерей Вениамина. Вениамин и Иосиф были сыновьями Рахили, а Рахиль он очень любил. И вот он отсылает 10 сыновей, оставляя у себя только одного, Вениамина. Читаем стих 5. «И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод». Наступает весьма драматический момент – встреча братьев с Иосифом. Вот стих 6. «Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А Иосиф ждал их, он знал, что они придут, у него уже побывали делегации со всех концов земли, ведь голод охватил весь мир. Иосиф терпеливо ждет, и вот идут 10 мужчин, они кланяются ему до земли». Интересно, о чем он думает в этот момент? Наверняка о своих детских снах, которые сейчас сбываются буквально. Помните, как Иосиф еще мальчиком видел сон, в котором все снопы кланяются его снопу? И вот это происходит не во сне, а наяву. Все его старшие братья склонились перед ним в земном поклоне. Прочтем стихи 7 и 8. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской, купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». Как вы считаете, почему Иосиф заговорил с ними сурово? Потому что он проверял их. Мы увидим, что он будет долго проверять их. Он подвергнет их трудному испытанию. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Но Иосиф не отступаем». Читаем далее стихи 12 и 13. «Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало“». Он пытается выведать у них как можно больше о своей семье, но так, чтобы они не догадывались, кто он такой, и обвиняет их в том, что они шпионы. Перед ним стоят 10 человек. Они признаются, что вообще-то их 12 братьев, и один из них остался дома с отцом. Другого, как они считают, не стало. То есть они уверены, что Иосиф умер, но на самом деле он стоит перед ними. И вот в третий раз Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы. «И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». Иосиф пытается добиться встречи со своим младшим братом. Эти люди лишь его сводные братья. Он же хочет встретиться со своим родным братом Вениамином. И он запирает их в городской тюрьме, как написано в стихе 17. «И отдал их под стражу на 3 дня». Дело принимает плохой оборот. Братья уже не знают, чего им ждать. И вот стихи 18, 19 и 20. «И сказал им Иосиф в 3-й день, «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Последние слова Иосифа могли дать братьям ключ к пониманию того, кто же этот человек. Ведь он говорит: «Я боюсь Бога». Иосиф засвидетельствовал братьям свою веру в Бога. Заметьте, что Иосиф никогда не упускает возможности засвидетельствовать о Боге. Он постоянно воздает славу Богу, который ведет его всегда и повсюду. Заявление о том, что Иосиф боится Бога, должно было по меньшей мере вселить в братьев надежду, что с ними будут обращаться справедливо. Но, как видим, его слова едва ли возбудили интерес. Скорее, наоборот, к нему стали относиться с подозрением. Братья уже взрослые мужчины, некоторым из них уже за 50. Они имеют дело с человеком, который боится Бога, но они тем не менее напуганы, потому что не знают, что он собирается делать. А Иосиф вроде бы испытывает их, хочет проверить, не шпионы ли они. Однако все это он делает только для того, чтобы увидеть своего младшего брата. Прочтем стих 21. «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Все происходит крайне интересно. Братья разговаривают на иврите, и Иосиф их хорошо понимает. Сам же он разговаривал с ними через переводчика, потому что он притворялся египтянином. И вот он слышит, как они по сути признают свою вину. Читаем стихи с 22 по 24. «Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. И вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». По мнению братьев, все, что с ними происходит, это наказание Бога за то, как они обошлись с Иосифом. Сейчас они по-настоящему раскаялись. Иосиф слышит и понимает все до последнего слова, и его непреодолимо тянет к ним. Как хочется ему подойти, обнять каждого и сказать: «Братья!» Но он не смеет этого делать, потому что в таком случае он никогда не увидит Вениамина. Иосиф устраивает настоящее испытание. Они должны оставить одного из братьев, и остается Симеон. Иосиф был так тронут, так переполнен чувствами, что расплакался. Он отошел в сторону и умыл лицо. А потом он возвратился, как ни в чем не бывало. Что касается Симеона, то я понятия не имею, почему остался именно он. Думаю, пока Иосифа не было в комнате, братья просто выбрали Симеона, и Иосиф принял их выбор. Прочтем стих 25. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратил каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Иосиф не мог взять у них денег. Таким образом, он не только возвращает деньги, уплаченные за хлеб, но и дает провизию на обратный путь. 9 братьев возвращаются домой. Читаем стихи с 26 по 28. «Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» Братья понимают, что это суд Божий над ними. Обычно бывает очень приятно, когда вам возвращают уплаченные вами деньги. Разве не хотелось вам пойти в магазин за продуктами, наполнить продуктами сумку, а потом дома открыть ее со всеми своими покупками и обнаружить, что вам незаметно вернули деньги, которые вы заплатили? Согласитесь, что при обычных обстоятельствах такой поворот событий только радует. Для этих же людей все обстояло по-другому. Они уже почувствовали, что попали впросак с этим жестоким правителем Египта, который заставил их так поволноваться. А сейчас тревога их только увеличилась. Можно спросить, почему они сразу же не вернулись в Египет? А что бы вы сделали в этих обстоятельствах? Мне кажется, братья испугались, что попадут в настоящую беду, если сейчас вернутся. Этот человек обвинит их в краже денег. Поэтому они не хотели рисковать. Они идут домой и решают отдать деньги позже, когда вернутся в Египет. Читаем стихи с 29 по 36. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земле той. И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». Центром всей жизни Иакова стал теперь Вениамин. Вы помните, что Иосиф был любимым сыном Иакова, потому что он был первенцем прекрасной Рахили. Теперь Иосифа нет. Сердце Иакова разбито, но, оказывается, Иаков может потерять и второго сына Рахили, а этого он не переживет. Его жизнь полностью зависела от жизни Вениамина. Вениамин – сын его правой руки, он – посох для Иакова, на который Иаков опирается в своей старости. Так было все последние годы. Вот Иаков и говорит, что не отпустит Вениамина в Египет. А с другой стороны, как можно не отпустить, если там на чужбине Симеон брошен в тюрьму? Бедный Иаков. Конечно, он уже не тот дерзкий бунтарь, каким мы его видели. Но пока что нельзя сказать и того, что он твердо полагается на Бога. Однако Иаков растет, он больше не хвастается. Он настроен очень пессимистично, он говорит: «Все это на меня». Сын его Иосиф никогда бы такого не сказал, а Иаков говорит: «Иосиф в данных обстоятельствах сказал бы то же самое, что впоследствии много лет спустя пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 28. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иаков же пока этого не знает. О том, какое решение он принял, мы поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о трогательной встрече Иосифа со своими братьями после 21 года разлуки. Мы видели, что Иосиф в течение всех этих лет явил своей жизнью веру в живого Бога. И своим братьям он открыто свидетельствует об этом. Вера помогла Иосифу не только пережить все трудности и испытания в его жизни, но и простить братьям их грех, видя их раскаяние. Иосиф видел над собой руку Божью и знал, что Бог ведет его по жизни, хоть это было очень трудно увидеть в тот момент, когда братья бросали его в ров, или когда он стоял на невольничьем рынке в Египте, или когда находился в темнице. И тем не менее, Иосиф не терял веру в Бога. Не так ли и нам следует помнить о том, что за черными грозовыми тучами открывается голубое небо, и что Бог ведет нас даже тогда, когда вокруг очень темно? Доверим же Ему нашу жизнь и будем в безопасности.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Александр Занин. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели.
2: В нашей студии бывают разные люди. От очень юных, которые недавно сделали свой выбор, недавно у которых произошло обращение, до людей, которые очень давно уже в мире с Богом. Александр – пастор церкви Вифания. Александр пасторами, наверное, не рождался.

0: биологии. Да. В начальной школе я так искренне верил, что когда я пойду работать, школу закончу, пойду работать, у нас в стране уже коммунизм будет построен. Вот потом, конечно, эта вера потихоньку уходила, вот, но воспитание получил, конечно, такое атеистическое. И был все время таким очень твердым атеистом.
1: А вот атеистичность с тех лет. Очень часто наши гости говорят, 60-е, 70-е годы получил воспитание атеистическое. Ведь никто же не ходил там, да, и не говорил, Бога нет, Бога нет. В чем оно заключалось все-таки? Просто ценности я какие-то
0: ходил,
1: другие
0: были. Я ходил, говорил. Я ходил и говорил, что Бога нет.
1: Ах, вот так вот.
0: Да, у меня отец неверующий был, а мама считала себя верующей, но сейчас я понимаю, конечно, она такая номинально верующая, православная, у нее иконка дома стояла. Вот, и я вот уже в подростковом возрасте много смеялся над ней, что как можно уверить в эту ерунду, вот, ведь Бога нет, его никто не видел. И мое искреннее убеждение было вот по поводу Бога, по поводу… Ну, у меня Бог всегда ассоциировался только с православной церковью. Вот. Не сам Бог, а вот то, что говорили, потому что я не верил, что Бог есть. Вот. Я был абсолютно уверен, что вот священники православные, иначе как попами я их не называл тогда, это сейчас по-другому все. Вот они уверены, что Бога нет, но вот специально вешают лапшу на уши прихожанам, чтобы иметь с них деньги.
1: Это юноша, это парень так размышлял?
0: Это мое твердейшее убеждение было. Я абсолютно был уверен, что Бога нет. И вот такое воспитание получил. Потом комсомол, потом армия. И после армии уже, когда работать пошел, я закончил институт строительный, вот по специальности инженер-строитель. Вот и такой технический склад ума у меня. И, конечно, в этот склад ума ничего по поводу духовных вещей даже не заходило. Мне всегда во всем нужно было логичное доказательство.
1: То есть склад ума технический, склад ума атеистичный, и в конечном счете, опережая события, Бог прорвался.
0: Сначала я по убеждениям вступил в компартию, в КПСС. Вот, когда началась перестройка, и многие факты стали скрываться негативные о КПСС, я по убеждениям вышел оттуда, положил там партбилет на стол. Вот. Но при этом продолжал оставаться таким довольно, ну, может быть, не ярым, но очень упертым атеистом.
1: Хорошо, но можно было совсем об этом не думать. Вот немало людей совсем просто в ту сторону не заглядывают.
0: Я не думал, но учитывая, что у меня дома была иконка, да, и мама иногда... Иногда говорила там или перекрещивалась.
1: Ага,
0: да,
1: то есть была почва, было с чем не соглашаться.
0: Или там 2-3 раза в год ходила в церковь на какие-то праздники. Вот, я над ней, конечно, смеялся. Но время шло, вот я работал уже, и пришло время, как мы говорим сейчас, духовное пробуждение в России. И в 92-м году у меня на работе, я был главным инженером большой организации, одна из сотрудниц, подруга моей жены, попала на евангелизацию Билли Грэма, вот, и там покаялась. Тоже было удивительно, она увлекалась астрологией, разными такими науками.
1: Ты... А, Александр, вот если не сложно, в пару минутах, человек попал на огромное какое-то сборище людей, да, и там покаялся. Что это за процесс такой, в нескольких словах?
0: Я чуть позже расскажу, да, через год со мной то же самое случилось. Так вот, эта женщина покаялась, и через жену у меня дома стали появляться разные христианские книжечки. Вот многие из вас, радиослушатели, наверняка встречали там книжку «Не просто плотник», потом «Евангелие» появилось, такое гедеоновское, маленькое, синенькое. И мне жена стала как-то вот давать их и говорить, почитай. Хотя моя жена тоже неверующая. Она не верила в Бога, но мама у нее была православная, но искренне верующая. Вот, но у жены не было такой особой веры в Бога, вот, хотя она всегда была ближе к Богу, чем я. И вот стали появляться эти книжечки, я начал читать эти книжечки и пытался понять логикой своей человеческой, пытался увидеть хоть что-то там логичное с точки зрения человека.
1: Но тоже структурировал?
0: Ну, само, я все структурирую с моим техническим складом ума. Вот, и чем больше я читал, тем больше я убеждался, что Бога нет. Сейчас я, прочитав эту книжку, там «Не просто плотник», подумаю, ну как в это можно не поверить, читая вот это все. В то время

0: я читал, пытаясь понять, что там написано человеческим умом, я еще больше убеждался, что Бога нет.
1: Ну, потому что это не подлежало структурированию.
0: Да-да-да. Трижды я пытался начинать читать Евангелие. Дай думаю, посмотрю, что же там написано. Открывал Евангелие от Матфея и читал Нагорную проповедь, как я сейчас понимаю уже, что я читал. Вот, я читал, написано по-русски. Вот, но у меня фразы не складывались в предложения. Да, мало того, больше того, у меня слова не складывались в фразы. То есть я читал по-русски, но я абсолютно не мог понять, что тут написано.
1: А фразы не несли мысль.
0: Да, там для меня не было мысли. Я напрягал свой разум, вплоть вот последний раз, третий раз, помню, до головной боли. У меня голова начала болеть. Но я не мог понять, что написано. И думаю, что ж такое-то, грамотный мужик, высшее образование. По-русски написано, а ты не можешь понять, о чем тут написано. В итоге я куда-то убрал и больше не возвращался. Но, как ни странно, вот в моем вот этом техническом уме стали появляться, как я тогда считал, дурные мысли, которые абсолютно мне не свойственны были. Мысли вот типа таких, а вообще для чего я живу? И вообще, для чего человек живет? То есть мысли о смысле жизни. Вот. И мысли о человеческих взаимоотношениях. Я думал, ну вот почему так? Вроде все люди хотят друг с другом, ну, нормально жить. А нормально никогда не получается. Всегда какие-то конфликты и прочее, прочее, прочее. Вот. И вот такие мысли приходили ко мне в голову, особенно вот мучили о смысле жизни. Хотя философия – мой самый нелюбимый предмет в институте была, но мысли так мне надоедали. Но я думал, ну не может быть, чтобы человек рождался, чтобы умереть.
1: Ну вот я так понимаю, к этому времени было образование, была семья, и вдруг ни с того ни с сего в каком-то зрелом возрасте таком, да?
0: Да-да-да.
1: Ну
0: да.
1: То есть и не в пожилом, когда можно думать о смерти,
0: не в пожилом, молодом. Достаточно молодом, как Карлсон бы сказал, мужчина в полном расцвете сил. И вот такие мысли, которые не давали покоя, хотя атеистические убеждения сохранялись, и крепла уверенность в том, что Бога нет, как это ни странно. Вот, а мысли вот такие преследовали. Вот, и как-то раз какая-то книжка попалась, тоже в доме, наверное, через ту женщину она попала к нам в дом, вот, и я там стал читать в конце, не ее саму, а в конце какие-то комментарии. Комментарии говорили об археологических раскопках. И говорили, что многие археологические раскопки подтверждают то, что написано в Библии. Опа, первый звоночек для меня. То есть факт. Какой-то факт подтверждает написанное в Библии.
1: А факты нужны были?
0: Да. Для меня только факты нужны были. И дальше я читал интересное, как сейчас помню, и многим технарям тоже говорю об этом. В археологии, оказывается, есть такое понятие – исторически достоверные копии документа. Дело в том, что до нашего времени не дошли подлинники документов, вот, а переписанные копии вот дошли. И вот археологи, как я прочитал в той книжке, говорят или считают, что если вот до нашего времени дошло 10 копий одного документа переписанных, вот там могут быть какие-то в знаках препинания, в словах несоответствия, но смысл передают одинаково, вот, то можно доверять, что это событие было 100%. И дальше написано, что самое большое количество копий до нас дошло Одиссея и Гомера, там 600 с чем-то. Но при этом копий исторически достоверных, то есть 10 и больше копий разных библейских текстов и книг, десятки тысяч. Я когда это увидел, что, оказывается, исторически достоверных копий Библии дошло до нас там на несколько порядков больше, чем других документов. Вот, и интересная фраза была, что от эпохи, которая вот описывает Юлия Цезаря, до нас не дошло ни одного документа вот с исторически достоверной копией. То есть один-два, может быть, но не в том количестве, чтобы можно было доверять. И я подумал, слушай, а я же верю, что Цезарь завоевал Карфаген, да, я верю, что там он был вообще, жил, какие-то события там происходили. Откуда я, почему я в это верю?
1: То есть пишут, я читаю и верю.
0: Да-да-да-да. Откуда? Ну, конечно, ответ даю – учебники, школьные истории. Да, так, но тогда я уже понимал, что той истории, по которой меня учили, верить-то нет смысла. Да, то есть я верю в то, чему вообще верить нельзя, а не верю в то, во что нужно верить. То есть, если столько копий библейских текстов, и причем там было перечислено на 2-3 страницах, где они находятся, в каких музеях находятся. И у меня заработала логика.
1: Александр, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.

знать нашу не дыши. Откажись от ложных убеждений, поднимись душой своей ввысь, и увидишь там, что только вера открывает в жизни нашей смысл.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Занин. Александр, зрелый человек, скажем, у него есть жена, я не знаю, может быть, уже и дети, и он ломает себе голову над историческими копиями и над тем, вообще был Бог или это выдумка. Откуда это?
1: Мысли не давали мне жить. Вот эти мысли.
0: Все равно, я думаю, что сейчас-то и вы, и я знаем, что это не от себя,
1: ну, конечно,
0: не изнутри мысли, а не сверху.
1: Вот эта женщина, которая приняла Иисуса Христа в свое сердце в 92-м году, она начала молиться за нас с женой. И Бог стал действовать и давать вот эти мысли, которые абсолютно...
0: Дурные тогда они
1: дурные
0: казались,
1: для меня, да?
0: Дурные мысли.
1: Да, которые мне абсолютно не свойственны были. И пришел вот 93-й год, осень тоже. И вновь была большая евангелизация, правда, Билли Грэм был в Германии, вот, но по телемосту большой экран поставили в киноконцертном комплексе Измайлова. Была вот большая евангелизация, Виктор Гам переводил то, что проповедовал Билли Грэм в Германии. И моя Валя, моя супруга, вот, она на всякий случай, как потом говорит, на всякий случай, дай, думаю, скажу. И она мне сказала, вот там такое будет, не хочешь пойти? Как потом она рассказывала, она была уверена, зная меня, что я не пойду. Но вдруг я соглашаюсь.
0: И все вдруг?
1: Да, пойду, я не знаю почему, пойду, в субботу это дело было. Вот дети еще маленькие были, она с детьми дома осталась, а я в субботу поехал на эту евангелизацию. Сел где-то высоко, и я первый раз в жизни... услышал живое и понятное для меня Слово Божие. Виктор Гам переводил, что проповедовал Билли Грэм об Иисусе Христе. И меня вот это слово поразило в самое сердце. И вот там вот я помню, что принял решение. Не умом. Уму пришла просто команда. Уму пришла команда изнутри. Я еще не знал, как это, что это. Вот часто понимаю, что вот от моего сердца пришла команда. Я верю в Бога. Никаких сомнений. Просто я верю. Я там принял решение, что я верю, что Бог есть. И когда со сцены раздался призыв к покаянию, принять Христа, я в числе сотен других пришел на сцену и повторял слова молитвы, вот, и покаялся. Но в сердце я уже принял вот это решение. Я верю.
0: Александр, как стыковалось? Верят все, верят многие, верит тьма людей, но принять решение тут же? Как это все состыковалось мигом? Бог есть, значит, что-то от меня должно быть.
1: Да, от меня именно вот это решение пришло изнутри, что я верю. Причем принял это решение я не умом. Уму просто пришла команда. Как я называю, вот пройден был самый большой путь в жизни любого человека, путь от его сердца до его разума.
0: Ну, давайте так скажем, это обращение. И люди, годами ходя в церковь, они не знают или не хотят думать о том, что если он есть, к нему надо как-то обратиться, повернуться. Откуда впервые, сразу, с первого раза это у вас?
1: Не знаю. Не знаю, но я это ясно понял, что мне нужно сейчас принимать решение. Вот это слово, настолько оно было сильным внутри меня, что оно побудило меня принять это решение. И после того, как я вместе со многими сотнями, наверное, покаялся, ну, конечно, анкету оставил, вот, и через какое-то время мне позвонили, как раз уже из моей родной церкви Вифания, которая год назад только образовалась, небольшая группа была, и те... двое молодых людей, которые когда-то вот год назад открыли эту церковь, они пригласили нас с женой. Кстати, жена на следующий день пошла, поехала туда же и то же самое решение приняла.
0: Но она близка была.
1: Она близка была, да. Вот, и мы вместе с детьми стали каждое воскресенье ездить на группу по, как мы называли, по разбору Библии, где вот нам преподавали основы веры. И вот так началась моя христианская жизнь шаг за шагом. Вот, и в принципе-то она была в основном такой воскресной жизнью моей, потому что когда группа разбора закончилась, собрания проходили только по воскресеньям, наша церковь вот со дня основания арендовала помещение только на воскресенье.
0: Александр, ну вот так или иначе, и только лишь информация, что Бог есть, она не сподвигает людей на то, чтобы покаяться, обратиться к Нему, ну, как правило.
1: Не подвигает.
0: Нет.
1: Да. Меня подвигло. Меня подвигло. Причем я уже потом анализировал, слушал свидетельства других людей, как они приходили к Богу, и большинство людей, я видел, приходят к Богу через какие-то трудности, через проблемы жизненные. Да. У меня не было никаких трудностей.
0: Люди ждут трудностей, люди ждут горя, разрухи в жизни.
1: Да-да-да, я знаю много свидетельств таких людей, но у меня не было вообще трудностей. У меня была нормальная семья, у меня нормальные дети были, была работа, была квартира, там, тогда мы еще с родителями жили. То есть никаких проблем не было. Были только мысли. Вот моя проблема основная была. Были только мысли, которые не давали мне спокойно жить. И после того, как я приехал из концертного зала этого, когда я стал в один момент верующим, я домой летел на крыльях. Вот я чуть ли не бежал, и у меня было одно желание – открыть, найти Евангелие, которое не знаю куда запихнул, и почитать, чтобы больше узнать о том, в кого я поверил. Я прибежал домой, сказал Валечке своей: «Валя, я стал верующим». Она сначала не поверила. Но когда увидела, что я откуда-то достал вот это Гедеоновское Евангелие, открыл то же самое Евангелие от Матфея и начал читать, я в шоке был. Я за один час, вот прочитав Нагорную проповедь, я нашел ответы на все вопросы, которые меня мучили в течение года.
0: Уже читал не умом.
1: Да. Я в таком шоке был. Как? Я же все это читал, почему не понимал?
0: Сердце уже другое наклон.
1: Но сейчас уже, да, сердце уже, Дух Святой мне помогал во всем этом. Вот, и я говорю, как сказал уже супруга моя, я с детьми в воскресенье дома остался, она поехала туда же на второй день евангелизации. Вот, и тоже покаялась.
0: То есть она шла по вашим следам все время.
1: Да. Хотя через нее все это приходило к нам домой, вся эта литература, Евангелие. Вот, и удивительно, конечно. Конечно, очень слабый был духовный рост. Я был главным инженером большой организации жилищной, и много очень времени уходило на работу, очень уставал, и только таким воскресным прихожанином был. И по большому счету духовный рост был только за счет проповедей, которые слушал на собрании.
0: А вот сейчас вы нам скажете все-таки, что такое проповедь, что там слышит человек, сидя, допустим,
1: чуть позже
0: в церкви?
1: Скажу, да.
0: Все равно чуть позже.
1: Чуть позже скажу, да, всему
0: хорошо,
1: свое время.
0: Хорошо.
1: Вот, и как-то раз, через год, наверное, уже, когда водное крещение уже принял, сидел на собрании, и вот такая небольшая хоровая группа пела. Вот. А я с понедельника, вот этой недели, начал просить Бога: «Господь, ну что, здоровый мужик, что я тут сижу по воскресеньям, дай мне какое-нибудь служение. Вот только ты знаешь, там мои способности, по силам дай». Вот, и слушаю пение вот хористов этих, такое не очень совершенное, ну так, люди полюбительски славят Бога пением. И вдруг я чувствую внутри себя непреодолимое желание, я хочу также песнями. Я был в шоке. У меня единственная тройка в школе – это по пению. Я терпеть не мог никогда хоровое пение.
0: Ну, да и подражать нечему было и здесь тоже,
1: да? Да. А вот я не могу, я хочу петь, и все. Я, поборов свою стеснительность, подошел к регенту, сказал: «Кристина, а можно я с вами буду петь?» Боялся, что сейчас она меня услышит и скажет: «А, с таким голосом». Она даже не стала слушать. «Конечно, можно», только обняла меня, сказала, когда спевки. Вот, и стал петь, и очень нравилось, долгие годы пел. Вот, потом пришло время, у нас церковь выбирала пастора. Приехал епископ наш на членское собрание, пастора, вот человека, которого пастором выбирали, попросили выйти. И там была дискуссия, обсуждение, вот его кандидатуры. И с закрытым голосованием проголосовали за него. Вот, и еще его не впустили в зал. Епископ говорит: «Братья и сестры, давайте вашему пастору помощника выберем, диакона». Церковь говорит: «Давайте, а кого?» Он так посмотрел: «Да вот, на меня показывает, Александр Николаевич». Я сижу на втором ряду, но я начальник по жизни, вот на работе, на светской, я понимаю, что быть начальником – это не что-то такое почетное, да, а это в первую очередь груз и ответственность, которую мне уже хватало на своей работе. И думаю, ну, в церковь хоть я приду, как обычный человек, хоть как все посижу. И он меня предлагает. А я за неделю до этого начал опять молиться. Господь, ну, что я только в хоре пою? Дай мне какое-нибудь еще служение. Вот, ну, ты же понимаешь, что я и так там для церкви много делаю. Вот, ну, ты же знаешь, перечислял Богу, что я очень занят, и вот это, и то. Поэтому, когда будешь давать мне служение, учти, пожалуйста,
0: вот это всё. То есть, вот пока вы Богу все рассказывали.
1: Да-да-да, учти ты вот это все, так, по-простому. Вот, и когда мне, на меня показывают, давайте диаконов выберем. И я, вот такая волна возмущения во мне поднялась, я вот встаю и думаю, все, беру самоотвод, никакого, мне, я не хочу быть тут каким-то из руководителей. И вот пока я вставал вот эту секунду, у меня внутри голос. Ты же сам просил о служении. А я в ответ, внутри тоже. Да я ж не об этом просил. Ты же помнишь, я тебе перечислял все. А мне Господь, ну я же лучше знаю. Я как встал, я так и сел. И меня выбрали диаконом.
0: Александр, спасибо. На этой ноте мы ненадолго прервемся и снова прослушаем песню.

0: В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость, пастор церкви Вифания Александр Занин. То есть самоотвод не получился.
1: Не прошел однозначно, потому что я же сам просил.
0: И вас выбрали диаконом.
1: Да, и меня выбрали диаконом. Потом как-то быстро пастор наш выбранный, ну, наверное, года за два, он уехал на постоянное место жительства, в другое место переехал, и церковь нам не осталась. Я рукоположный диакон, осуществлял служение. Вот, в итоге, опять же, уговаривал меня епископ меня пастором рукоположить, я год сопротивлялся, вот, потом все-таки дал согласие, когда внутри опять... Внутри меня мне Господь сказал, что ты готов. Вот, ну, все против, как бы против моей человеческой воли было. И я стал пастором церкви, у меня никакого богословского образования. Я Библию читал только с помощью комментариев и толкований, плохо понимал. Вот, и как-то церковь вот сама в себе в своем соку варилась. Я обкладывался, чтобы проповедь сказать, я обкладывался разными книгами умных людей, там, Стэнли, МакАртура, МакДауэлла, там, Спержена, и на основе их статей я готовил проповедь. Вот, а учитывая, что с детства я был довольно косноязычный, двух слов связать без бумажки не мог.
0: Технарь, в общем.
1: Да, мне очень большого труда стоило проповедовать. Я каждый день вечером, приходя с работы, жене показывал только спину. Я всю неделю готовил проповедь. Вот, и Валя говорит, когда я проповедовал, у меня даже пиджак был мокрый на спине. Вот, и церковь, ну, была человек 40, может быть, около того, и долго очень она вот не росла. Вот, и когда уже пастор меня рукоположили, вот какая-то новая ответственность на меня вот в момент рукоположения свалилась. И я стал размышлять, молиться и понял, что, ну, не должно так быть. И предложил церкви молиться, взять молитву с постом о духовном пробуждении церкви. Я не знал даже, с чего начинать. У меня никакого понимания не было. Вот, и мы молились, взяли пост один день на неделю, и всю неделю молились о духовном пробуждении. А в воскресенье в церкви появляются гости. Я этих людей не знал. Оказывается, уже как год в Москве был открыт институт изучения Библии, служение наставлением. И эти люди, координаторы института этого, пришли в нашу церковь просто так. Но я-то понимал, что не просто так. Мы же молились о духовном пробуждении. Я тогда понял, что, оказывается, духовное пробуждение начинается с того, как церковь начинает изучать Библию. И у нас они прислали преподавателя, представили вот этот институт, как можно индуктивно изучать Библию, и прислали преподавателя. Вот, и у нас начался курс. И мне... Там несколько людей начали говорить: «Пастор, тебе надо идти учиться. Тебе надо идти учиться в этот институт». Вот. Но чтобы пойти в этот институт учиться, для меня надо было сделать очень серьезную жертву. Вот, я же уже начальник организации большой был, работа тяжелая. Вот, а в институте, чтобы учиться в институте в этом, мне нужно было мой отпуск делить пополам. Вот, и хотя бы по две сессии в год проходить. То есть 5 лет мне нужно было отказаться от своих отпусков. А было чем жертвовать, потому что зарплата хорошая была. Вот, я каждый год куда-то с женой летал отдыхать. Вот, и когда мне говорили, тебе надо идти учиться, я сердцем понимал. Но умом говорил: Господи, ну ты же знаешь, что и работа тяжелая, что мне отдыхать надо, и так с женой мало общаемся, тут хоть так пообщаемся. В общем, себе в оправдание находил кучу причин. А покоя все меньше и меньше, меньше и меньше. Уже меня Господь изнутри никакого лишил покоя, тебе надо идти учиться.
0: Тогда... Себя не уговорить.
1: Да. Тогда я решил Бога просто испытать. Вот. И сказал, ну, как я всегда по-простому: Господь, ну, хорошо, давай так, я не могу уже. Давай так. Вот я пишу заявление на отпуск, на майские праздники. Вот, если меня начальник в счет очередного отпуска отпустит, вот, то тогда я иду учиться. А если не отпустит, значит, не иду учиться. Вот, но зная хорошо своего начальника вышестоящего, у которого, чтобы в очередной отпуск пойти, надо было месяц за ним ходить, а тут в счет очередного отпуска, еще на майские праздники, когда прочие антитерроры были, когда я как руководитель должен постоянно быть на связи, он меня в отпуск должен отпустить. Ну, это что-то нереальное просто. Я написал заявление, стою в приемной своего начальника, вот жду, когда он освободится, и уже прикидываю, куда мы в этом году с женой полетим отдыхать. То есть абсолютно была уверена, что он не подпишет. Захожу в кабинет. Обычно из его кабинета минут 20-30 не выходишь. Он там и так, и сяк тебя. Вот, а тут посмотрел на заявление. Давай, говорит. И пишет резолюцию. Я спокоен, забираю, думаю, отказать. Выхожу в приемную, читаю резолюцию, и со мной чуть неплохо. Он меня отпустил на 2 недели в отгулы.
0: Ровно сколько нужно.
1: Да, на 2 недели в отгулы отпустил. У меня отпуск даже остался. Я был в таком шоке, я понял, все мои эти надежды рухнули.
0: А новые появились.
1: Да, но против Бога ты не пойдешь. Вот, и я пошел учиться в институт. Вот, в наш московский филиал, он называется Евразиатский институт изучения Библии индуктивным методом служения и наставления. Я был первым пастором вот в России, кто пошел в институт учиться. И, конечно, пришел, а у нас в институте учителя, они не говорят, не читают лекции, они задают вопросы к тексту Библии, вот, и ученики должны…
0: Сами думать.
1: Думать, да, читать текст Библии и отвечать на вопрос, заданный учителем. И вот так же у нас, первые 2,5 дня учитель задает вопросы, и когда говорит Александр, там, ответь, я отвечал то, что я думаю на этот счет. Он мне очень так аккуратно… с кротостью, с терпением. Александр, нам, конечно, интересно знать твое мнение. Да, но еще бы интересно узнать, что же написано там, что Бог думает на этот счет. И на третий день у меня что-то внутри тоже перещелкнуло. И с тех пор, когда мне задают какой-то вопрос, что ты думаешь по этому поводу, я открываю Библию и говорю, мне нужно там час или два, чтобы сказать тебе, что я думаю на этот счет. Я не даю готовых ответов. Я опускаю глаза людей в Библию и стараюсь, чтобы они сами увидели ответ в Библии. И вот на этой сессии я был опять поражен в самое сердце тем, что оказалось, прошло уже 7 лет, как я вот покаялся, я понял, что я абсолютно не знал Бога, в который я поверил, и абсолютно не знал Его Слова. Я был настолько потрясен этим. Вот у меня, я в сердце рыдал от этого. Что 7 лет фактически впустую, уже будучи пастором, я не имел нормальных личных отношений с Богом, потому что я его просто не знал. И второе, я был поражен в самое сердце, что, оказывается, Библию можно изучать без каких-то комментариев и толкований, а просто используя саму Библию. И я на этой сессии пообещал Богу, Господь, пока я жив, я буду вот так изучать ее. И вот тут, вот с этого момента, я считаю, у меня начался очень серьезный поворот в отношении с Богом и в церкви, в общем, во всей жизни христианской, когда я посвятил свою жизнь систематическому изучению Библии.
0: То есть не по мотивам Библии проповедовать стал и мыслить, да, а вот именно по сути.
1: Да. Вот. И сейчас проповедь у нас в церкви исключительно на основе Библии. Не мои мысли о Библии, не мысли каких-то известных людей о Библии, а только Слово Божие. Вот, и я стараюсь учить церковь и во время проповеди, но больше, конечно, на группах по изучению Библии, у нас воскресная школа для взрослых в церкви, именно тому, что говорится в Слове Божьем.
0: Ну, я так понимаю, что это ответ на мой вопрос, который я дважды задала, да? Что такое проповедь?
1: Да.
0: Вот это и есть ответ.
1: Да. Проповедь – это передача людям истин Слова Божьего, а не своих мыслей о Слове Божьем.
0: Александр, и время нашей программы скоро подойдет к концу, и я хотела бы задать один вопрос. Именно вам хотела бы его задать. Как человеку, который первый раз, узнав, что есть Бог, обратил внимание, что есть у нас ответственность. Человек, который с первого раза, с первого зова принимал решение. Нашу программу «Выбор» слушают очень многие осужденные в тюрьмах люди, которые не первый раз, не второй, может быть, не 12-й, не услышали. Вот что это за проблема, что люди ждут горя в своей жизни, люди ждут беды, они не хотят обратиться к Богу, пока все хорошо. Что вы говорите в церкви об этом?
1: Проблема одна – проблема неверия. Люди просто не верят. Вот счастье, что я вот на той евангелизации просто вот в сердце своем поверил. Поверил во все то, что говорилось. Вот большинство людей, которые слушают сейчас, ведь в большинстве домов есть Евангелие, хотя бы Евангелие, а во многих и Библия есть. Но люди, открывая их, они не верят в то, что написано, они не верят в суд Божий, они не верят, что они предстанут пред судом. На Пасху, когда выходишь, там, Христос воскресе, тебе говорят, воистину воскресе. Я всегда у людей спрашиваю, вы верите в жизнь после смерти? Они говорят, нет. Подождите, так вы только что мне сказали, что Христос воскрес, значит, есть жизнь после смерти? Ну, это же Христос. То есть, люди не верят, поэтому они не торопятся. Вот я учу людей, чтобы они поторопились. А еще одна проблема. Большинству людей верующие не предлагают слова. Многие люди слышат только свидетельства, вот как я вам рассказал сейчас.
0: От себя.
1: Свидетельства от себя, да. Но это только мои слова.
0: И мое мнение.
1: Да, ваше мнение.
0: Угу.
1: Вот, если я расскажу даже своими словами о том, что написано в Слове Божьем в Библии, для людей это останется только моими словами. Вот, но Слово Божие живо и действенно. Только действуя Словом Божьим, Бог может изменять сердца людей. Ведь в Римлянам 10:17 написано, вера от слышания, а слышание не от свидетельства моего, а от Слова Божьего. И в Великом поручении написано, идите научить. Надо идти открывать Библию и учить людей тому, что написано в Слове.
0: Александр, а что вы думаете о сегодняшней программе? Сегодня свидетельство. И свидетельство, которое, я уверена, затронет очень много сердец. Сегодня вы говорили свидетельство.
1: Да, я сегодня говорил свидетельство, и хочу еще раз повторить, что именно Слово Божие изменило мою жизнь.
0: То есть свидетельство, подкрепленное Словом Божьим.
1: И для всех вас, дорогие радиослушатели, вот я очень хотел бы, чтобы мое свидетельство послужило поводом к тому, чтобы взять в руки Священное Писание, склониться над ним в благоговении и изучать его, и верить в то, что там написано. Только таким образом Господь может изменить ваше сердце, потому что в Слове Божьем заключена необыкновенная сила.
0: Александр, спасибо, и время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наш гость – Александр Занин, пастор церкви Вифания. Александр, спасибо, до свидания.
1: До свидания, пусть Господь вас благословит.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

«Следуй за мною». С этими словами мы неоднократно встречаемся на страницах Евангелия. Это было излюбленным призывом нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Что хотел Иисус сказать этим призывом «Следуй за мною»? «Доверься мне, покорись всецело мне, и ты найдешь счастье здесь на земле и будешь иметь жизнь вечную». Скажите, кто, кроме Иисуса Христа, мог бы сказать подобные слова? Да, это, дорогие друзья, призыв не человеческий, а Божий. «Следуй за мною». Эти слова говорят не только о превосходстве Христа, о безоговорочном подчинении Ему и только Ему одному, но эти слова обещают также и спасение, и жизнь, и победу над грехом, и водительство Божие, и все, что необходимо для полноценной христианской жизни. Господь Иисус Христос этим призывом уверяет нас, тебя и меня, что Он знает путь, что Он способен провести нас к высшей цели жизни. Да, что Он готов дать жизнь и дать с избытком каждому, кто последует за Ним. А условия этого призыва такие, чтобы каждый, кто пойдет за Ним, полностью доверился и покорился Ему. «Следуй за Мною». Что можно добавить еще? Здесь все ясно. Любой ребенок поймет их значение. Возьмем, к примеру, из Евангелия одного такого человека, которому Христос сказал «Следуй за Мною». Но послушайте, как ответил этот человек Иисусу. «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Обратите внимание на то, что этот человек не из тех, которые отказываются от Христа или отрицает требования Спасителя. Нет, он был привлечен к Иисусу, он был восхищен им, но более того, он осознает свой недостаток, свою нужду в его спасительной силе, и в глубине своего сердца он намерен когда-нибудь следовать за ним. Но! Какое потрясающее слово «но»! «Я пойду за Тобою, Господи, но! Я сознаю Твое величие, я сознаю, что Ты имеешь право требовать от меня полной отдачи, ибо Ты Бог. О, какое пагубное состояние такой души, у которой есть что-то такое, с чем она никак не хочет расстаться, которая чему-то временному отдает больше предпочтения, чем Иисусу Христу. Христос у нее не на первом месте, а где-то на втором. Я слышу, кто-то говорит: «Господи, я хочу спасения, хочу довериться Тебе, но мое положение не позволяет мне. Я вынужден делать то или иное, что не соответствует христианину. Или я не могу оставить мой грех. Я так связан этой привычкой, что не могу освободиться от нее. У меня такие дурные наклонности в моем характере, что для меня спасение невозможно». Возможно, что наоборот, ты считаешь себя не таким большим грешником, даже весьма порядочным человеком. Я не какой-нибудь пьяница, не краду, не прелюбодействую, честно тружусь, соблюдаю все постановления моей церкви. Да, я даже глубоко религиозный человек. Но следуешь ли ты действительно за Иисусом Христом? Если нет, то и у тебя есть какое-то «но», который препятствует тебе идти за Иисусом Христом. Мне сейчас приходит на память юноша, который пришел ко Христу и спросил, что ему делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Этот юноша принадлежал к высшему классу религиозников своего времени. Притом юноша мог сказать после того, как Христос перечислил несколько заповедей, как «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать», что он сохранил все это от юности своей. И, очевидно, он сказал правду. Сказано, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. В этом юноше горел благой порыв к высшим целям жизни. В Иисусе он обнаружил все, о чем тосковала его молодая, ищущая и голодающая душа. Он почувствовал, что чего-то ему недостает, и потому говорит Иисусу: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И как ответил ему Христос? «Одного тебе недостает». Подумайте, недоставало одного.
У него оказалась лишь одна преграда, которая стояла между ним и счастьем, между его бессмертной душой и жизнью вечной. У него был свой кумир, которому он поклонялся. И когда Христос сказал, чтобы он отверг его и последовал за ним, то сказано, что юноша отошел с печалью. Ему мешало одно – его богатство. Это было его Богом. Ему он служил, ему он поклонялся. Да, он был готов сказать: «Я пойду за тобою, Господи, но…» Всего лишь две буквы «но». Друг мой, выслушай меня. Твой грех можно суммировать этим маленьким словом «но». Да, все мы, без исключения, унаследовали греховную натуру, которая тянет нас вниз, к греху. Но тот, который зовет нас к следованию за ним, усмотрел чудный выход из этого ужасного положения. Он пришел на эту землю, чтобы спасти погибшие, освободить не только от вины греха, но и от его власти. Он сам делает возможным наше следование за ним через наше покаяние и верой в него. Уважаемый радиослушатель, сегодня ты стоишь на распутье двух дорог. Пред тобою два пути – путь правды и путь лжи. Сегодня Христос идет мимо тебя. Он жаждет твоего спасения. Он хочет сделать тебя счастливым дитем Божьим. Как ты ответишь на его призыв «следуй за мною»? Скажи: «Я пойду за тобою», но без «но». А все то, что следует за словом «но», ты должен оставить, бросить в сторону и безоговорочно отказаться от него и следовать за Иисусом. О, мой друг, решись сегодня. Это благодать Божия, которая зовет тебя оставить ложный путь, ведущий к погибели, и принять правильное решение сегодня – отказаться от всех «но» и во что бы то ни стало последовать за Христом. Пусть Господь тебе поможет начать сейчас твое хождение за Ним.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иеремии, глава 50. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там от человека до скота, все двинутся и уйдут». В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего, будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к Нему лица, будут говорить: «Идите и

отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец, ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром, и халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов: пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою, пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами! Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того, ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех валов ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о его мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов, все напрягающие лук, расположите станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него, воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева.
Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его и

истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф, угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колеснице его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровище его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ, и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли. Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев от возвышения Иордана, на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран тому, верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне. Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил о Вавилоне, и намерение Его, какие Он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут их. Истинно, Он опустошит жилище их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Глава 51. Так говорит Господь: «Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и навеличающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние». Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился.
рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился, оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего». И Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство, тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее, тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей, и воздам Вавилону, и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они сделали на Сионе, в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою, и не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Мидии, областеначальников и всех градоправителей ее, и всю землю подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощила сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить
царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его, и Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли? Как сделался Вавилон ужасом между народами? Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него, и восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его и мудрецов его, областеначальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф:
Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираии, сыну Нирии, сыну Маасии, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сираия был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сираии: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи: Господи, ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии. Глава 52. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами, подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Эмав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским, в Иерусалим, и сожег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море,
которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли, и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были каждый столб 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 перста, и венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию первосвященника и Цифанию второго священника и трех сторожей порога, и из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Имав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор в 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. 37-й год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни.

Книга «Плач Иеремии», глава первая. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от чери Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли вперед погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. «Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его, и Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь,
ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Возри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что Ты соделал это. О, если бы Ты повелел наступить дню, предреченному Тобою, и они стали бы подобными мне! Да предстанет пред лицо Твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как Ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает. Глава вторая. Как помрачил Господь во гневе Своем черь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление черри Иудиной. Поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию черри Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у черри Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену черри Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешнее укрепление, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю, он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы черри Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались в речищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели черри народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих.
Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от чери Иерусалима, говоря: «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Возри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой —

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучение 10 заповедей. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: На нашем прошлом занятии мы рассмотрели первые 5 заповедей. Первые 4 относятся к нашему отношению к Богу. Вот эти заповеди. Первое. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь говорит нам не делать себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, как образ Бога. Третья заповедь запрещает нам произносить имя Господа напрасно. Четвертая заповедь призывает нас выделить время для поклонения и общения с Богом и для отдыха. И пятая заповедь была «Почитайте ваших родителей». И эта заповедь приходит вместе с обещанием, что если мы делаем это, то дни нашей жизни продлятся. Следующая заповедь в этой горизонтальной скрижали – заповедь, которая относится к нашим взаимоотношениям с теми людьми, которые находятся вокруг нас на горизонтальной плоскости. И эта заповедь – «Не убивай». Если кто-то проливает кровь человека, кровь того прольется рукою человека. В Новом Завете, в 13 главе послания апостола Павла к римлянам, говорится о том, что власть не напрасно носит меч. Павел говорит о том, что если вы не хотите иметь никаких проблем с властью, то вы должны повиноваться закону. И тогда власть не будет являться какой-либо проблемой для вас. Но если вы нарушите закон, то остерегайтесь власти. Она не напрасно носит этот меч. 3 раза он говорит об этом. Пока власть использует этот меч для вас, то она является служителем Бога. Сегодня этот меч может быть 9-миллиметровым пистолетом. Если вы грабите банк и милиционер стреляет в вас, то он является служителем Бога. Павел говорит нам о том, что Бог устанавливает закон и порядок. Тот закон, который установил Бог, это настоящее выражение Божьего гнева против грешников. Поэтому, согласно Писанию, преступники должны бояться власти. Итак, вы можете видеть, что 6-я заповедь не говорит буквально «вы не должны убивать». Дух этой заповеди заключается в том, что жизнь находится в руках Бога. Бог дает жизнь, и это исключительное право Бога забрать жизнь. Система поддержки жизни современной медицины поднимает вопрос о 6-й заповеди. Этот вопрос сосредоточен на моменте наступления смерти. Наше определение этого становится более или менее неясным, смутным. Вот какой принцип мы должны помнить всегда. Право давать жизнь и забирать жизнь принадлежит только Богу. Мы не можем продлить жизнь посредством нашей системы поддержки жизни, но Бог – это тот, кто дает жизнь, и тот, кто забирает ее. Я помню историю об одной семье, в которой у одного из братьев был церебральный паралич, который невозможно было вылечить. Нейрохирург хотел оперировать его. Здесь был очень большой фактор риска. Он сказал, «Все равно он уже не будет умнее, поэтому давайте будем оперировать». Но другой хирург в этой больнице по-другому решил этот вопрос. Он взял историю болезни в больнице и заблокировал операцию. Человек, выступивший против этой операции, был еврей. Когда в больнице собрался консилиум врачей, то этот доктор, еврей, вот как объяснил свою позицию. «Больной находится в Божьих руках. Нам ничего не следует делать». 5 лет спустя было объявлено, что этот брат здоров на 75%. Семья всегда благодарила Бога за того еврейского доктора, который сказал, «Он находится в руках Бога, нам ничего не следует делать». Именно Бог дает жизнь или забирает жизнь. Это принцип или дух 6-й заповеди. Не прелюбодействуй. Я думаю, что дух этой заповеди можно выразить следующими словами. Права детей. Это является планом Бога, как об этом сказано во 2 главе книги Бытие, создать людей супругами, чтобы они могли быть родителями и рождать людей, которые станут супругами и родителями. Брак или дом – это прочный, надежный фундамент, который Бог хочет создать для того, чтобы у детей мог быть также прочный и надежный фундамент, где они могли бы расти и готовиться войти во взрослую жизнь. Тогда безопасность детей зависит от посвящения или верности той супружеской парой, у которой рождаются эти дети. Я думаю, что истина содержится в центре этой заповеди. Вот почему Бог говорит «не прелюбодействуй». Другая причина, по которой Бог дал эту заповедь в духе этого закона, это то, что Бог хочет создать надежную и безопасную обстановку, в которой 2 человека могут выражать наиболее интимные чувства, которые люди в состоянии переживать. Я помню одного молодого человека, который, как и многие другие молодые люди, жил с девушкой. Он был студентом колледжа, и девушка, с которой он жил, также была студенткой колледжа. Однажды летом они вместе поехали отдыхать на курорт, но когда начался учебный год, он остался в этом курортном городе и начал работать, а она вернулась назад в колледж. Еще какое-то время она приезжала к нему на выходные, но однажды в пятницу зазвонил телефон, и она больше не приехала. Во время нашей консультации он, плача и рыдая, сказал мне: «Вот это моя печальная история». Видите, это то, чему учит Писание. Бог хотел, чтобы были какие-то гарантии, если вы собираетесь посвятить себя таким отношениям, которые касаются интимных сфер. Здесь должны быть какие-то обстоятельства или структура, внутри которой все эти чувства передаются и открываются. Этот взгляд является духом седьмой заповеди: «Не прелюбодействуйте». Восьмая заповедь гласит: «Не кради». Вот что является духом этой заповеди. Бог – это Бог порядка. Основываясь на Его благодати и на том, что мы сеем и что мы собираем, в нашей жизни появляется какое-то имущество. Помните, что сказал Авраам, что он даже не возьмет нитки и ремня от обуви, когда он завоевал город, и он смог спасти своего племянника Лота. Лот был в плену, и Авраам привел его назад. Авраам отказался от добычи, которая полагалась ему в завоеванном городе, чтобы никто из людей не сказал: «Я обогатил Авраама». Авраам верил, что у него было столько богатства, сколько Бог хотел, чтобы было у Авраама, основываясь на Божьей благодати и на том, что он сеял и собирал урожай. Если вы крадете, то вы нарушаете Божий порядок, который установил Господь. Следующая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это та заповедь, на которую, по моему мнению, мы смотрим недостаточно внимательно. Вы слышите, когда люди говорят: «Я не должен говорить какую-то большую ложь, но если я чуть-чуть солгу, то это вполне нормально». И получается, что у нас есть два вида лжи – большая ложь и маленькая ложь. Эта заповедь не говорит ничего о лжи. Если вы посмотрите на нее очень внимательно, то она говорит о том, чтобы не произносить ложного свидетельства. Один из самых искусных способов лгать – это говорить правду немного вне контекста или говорить только часть правды. Манипулирование правдой – это один из самых искусных способов лгать. Люди становятся экспертами в этом вопросе, когда они хотят испортить репутацию или уничтожить кого-то. Они могут сделать это, говоря часть истины в определенное время и при определенных обстоятельствах. Год назад один молодой студент колледжа, который также был молодежным пастором, посмотрел в зеркало заднего вида и понял, что полиция следует за ним. Сначала он не понял, что это была полицейская машина, так как она была без опознавательных знаков. Это было в субботу, в полдень, и молодой пастор подумал, что той сиреной, которую он услышал, мог быть сигнал полудня, когда он проезжал мимо завода. Когда полиция в конце концов догнала его, то молодой пастор думал, что он попадет за решетку. В его машине вместе с ним было несколько молодых людей, которые возвращались с молодежной встречи. Полицейский подошел к машине, и он сказал: «Вы должны признать, что вы ехали слишком быстро, Дик, но...» — сказал он. «Я ничего не собираюсь делать с вами, потому что я знаю вашего отца». Молодой пастор знал, что он не знал его отца. Его отец никогда не был в этом городе. Полицейский думал, что он знал отца молодого пастора. В этот момент возник вопрос этики. Что этот молодой пастор должен был сделать? Он еще не прошел курс по этике. Как он помнит, вот что он сказал: «Мой отец очень замечательный человек». Сейчас, конечно, это было истинное утверждение. Его отец был замечательным человеком, как он сказал об этом позже. Какая мораль присутствует здесь? Он понял из этой ситуации, что вы можете нарушить эту заповедь тем, что вы ничего не говорите. Он мог нарушить эту заповедь тем, что он сказал истинное утверждение. Я не знаю, что вы сделали бы в этой ситуации. Я не думаю, что я поступил бы точно так же. Но соблюдайте то, что говорит эта заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не имеет значения, как ловко вы делаете это. Если вы создаете ложные впечатления, вы нарушаете девятую заповедь. Это является духом девятой заповеди. Последняя заповедь: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Дух этой заповеди похож на дух восьмой заповеди «Не кради». У Бога есть воля на все то, что мы имеем, на мужей и жен, которые у нас есть, наши семьи, дома, положение в обществе, наше место в жизни. У Бога есть воля на все это. Согласно Писанию, мы не должны сравнивать себя с другими людьми. Все мы являемся уникальными личностями. Когда Бог сотворил меня и когда Бог сотворил вас, Он не использовал какую-то модель. Он не хочет, чтобы кто-то еще был таким же, как я. Сейчас, если это является истиной, тогда мы не должны сравнивать себя с другими, и мы не должны завидовать или домогаться того, что есть у других людей. Зависть и алчность показывают, что нас не удовлетворяет воля Божья для нашей жизни. Это является противоположностью принятию, которое приносит мир, о котором говорят поэты. Это 10 заповедей в своей сущности и в своем духе. Когда вы понимаете дух этих 10 заповедей, вы понимаете дух сотни других заповедей. В книге Исхода и особенно в книге Второзакония вы найдете очень много законов. Эти законы были даны нам, чтобы мы могли иметь жизнь и иметь с избытком. Они приходят из сердца Божьей любви. А также, когда мы подходим к этим законам и особенно к их применению в настоящее время, мы всегда должны думать об истинах, которые мы узнаем от Иисуса и апостола Павла. Буква убивает, но Дух дает жизнь. Постоянно пропускайте закон Бога через призму Божьей любви перед тем, как вы будете применять закон Бога к жизням Божьих людей и к вашей собственной жизни. Я думаю, что это поможет вам понять Дух Божьего закона. И последнее, что я хочу, чтобы мы рассмотрели в книге «Исход», это то, что я называю иллюстрация. Когда вы дочитаете книгу «Исход» до того момента, на котором мы остановились, то очень легко понимать и применять все. Когда вы подходите к последней, третьей части книги «Исход», кажется, что Моисей дает вам строительную спецификацию для архитекторов. До тех пор, пока вы не являетесь архитектором, вам может быть очень скучно читать эту последнюю часть книги «Исход». Что является тем строением, которое сказали построить Моисею? Как мы сказали раньше, это очень важное строение. Это называется скиния или храм. Это то, что означает слово «храм». Скиния была скинией прославления. Во время того, когда Бог давал Моисею указания, как строить этот храм, Он показал Моисею, как поклоняться, и через это откровение, которое Бог дал Моисею, Божий народ узнал, как поклоняться Богу. Сегодня в наших церквях наша форма поклонения все еще основывается на той форме поклонения, которая была в скинии, построенной Моисеем. И эта скиния была похожа на маленький церковной шатер. Когда мы будем рассматривать книгу Левит, мы более внимательно посмотрим на скинию поклонения. В заключение нашего обзора книги «Исход» я бы хотел подвести итог этой книги. Я называю это «Видение 20/20 книги «Исход». Первые 20 глав книги «Исход» представляют собой аллегорию спасения. Это аллегорическое изложение, которое показывает нам, как мы можем быть спасенными. Вторые 20 глав книги «Исход» дают нам закон и скинию поклонения или храм поклонения. Подвести итог книги «Исход» можно следующим образом. В первую очередь книга «Исход» показывает нам путь. «Исход» показывает нам путь из рабства греха или путь, как мы можем быть спасенными. Далее книга «Исход» показывает нам дорогу. «Исход» показывает нам, что спасение – это не просто путь освобождения, но спасение – это ежедневное хождение. В книге «Исход» мы также увидим удивительный хлеб или чудеса, все то, что Бог обеспечил для этих людей. В книге «Исход» мы находим слово, которое является чистым словом Бога. В конце книги «Исход», в последней ее третьей части, мы видим поклонение, или Бог показывает нам, как Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему. Помните аллегорию спасения в книге «Исход»? Книга «Исход» показывает нам выход из наших грехов. «Исход» показывает, как быть спасенными. Книга «Исход» показывает, как Бог хочет, чтобы мы жили после того, как мы спасемся. Вот почему Бог дает нам так много законов в книге «Исход». И уже в самом конце Бог показывает нам в книге «Исход», как святой Бог хочет, чтобы те люди, которых Он спас, поклонялись Ему. Я молюсь, чтобы во время нашего обзора книги «Исход» вы поняли, прежде всего, спасение или освобождение так, чтобы вы сами могли пережить спасение или освобождение от рабства и зависимости греха. И потом, я верю, с помощью обзора книги «Исход» вы поймете, что это значит принимать участие или быть избавителем или человеческим инструментом, через который кто-то еще может быть освобожденным или спасенным. Я думаю, вот то, о чем говорит нам книга «Исход». Наше время является очень ценным, и оно проходит очень быстро. Если вы хотите узнать больше о том, как вы можете освободиться от власти греха, пожалуйста, пишите нам. У нас есть литература, которая поможет вам.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.
1: Мы с радостью приветствуем всех радиослушателей местом Священного Писания из послания к Ефесянам, 4 глава, 15 стихом.
0: «Да будем истинною любовью все возрастать в того, который есть глава, Христос».

0: Одна газета поставила на конкурс вопрос: «Что самое великое в мире?» На этот вопрос последовали разные ответы: вера, религия, свобода. Но, пожалуй, самым верным был ответ: самое великое в мире – любовь.
1: Это хорошо знал апостол Павел, который пробовал положить путь к небесному царству через исполнение закона. Но Бог открыл ему, что любовь есть исполнение закона. В послании к римлянам, 13 глава, 10 стихом, он писал: «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона».

0: В сегодняшней передаче «С песней по жизни» мы говорим о любви. Эта тема очень многогранна. Нам хотелось бы обратить внимание на любовь к ближнему.
1: Если вы хотите сегодня сделать что-нибудь для Господа, это вовсе не трудно и не сложно.

0: любите вашего ближнего. Вам бесполезно любить язычников, находящихся в Африке, если вы не можете любить соседа, живущего рядом с вами.
1: Любите людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть.

0: Наша любовь к людям – тема этой музыкальной передачи. Если мы убеждены, что должны оказывать любовь к ближнему, то будем любить людей с их странностями, недостатками, с их неблагодарностью и равнодушием, любить так, как Бог любит нас.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Божий Сын, Иисус Христос, пронес свою любовь к людям до Голгофского креста и даже на крест. Не будем забывать, что Христос страдал не за друзей, а за богопротивников, ибо по своей греховной природе мы все противились воле Божией.

Учиться любить можно только у Господа, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь свой на праведных и неправедных. Матфея 5 глава 45 стих.

0: Наша передача с песней по жизни подходит к концу. Сегодня мы говорим о любви. Любовь и милосердие восстанавливают то, что бывает разрушено несправедливостью. Печально, что в сердце детей Божьих появляется больше законничества, чем любви. Кто из нас мог бы надеяться на вечное спасение, если бы Бог не проявил бы к нам любовь и милосердие?
1: Господь любит вас любовью незаслуженной. Он любит нас терпеливо и нежно, свято и безгранично. Да благословит вас Господь!

Подготовила эту передачу Виктория Фаст. Вели Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорой встречи в эфире!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Снабжение миссии полностью зависело от судоходства. И если случалась какая-нибудь задержка с прибытием кораблей, запасы пищи, кроме тех продуктов, что росли на острове, истощались. И, естественно, ни медицинских препаратов, ни необходимого для работы, не говоря уже о письмах, другим путем они получить не могли. Но не только помощь доставляли корабли. Многие из них были источниками серьезных бед на островах, поэтому вид шхуны на горизонте всегда воспринимался с двойственным чувством. На этот раз это было судно, которое они ожидали. Корабль «Дейспринг» постигла печальная участь возле Аньетьюма в 1873 году. Спустя 6 лет после его приобретения миссии он шел на выручку кораблю «Джон Уильямс», принадлежащему лондонскому миссионерскому обществу, и сел на риф. Этот риф был угрозой для всех кораблей. Гораздо позже другое судно миссии погибло там же, и затонуло оно во время первого своего рейса из Англии. Поначалу казалось, что рок преследует Дейспринг. Джон очень огорчился, когда узнал, что потерпевший крушение корабль был продан французским торговцам. Они сняли его с кораллов, отремонтировали и начали перевозить на нем, к всеобщему стыду, черных птичек на австралийские плантации. По сути дела, они занимались работорговлей. Островитяне, которые узнавали очертания Дейспринга, выходили на берег, их брали в плен и увозили на нем. А оставшиеся их друзья мстили миссионерам, думая, что это дело их рук. К счастью, этот бизнес долго не процветал. Как-то французы, оставив в бухте корабль, сошли на берег. Но неожиданно налетел страшный ураган, который был обычным делом на этих островах. Не успели они вернуться на судно, как его сорвало с якоря и выбросило на риф. На этот раз оно было окончательно разбито. Джон услышал эту историю с опозданием. На Аниву долго не заходило ни одно судно. Пейтоны и дети, которые жили в организованном ими приюте, начали ощущать нехватку еды. Каждый день они бегали на берег и высматривали судно. И вот однажды Джон проснулся от крика: «Корабль! Корабль!» Вверх по склону бежал мальчик и кричал: «Мисси, это не наш корабль! На нем 3 мачты!» У Джона была подзорная труба, и он увидел, как с корабля на лодке перегружают коробки и тюки. Он не знал еще истории с Дейспрингом, поэтому никак не мог прийти к какому-нибудь заключению о том, что бы это значило. Когда первая лодка причалила к берегу, дети дурачились и прыгали в воде, вздымая брызги и визжа от удовольствия. Джон обещал угостить их галетами, когда придет первое судно. Сейчас они ринулись к нему. «Мисси, мисси, кажется, в этом бочонке галеты. Можно мы его выкатим наверх к дому?» «Пожалуйста, если сможете». Дети обступили бочонок и развернули его по направлению крутой тропинки, которая вела к дому. Каждый пытался протиснуться, чтобы приложить руку к нему, но он все норовил скатиться прямо на них. Пыхтя и смеясь, они, наконец, выкатили его на ровную площадку и подкатили к кладовой. К ним подошел Джон. Ему, как и детям, было интересно содержимое бочонка. «Мисси!» – закричал маленький мальчик. «Ты обещал! Ты не забыл?» «Что я обещал?» – спросил Джон, притворяясь.
2: «Конечно, мисси, ты не забыл!»
1: «Что не забыл?»
2: «Галеты, галеты! Ты сказал, что мы будем есть галеты, когда приплывет судно?»
1: «Конечно, говорил. Я просто хотел подразнить вас».
3: Джон достал инструмент и приготовился открывать бочонок. Он был полон черствых и твердых галет, но это была желанная перемена их рациона после надоевших кокосов. Вскоре после этого эпизода Пейтоны на короткое время уехали в Австралию и Новую Зеландию. Они уехали в сезон ураганов. В этот год у них умерла девочка, и они оба были серьезно больны. Миссия решила, что им нужен отдых и необходимо съездить домой, чтобы восстановить здоровье и заодно приобрести корабль взамен затонувшего Дейспринга. Подходящее судно было найдено, и им не нужно было ждать, пока построят новое. Джон собрал нужную сумму денег на покупку корабля и был готов вернуться на острова на новом Дейспринге. Глава 8. Миссия пополняется. Жизнь Джона в служении на Аниве текла своим чередом. Работа на этом острове была особенно плодотворна. Еще один остров в океане был приобщен к цивилизации и христианству. Однажды, когда Джон собирал средства в Англии, его брат предложил ему написать автобиографию. К удивлению Джона, она стала бестселлером. Была она переведена на многие языки, включая японский и уэльский. Таким образом, Джон получил гораздо большую аудиторию, чем мог собрать под сводами одной церкви. Сегодня, без сомнения, радио и телевизионные программы помогают миссиям проводить работу среди огромной аудитории. 100 лет назад это было совершенно невозможно сделать. В то время началась борьба с работорговлей на Тихоокеанских островах. Великобритания прилагала для этого огромные усилия, но другие страны, особенно Франция, не проявляли такого рвения. Америка также не осознавала, какой вред приносили ее торговые корабли островитянам. Джон отправился в США, чтобы попытаться настроить общественное мнение в защиту своих любимых островитян. Он много сделал и не только против работорговли, но и в плане миссионерской работы. Ему удалось собрать много денег в США от щедрых американцев. Затем он посетил Шотландию и Ирландию, а потом отправился в Австралию. Во время отъезда Джона его жена навестила их сына Фреда, который был миссионером на одном из самых больших островов, расположенном на севере архипелага. Ей удалось также посетить остров Аниву и их старый дом. Дом все еще стоял, хотя, как она писала в письме, его источили белые муравьи, и он мог превратиться в руины в любую минуту. Прежде чем покинуть Британию, Джон сказал, что собирается на Аниву, и если не найдется никого, кто бы возобновил миссию на Танна, то он сделает это сам. На Танна находилось его сердце. Анива был полностью христианским. Танна оставался нетронутым полем деятельности и постоянным вызовом. События обернулись так, что сын Джона Фрэнк был назначен миссионером на Танна. И в 1896 году Джон с радостью снова приехал на остров, чтобы помочь сыну возобновить работу, которую он вынужден был оставить когда-то. Снова корабль разрезал волны в открытом море. История повторяется. Снова Джон Пейтон, на этот раз вместе с сыном и невесткой, вернулся к дикарям Танна. Островитяне были все так же по-дикарски разукрашены. Они все так же воевали и убивали друг друга. Джон приступил к работе, вступив в переговоры с вождями. Он помогал Фрэнку строить дом. Еще до того, как Джон распрощался с островитянами, Остров навестило военное судно Великобритании «Роялист». И снова его командир стращал вождей. Он предупредил их о наказании, которое их ждет, если они причинят вред миссии. Но на этот раз на острове Танна все были готовы воспринять слово Евангелия. Вскоре Фрэнк начал собирать плоды, посеянные героической верой его отца. Теперь миссия на Танна преуспевала. Джон совершал это путешествие на Дейспринге, построенном в Канаде. Этому судну тоже была уготована печальная судьба в этих вероломных водах. В четвертом рейсе его выбросило на побережье французского острова, в Новой Каледонии. Но команде удалось на лодках доплыть до Австралии. Это крушение было большим ударом для Джона. Все его усилия по сбору средств пропали даром. Ничего не оставалось делать, как начинать работу снова. Встречи, беседы, молитвы и надежды на лучшее. 2000 фунтов быстро поступили на счет миссии Джона Пейтона, которая была основана в Англии, а один из жертвователей дал сумму в 1000 фунтов, как только распространилась новость о крушении корабля. Остаток своей жизни Джон посвятил разработке программы для миссионеров, проживая главным образом в Австралии и иногда посещая свои любимые острова. Он всегда сам вникал в любую работу, которую надо было сделать. Его удивили перемены на Танна, которые произошли там спустя 3 года после того, как Фрэнк туда приехал с миссией. Время разукрашенных людоедов кануло в лету. Жизнь на Танна, тем не менее, не была легкой. Еще одно горе обрушилось на Джона, когда он узнал о смерти своего маленького внука, первого сына Фрэнка, который умер, как и первый сын Джона. Фрэнк тоже отдал свою жизнь Танна. Постоянные приступы малярии сделали невозможным для него пребывание на острове. Что касается Джона, то ему не пришлось ослаблять своих усилий. Он разъезжал, часто без сна и отдыха, собирая средства и беседуя с различными людьми. Он был причастен к выработке политики на новых гибридах. Никто так хорошо не знал острова, как он. В те времена французы и англичане были соперниками в этом регионе. В конечном итоге был организован кондоминиум, который является и по сей день формой правления на новых гибридах. Две страны разделили свои полномочия. Когда шли дебаты по выработке этого законодательства, Джона привлекали как консультанта и советника. Последний раз он посетил острова, когда ему было 80 лет, радуясь, что из 30 островов работой миссии было охвачено 25. Даже во время своей непродолжительной болезни Джон не переставал работать на благо новых гибридов. Он смело мог сказать, что получил ответ на свои молитвы. «Бог дал для меня работу, и жизнь моя будет длиться до тех пор, пока не будет сделана эта работа». Вот так замечательно закончилась эта история о наших миссионерах. А сегодня будет новый золотой стих. «И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Псалом 34, 28 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Глава первая. Гром гремел так, что содрогались стены старого замка Гадоличей. Однако в покоях, освещаемых молнией, на раскаты грома никто не обращал внимания. Да и кому было обращать? Разве что измученному болью человеку, прикованному к постели. Его бледное лицо, разгоревшееся от лихорадки, выдавало смятение чувств. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд», — вспоминались ему слова из Библии. «Да, суд. И не один, а два. Первый, когда человек осуждается собственной совестью, и второй — перед лицом всевидящего Бога. «Отец, что тебя мучит?» Над больным склонился молодой человек лет 24, благородное и печальное лицо которого выражало глубокое сострадание. «Михаил, сын мой!» Горячей рукой больной судорожно сжал руку молодого человека. «Остерегайся греха! Грех — это ужасный бич, страшнее всего он в смертный час. Я умираю, у меня не будет надежды на спасение, когда я предстану перед Богом, который все знает и видит. Отец, не пугай себя детскими сказками, ты никогда в них не верил. Зачем в смертный час омрачать свою душу? Поверь мне, я только что из университета, где слушал профессоров-богословов, которые знают Библию лучше тебя. Все они говорят, и я уверен, что в этом они правы, что смерть всему конец. Человек превращается в прах, в материю, которая вновь изменяется. В этом заключается вся вечность. Подожди, Михаил, не верь им. Этого учения достаточно, пока человек жив, здоров и с надеждой смотрит в будущее. Но перед смертью все выглядит иначе. Я знаю, что мне придется предстать перед Богом, и Он будет меня судить, потому что Он все видел. Его взгляд я ощущаю сейчас на себе. Лучше бы мне было не родиться, чем теперь, в 47 лет, с такой тяжестью на душе умирать. Больной вскинул руки и затем судорожно сцепил пальцы на груди. «Отец, мы одни. Тебя никто не слышит, кроме меня, единственного твоего сына. Скажи мне, что тебя так мучит?» Молодой человек опустился на колени у изголовья больного, и тот вновь заговорил. «Что меня мучит? Знаешь, что я наделал? Твой внучатый дядя лежал при смерти. Когда не было свидетелей, он вручил мне завещание, по которому нам обоим, Степану и мне, доставалось 80 тысяч гульденов. Но я знал, что в письменном столе дяди лежало более раннее завещание, составленное им еще в то время, когда он был зол на брата. И в том завещании я значился единственным наследником». Больной замолчал. «И что дальше, отец?» – допытывался бледнее молодой человек. «Я уничтожил последнее завещание и стал единственным наследником. А теперь меня жжет раскаяние за мое преступление. Вернее, оно меня всегда жгло, но особенно с тех пор, как Степан умер. Ах, я и не подозревал, что у него больные легкие. Врачи посылали твоего дядю в Италию, но у него на лечение не хватило денег. Если бы я отдал ему завещанные 40 тысяч гульденов, он мог бы оставить преподавательскую работу и поберечь свое здоровье. А так он умер, и это моя вина. Из-за меня его жена стала вдовой, а дитя – сиротой. Я умираю, а после смерти мы встретимся. Мой дядя, мой брат и я. разве я смогу оправдаться перед ними? Если бы я мог искупить свою вину. Но как? Сознаться значит опозорить тебя и себя. Отец, это невозможно! Со стоном вырвалось у сына. Лучше верни им эти 40 тысяч, хотя у людей могут возникнуть подозрения, почему ты отдаешь деньги, когда я жив. Я бы сделал все, чтобы помочь тебе, но своим честным именем я не могу поступиться. Есть еще один путь. Больной на мгновение умолк. Его лицо выражало муку, а растревоженная душа, казалось, взывала к милосердию. Молодой человек продолжал говорить. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Теперь я понимаю, о чем ты тогда думал. Как же я мог не догадаться, почему ты хотел меня женить? Теперь, чтобы доказать мою сыновнюю любовь, я должен пожертвовать своей свободой и жениться на Ольге, чтобы вернуть ей деньги, которые причитались ее отцу. Если после смерти вам предстоит встреча, то скажи им обоим, твоему дяде и моему, что я ценой своего счастья искупил твой грех». «Благодарю тебя!» – всхлипнул отец. «Да воздаст тебе Бог за твою доброту! Но сдержишь ли ты свое слово?» «Не беспокойся ни о чем. Я телеграммой вызову сюда Ольгу и сделаю все так, как обещал. Только не умирай, дождись нашей свадьбы!» Сверкнула молния, и раздался такой страшный удар грома, что старый замок содрогнулся. Через 2 часа вошедший в комнату врач обнаружил, что больному стало лучше, и отпустил сына отдохнуть. «Прилягте», — сказал он, — «если сами не хотите заболеть». «Да я уже недалек от этого», — пробормотал молодой человек, закрывая за собой двери. Теперь в его душе бушевала гроза, подобная той, что разразилась над полями и лесами. «Я обещал, теперь ничего не поделаешь. Ах, отец, если бы ты знал, на какую жизнь меня обрекаешь! Ладно, Ольга, я возьму тебя в жены, чтобы вернуть эти проклятые деньги. Я назову тебя госпожой Гадолич, но никогда не стану твоим супругом. Никогда! Может быть, тогда ты сама попросишь развода и освободишь меня от оков». Раскаты грома стихли, буря улеглась и наступила тишина. Но кто знает, когда уйдет непогода, разыгравшаяся в душе молодого человека этой ночью. Глава 2. Прошло около 5 недель. Во дворе большого имения Гадоличей слышались плач и причитания. Слуги замка оплакивали своего скончавшегося господина, жалея, что он умер в самый разгар свадебного торжества. Пастор благословил молодоженов. Не успел он завершить заключительную молитву, как в доме начался переполох. В эти дни, когда сын оплакивал отца, слуги своего господина, и все были заняты приготовлениями к похоронам, лишней оказалась только молодая жена. В своей смятой фате и чуть съехавшем на бок венке она забилась в угол дивана. Обхватив худыми руками колени, девушка растерянно смотрела по сторонам. Она была очень молода, ей едва было 16 лет. Высокая, но еще не сформировавшаяся и угловатая, она казалась непривлекательной. Черты ее лица были резкими, щеки впалыми, глаза ввалившимися. Белое платье, сшитое провинциальным портным, выдавало в ней сельскую жительницу. Ее ноги и руки были слишком неуклюжи для изящных белых туфелек и перчаток, а глубокая печаль в ее черных глазах вызывала сочувствие. Однако на лице только что вошедшего Михаила не было сострадания. Его взгляд остановился на фигурке несчастной девушки, и ледяной холод пронзил его сердце при мысли, что он, красавец Гадолич, к как его называли в университете, теперь ее супруг. Как же она была ему противна! И с сегодняшнего дня она получила какие-то права на него. Как с ней поступить? Конечно, недавно она похоронила мать и осталась круглой сиротой. От всего сердца он пожалел бы ее, если бы час тому назад ему не пришлось дать ей клятву верности, и это угнетало Годолича. Не в силах подавить овладевшую им досаду, он подошел к окну. «Иди, Ольга, переоденься!» Голос его дрожал. Она испуганно пролепетала. «У меня ничего нет. Я даже не помню, где мой чемодан».
1: «Я позабочусь, чтобы его принесли», сказал он холодно и удалился.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, мы зададим вам несколько вопросов. Скажите, кем является для вас Христос?
1: Христос – истинный свет. Дали ли вы возможность Ему себя посвятить?
0: Христос – Агнец Божий. Сняты ли Его жертвой ваши грехи?
2: Христос – истина. Прислушиваетесь ли вы к Его голосу?
0: Христос – дверь. Вошли ли вы через эту дверь в Его царство?
1: Христос – единый путь. Идете ли вы по этому пути?
0: Христос – добрый пастырь. Спешим ли мы на Его зов?

0: Христос – живой источник. Утолена ли ваша жажда?
1: Христос – хлеб жизни. Питаетесь ли вы этим хлебом?
2: Христос – воскресение. Воскресли ли вы для новой жизни?
0: Христос – заря утренняя. Зажглась ли заря в вашем сердце?
2: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко.

0: В Китае есть так называемая священная гора, наверху которой построен большой буддийский храм. В центре этого храма находится громадный камень. Вокруг него кружатся день и ночь, держась за руки, буддистские священники. После некоторого времени к ним на смену приходят другие священники. И этот движущийся круг людей не прекращается ни на одну минуту. Говорят, что это длится уже более 2000 лет.
1: Что заставляет их отдавать такую честь камню?
0: Нет, не его громадная масса приковывает к себе внимание фанатиков, а его происхождение. Это аэролит. Он упал с неба. Это и придает ему такую ценность в их глазах и надежду, что он совершит какое-нибудь чудо в их пользу.
1: О, если бы эти несчастные узнали, что Бог послал на землю не камень, а хлеб жизни, шедший с небес в лице Господа Иисуса Христа, тогда бы они оставили свой камень.

0: люди так служат бездушному камню, то как мы должны служить нашему Господу и Спасителю Христу, пострадавшему за нас и ныне ходатайствующему за нас и приготовившему для нас Царство на небесах?
1: Друзья, истинная вера – это Христос, принятый сердцем и разумом.

0: В одном селе однажды ночью случился пожар. Во дворе дома лежала привязанная на цепи большая собака. Она стала лаять и выть. Разбуженные громким лаем собаки, люди проснулись и, увидев опасность, успели выбежать из горящих домов. Бедная собака спасла жизнь другим, но сама погибла в огне, не сумев отвязаться.
1: Друзья, услышав этот рассказ, проверим свой путь. Какие наши мысли, желания, поступки? Нет ли у нас в жизни какого-нибудь тайного греха или кумира, к чему наше сердце крепко привязано?
2: Освободимся от того, кто может препятствовать нашему освобождению и входу в Царствие Небесное, дабы, проповедуя другим, самим не остаться привязанным на цепи греха.
3: Без веры жизнь темна, мучительно, несносна. Без веры в ней отрады капли нет. Проси себе у Бога веры живоносной, и в жизнь твою прольется тихий свет.

Когда погибающий «Титаник» еще держался на воде, мало кто решался спуститься в спасательные лодки. Ночь, холод, волны отпугивали пассажиров, и поэтому лодки отплывали полупустыми. Когда же гибель корабля стала для всех очевидной, люди толпой кинулись к бортам корабля в надежде получить место в лодке, но мест уже не было. Многим пришлось разделить трагическую участь корабля.

0: У Господа пока еще есть время и место для желающих спастись от гибели.
1: Друзья, Христос призывает: спасайтесь! Пока Александр Македонский оказывал осажденному городу милость, горел факел, и жители города могли сдаться, сохранив и себя, и город. Но как только факел угасал, начинался штурм города, и осажденные гибли.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. Он любит тебя таким, каков ты есть.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Позвольте Богу руководить вами». Человек, который пытается руководить всем сразу, на самом деле говорит в сердце своем: «Господи, я думаю, что ты с этим не справишься», и устремляется на помощь Господу или другим людям. Я не раз попадал в положение, когда Бог наверняка мог все уладить. А если уж Он не мог, то я тем более. Предоставив Богу руководить вашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности. Поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Я принял решение, что буду повиноваться Господу, что бы ни случилось.

Сегодня наша тема – откровение Божьей любви в Его воле. Введя в обычай наши двухдневные молитвенные общения, я обнаружил, что они происходят гораздо успешнее, если я заранее ничего не планирую. Сначала я расписывал все по часам. Днем молитва, до полуночи работа. Мы валились с ног от усталости, ничего особенного не добившись. Я чувствовал, Бог хочет, чтобы мы ограничились одной молитвой. В первый раз, когда я решил пойти на риск и устроить молитвенное общение без предварительного плана, я сказал Богу: «Господи, они подумают, что я приехал сюда неподготовленным, как школьер, забывший про домашнее задание». И услышал в сердце его ответ: «Положись на меня». Как только мы приехали на место, я объявил: «Мы собрались здесь, чтобы молиться. Просто молиться, и больше ничего». Мы провели в молитве все утро и весь день. Среди нас был специалист, который отвечал за все наше компьютерное обеспечение. Во время дневной молитвы, в тот момент, когда он произносил вслух свои прошения, я услышал в сердце голос Божий: «Что я вам заповедал?» И в моей памяти всплыли слова Христа из великого поручения апостолам: «Идите, научите все народы соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава. Я подошел к нашему компьютерщику, прервал его молитву и спросил: «Джордж, можно ли транслировать нашу телепередачу на весь мир? Технически это возможно?» Он ответил: «Конечно», и снова углубился в молитву. Мы молились и постепенно начинали понимать, что Господь призывает нас за 2 года сделать нашу телепередачу доступной для людей из разных стран, не беря в долг денег. Ровно через 2 года мы вышли в эфир и обратились с проповедью ко всем народам мира. Несколько месяцев спустя мы снова устроили молитвенное общение, зная, что пришло время решить вопрос о новом здании. Мы попросили Господа указать нам, что делать, искренне помолились и возложили надежду на Него. Когда я вернулся домой, мне позвонил совершенно незнакомый человек из штата Миссури и сказал: «Я все время думала о вас в последние дни. Мне очень хотелось вам сказать, что в течение нескольких лет ваши телепередачи были для меня подлинным благословением. Я многому научился благодаря им. Вы никогда не жаловались на трудности. Но у кого их нет? Не нужна ли вам какая-нибудь помощь?» Я рассказал ему о нашем молитвенном общении, во время которого мы просили Господа помочь нам приобрести здание. Он поинтересовался, нет ли у нас уже чего-нибудь на примете. «Да, есть, оно стоит 2 миллиона». «Что ж, попробую вам помочь», — ответил он. И он купил для нас этот дом. Господь побудил его на это и разрешил наши затруднения. Правило 6. Сбросьте, наконец, эмоциональный груз, который вас тяготит. За долгие годы, даже десятилетия, я десятки тысяч раз каялся во всевозможных грехах. Вы спросите, не забыл ли я про вражду, гнев, обиды, отравляющие мое детство? Не забыл. Если вы полагаете, что молитва, изучение Библии, пост или, как в моем случае, подготовка к проповедям сделают из вас святого, вы ошибаетесь. И мой опыт это подтверждает. Чтобы стать христианином, одного желания недостаточно. Чтобы избавиться от душевной боли, мало только ваших усилий. Моя внутренняя боль особенно обострилась после того, как я произнес цикл проповедей на евангельские слова «Истина сделает вас свободными». Всю неделю после проповеди люди в церкви подходили ко мне и признавались: «Пастор, ваши проповеди действительно освободили меня». И я шел домой
и хотя мне предстоял долгожданный воскресный отдых, говорил: «Господи, а как же я? Я проповедую свободу, а в моем сердце ее нет. Я знаю, что это твоя истина, но она не стала моей плотью и кровью. Внутренняя боль, в конце концов, стала невыносимой. В сущности, в моей жизни вообще не было ничего, за что я мог бы кого-то упрекать или обвинять. И все же я чувствовал себя несчастным и был близок к отчаянию. Бог по милости своей надоумил меня обратиться к друзьям. Их было четверо, и все они были умудренные жизнью люди, все младше меня. Но прежде чем поделиться своей болью, задайте себе несколько вопросов. Способен ли он сказать вам правду в глаза? Верите ли вы в то, что этот человек может непредвзято оценивать вас, искренне к вам относиться? Здоров ли он морально и духовно? Свидетельствуют ли его поступки о цельности, честности, силе, сострадательности и дружелюбии? Получив совет от человека, с которым вы поделились своей болью, спросите себя: возникло ли у вас внутреннее убеждение, что вы на правильном пути и обрели истину? Святой Дух свидетельствует через нас, Он подкрепляет слова других людей и дает нам понять, верно или неверно то, что мы слышим. Мудрый человек даст совет и предложит то, что вы сердцем ощутите как истину. Если это не произойдет, спросите у Духа Святого, в чем тут дело. Иногда мы сами отказываемся слушать нелицеприятные вещи о себе. А может быть, наш советчик не открывает нам правду Божию о нас? Я не сомневался, что друзья, к которым я обратился, исключительно честные люди. Я знал, что они сочувственно выслушивают меня и попросят Бога помочь мне через них. Я хотел с ними встретиться, так как, похоже, дошел до предела. Не знал, что делать, куда идти, с кем перемолвиться хоть словом. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Откровение Божьей любви в Его воле» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В этот трудный период моей жизни мне нужен был мудрый совет. Все четверо охотно согласились встретиться со мной, и мы договорились собраться через 2 дня. Когда мы, наконец, встретились в условленном месте, я попросил у них позволения рассказать о своих трудностях. Пообещал, что как они скажут, так и сделаю, ведь я их очень уважал. И постарался объяснить, как дошел до отчаяния. Они знали, насколько важно для меня их участие. Мы проговорили целый день. Ночью я несколько раз просыпался и исписал 17 страниц, чтобы утром прочитать им свою исповедь. Я рассказал им все, что помнил о детстве, обо всех ярких впечатлениях и мучительных, и светлых, своей взрослой жизни и служения. Я начал с самого раннего воспоминания о себе и закончил последними событиями, а потом сказал: «Как вы велите, так я и поступлю». Они задали мне 2-3 вопроса, а потом один из них, сидевший за столом напротив меня, сказал: «Чарльз, положи голову на стол и закрой глаза». И я послушался. Я услышал очень мягкий голос моего друга: «Чарльз, я хочу, чтобы ты представил себе, что тебя берет на руки твой отец. Что ты чувствуешь?» Я разрыдался. Я плакал и плакал, слезы текли ручьем, и я не мог унять их. Наконец, когда я немного успокоился, он снова спросил меня: «Чарльз, что ты чувствуешь?» «Что меня любят, мне тепло, я под защитой, и мне хорошо», — ответил я и снова начал всхлипывать. Первый раз в жизни
Я ощутил, что Господь любит меня. Это может оказаться для вас настоящим потрясением, как было со мной. И Слово Божие я знал, что Бог есть любовь. Я верил, что Господь меня любит, считая, что такова Его природа. Но сердцем этой любви Божией я не ощущал. Десятилетиями я проповедовал о том, что нужно доверять Богу, верить в Него, слушаться Его. Но когда я пришел домой и посмотрел заголовки своих проповедей, то обнаружил, что среди них только одна была посвящена Божьей любви. И, честно сказать, не самая удачная. Я не говорил другим о Божьей любви, потому что сам ее не изведал. Господь воспользовался моей встречей с близкими людьми и вложил в уста одного из них простой вопрос, чтобы освободить меня от лишнего эмоционального груза, который я тащил за собой повсюду. Полное освобождение произошло не сразу, а медленно и постепенно. Но чем больше я понимал Божию любовь, тем больше Бог открывал мое истинное «Я» во Христе и говорил, что я принадлежу Ему, как никому другому, что я Ему дорог, и крест тому подтверждение, что Его любовь бесконечна. Бездна, которая отделяла меня от Господа прежде, не была греховной. Это была бездна ущербных чувств, чувств искаженных и болезненных, заслонявших от меня любовь Христову. Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли бы открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. Он любит тебя таким, каков ты есть. Этот духовный опыт заметно повлиял на мою личную жизнь, на пасторское служение, на отношения с окружающими и родными, буквально на все, с чем я сталкивался. Откровение Божьей любви в Его воле. Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Памятование о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Первый раз в жизни я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. С того дня я не переставал ощущать Его любовь. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше Господь был всегда где-то далеко, а в тот день как будто сошел ко мне с небес и остался рядом со мной. Возможно, кто-то спросит: а почему вы не почувствовали это, когда обратились? Право, не знаю. Я спрашивал Господа: почему ты не дал мне испытать свою любовь прежде? Он так и не ответил на мой вопрос. Мне кажется, ответ заключается в том, что я был не готов принять такое излияние Его милости, Его целительной силы и любви. Я твердо верю, что с самого начала моей жизни Господь знал, что Он хочет сделать через меня. Но не переживи я невзгоды, неудачи, скорби и испытания, мои проповеди, наверное, были бы гораздо слабее. Я так и не постиг бы, как далеко простираются милость и любовь Божия. Верно и то, что сколько бы я ни пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Когда я молился, чтобы унять душевную боль,
Я понял, что именно Он дал мне испытать эту боль. Когда я молился о том, чтобы Он наставил меня на путь истинный, я понял, что это Он внушил мне жажду истины. Когда я отчаянно страдал, я понял, что Он шаг за шагом вел меня к этому отчаянию, чтобы я воззвал к Нему. Нет сомнений, что Он Сам по Своей воле приблизился ко мне в должное время с тем, чтобы исполнить Свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в Свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами. Я никогда не мог бы устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это Его гениальная пьеса и Его виртуозное исполнение. Однажды, возникнув, близость с Богом постоянно возрастает. Проявления Его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрести еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь. Бог бесконечен, а мы конечны. Поэтому к Богу можно приближаться еще и еще, и конца этому не будет. Приближаться, если мы хотим, чтобы Он заключил нас в свои объятия.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы рассуждаем о великих делах Божьих, о том, что Он, великий Творец, создал человека и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Церпевский, и я вновь обращаюсь к 138-му псалму, к 14-му стиху. В прошлый раз, если кто помнит, мы говорили на первую часть стиха, где написано «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Мы говорили о теле человека –

Это первое место Священного Писания. Второе место из книги послания Ефесянам 3 главы с 14 стиха ниже я буду читать. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте это место Священного Писания. Павел апостол говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, уверенные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Еще прочитаю немного из того прочитанного. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Обратите внимание, друзья мои, Павел апостол говорит о внутреннем человеке, о сердце человека, куда вселяется Христос. Мы прочли с вами из Псалма: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Речь идет о душе человека. Псалмопевец поражен величием Создателя, и душа его вполне сознает это, как он говорит. Апостол Павел призывает крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Давид говорит о душе сознающей. Павел апостол о внутреннем человеке. В прошлый раз мы говорили о внешнем, видимом, то есть о теле человека, дивно устроенном для жизни на этой земле. Сегодня мы будем рассуждать о духовной стороне человеческого бытия. 2 глава, 7 стих. Еще я читаю: «Создал Господь Бог человека из праха земного». Что Он создал? Ясно же, тело. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Это уже вторая сторона личности человека. Итак, первая и главная мысль. Душа живая имеет небесное происхождение, а потому ей предстоит жить вечно. Душа человека – это его внутренний человек. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Павел апостол говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек, то есть тело наше, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний, то есть душа наша, внутренний со дня на день обновляется». Я еще прочитаю, вы продумайте этот стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Удивительное слово. Внутренний человек, душа человека обновляется, она не стареет. Вот почему я люблю детей и глубоких старцев и стариц. Во-первых, у детей внутренний человек, их душа, еще чиста, безгрешна. И о детях было сказано: ибо таковых есть Царство Небесное. А у стариков очень близка душа к Богу. При угасании физических сил возрастает его духовное содержание. Душа человека – это внутренний наш человек. Но этому противостоит дьявольская рать духов злобы поднебесной, и им, как мы знаем, подпевает злобствующее безбожество, отвергающее духовную субстанцию человека. То есть они, эти люди, не верят в существование души и духа человеческого. Они думают только о материальном. Но мы верим и твердо знаем, и опытом подтверждаем, что учение Иисуса Христа о духе, душе и теле абсолютно верно. Это звучит в унисон тому, что сказано в Библии.

Внутренний человек живет вечно. Душа человека – неразрывная совокупность всех чувствований, мышления, воли, памяти, симпатии или антипатии. Душа есть единственный источник нашего спасения, друзья мои. Это как синтез личности, то, что является нашей сущностью, в чем проявляются все наши свойства, все наши способности, все то, что различает добро и зло. Душа человека – таинственное отображение Бога, место пребывания личного духа или внутреннего человека. Душа, по выражению христианских богословов, – это дух и плоть, объединенные в одно целое. И неправильно говорить «я имею душу», но более правильно сказать «я есмь душа». «Я есмь душа». Старославянское слово «есмь» говорит о прошлом, настоящем и будущем. Не просто есть душа, но есмь значит «был», «я есть» сегодня и «я буду» в будущем. Мы знаем, что душа человека стоит между выбором взять влияние и руководство либо духа, либо плоти. Мы знаем, что дух противится плоти, плоть противится духу. В человеке всегда происходит борьба. Душа стоит, как бы рассматривает то налево, то направо действие духа и действие плоти. Что избирает душа? Что она изберет? Так человек и будет жить. Будет ли он жить по плоти или будет жить по духу? Душа решает этот вопрос. Душа – это храм Божий. Как написано, если Дух Божий живет в нас, у верующих людей. Душа – это вертеп разбойников, кроме того, капище сатаны, если ей, этой душой, руководит и властвует плоть. Разве не так? И вторая мысль. Материализм отвергает существование души, потому что с признанием ее нужно признать и ее бессмертие. Ну а если признать бессмертие, нужно признать и Слово Божие, которое говорит о бессмертии души. А это для них абсолютно невозможно. Они хотят устроить жизнь счастливую на этой земле, не думая о том, что земля и все дела на ней сгорят, по Слову Божию. Так что счастье земной жизни, если оно и существует, оно временное, прекращает свое существование со смертью человека, с телом, которое умирает. Ибо мы читаем в Евреям, человеку положено однажды умереть, а потом суд. С признанием бессмертия материалисты должны признать еще идею суда. А это значит предстать пред Господом, пред Белым престолом и выслушать приговор вечного осуждения. Люди не хотят верить в вечную жизнь, не потому, что ее нет, а потому, что верить в нее им невыгодно. Проявление духа и души человека способны ощущать себе те, которые верят в существование духа и души. Кто имеет и не угашает веру в Бога, Творца Вселенной, кто уже однажды был возрожден духовно. Евангелист Иоанн записал слова, беседу Никодима с Иисусом Христом. «Дух дышит, где хочет, — говорит Господь, — и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. И сфера Духа Святого вне понятия безбожества. Безбожникам не открыты эти истины, они не могут понять их. Сколько ни рассказывай слепому о розе, о бабочке порхающей, о произведениях искусства великих мастеров, таких как Микеланджело, Леонардо да Винчи или, может быть, других художников. О цветах радуги, сколько бы ни говори, он не поймет. Почему? Потому что не может созерцать. Ему не дано видеть. Равно как и для глухого, реквием Моцарта, оратории Гайдна, Генделя, Баха и других композиторов, все одно он не может это понять. Это надо воспринимать слухом. Но слуха у глухого нет. И для него все равно, звучит ли это
«Реквием Моцарта» или «Гимн Советского Союза». Все одно. Но Бог желает, чтобы душа человека и дух человека, и тело человека безраздельно служили Ему и любили Его. И как это прекрасно – служить своему Господу всем существом безраздельно, то есть телом, душой и духом до самого последнего дыхания. Святые люди всегда стремились к этому. И Павел Апостол говорит в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Мы знаем, тело человека ограничено отрезком времени. Бог определил предел телу, но Он не может и не хочет дать предел душе и духу, ибо и то, и другое от Него произошло. И вдунул Господь в лицо человека дыхание жизни, и стал человек душою живою. Третья мысль. Душа человека бессмертна, и в этом ее необыкновенное величие. Возрожденная вера всегда имеет богоискание. Душа, как духовная субстанция, не подлежит тлению, уничтожению, смерти, разложению или делению. У человека, кроме того, есть разум, который позволяет человеку познать Бога. Для души могилы нет. Дух человека по смерти тела возвращается к Богу, так сказал сам Господь. И эта великая тайна принимается верою, ибо так написано. Душа человека представляет личность когда-то жившего, но умершего в загробном мире. Да, воображение человека способно вникнуть вглубь того, что уже давно-давно исчезло. Например, оратор, если он хороший оратор, переносит слушателя вглубь веков. Как память о любимых не умирает, как книга сожженная продолжает жить в умах людей, так и истина Божия о душе не уничтожается, друзья мои. Если мы читаем 40-ю главу Исаии, то можно видеть следующее. У Бога, говорит пророк, ничего не выбывает. В другом месте мы читаем, но Он есть Бог не мертвых, но живых. Потому что у Бога все живы, но верным своим Он сообщает будущее. Мы знаем, что Иосиф имел откровение во снах о том, что будет с Иаковом, с сыновьями, что будут переживать его родные братья. Такое откровение дал ему Господь. Когда-то мудрецы получили во сне откровение не возвращаться к Ироду, а идти другим путем. Так они и сделали. Конечно, не всяким снам можно верить. Иногда человек видит какие-то страшные сны, потому что вечером крепко покушал. Это не полезно для его здоровья. Но он просыпается и рассказывает ужасные вещи, как будто они действительно будут существовать или исполниться. Конечно, Слово Божие нас учит, что есть у человека время для вещих снов, когда он видит сны, когда Господь открывает человеку будущее. В 33 главе книги Иова мы читаем. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, а жизнь его к смерти. И ниже мы читаем, вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых.
Было время, когда в Соединенных Штатах Америки избирались богобоязненные люди на президентское кресло. Таким человеком был Авраам Линкольн. Ровно за сутки до покушения на него Авраам Линкольн видел во сне похороны. Он видел похоронную процессию, и он спрашивал кого-то, кого хоронят. И кто-то ему ответил: Авраама Линкольна. Проснувшись, он рассказал за завтраком этот сон своей жене. И в этот же день Авраам Линкольн был убит. Бог открывает человеку иногда свою волю и во сне, но не всякому сну можно верить. Сны бывают от Господа, а бывают и не от Господа. И все-таки так или иначе, это то, что воспринимает душа, а не тело человека. И последняя мысль. Душа человека – величайшая драгоценность в очах Божьих. У человека есть память. Сколько раз, друг мой, ты был на краю смерти, помнишь? И всякий раз тебя кто-то спасал, кто-то останавливал, и ты не делал неверный шаг. И это продлевало еще твою жизнь. Сколько раз жизнь твоя висела на волоске? Сколько раз? Помнишь? А сколько раз Господь просил тебя, чтобы ты пришел к Нему для того, чтобы стал служителем Его? Помнишь? А сколько раз ты собирался стать христианином? Помнишь? Сколько раз ты принимал решение? Наконец-то я сброшу с себя эти путы греха. Я стану христианином. Сколько раз? Тело это делало? Нет. Это решение принимала твоя душа. Сегодня у тебя тоже есть выбор. И ты можешь принять решение. Служить Господу или отказаться от этого служения. Когда-нибудь душа твоя предстанет на суд пред белым престолом. Сколько раз Господь напоминал тебе в жизни об этом, и ты знал это, и сегодня ты еще раз слышишь об этом. Подумай о своей будущности. Душа человека бессмертна. Жизнь после смерти тела продолжается. И она будет продолжаться вечно. Но только вопрос, где и с кем? В вечности с Господом, в вечном благословении или с дьяволом в аду, в вечном проклятии? Наверное, как разумный человек, ты должен был бы это решить сам. И решить только правильно. Решение единственное, правильное, это принять спасение и сказать: Господи, прости, я хочу служить Тебе, потому что я хочу с Тобой жить вечно. Дивны дела Твои. И душа моя вполне сознает это, так говорит пророк. Дивны дела твои, Господи, скажи и ты. Душа моя сознает это вполне, скажи это. Скажи это, чтобы твой внутренний человек возрастал во Христе Иисусе, чтобы Христос вселился верою в сердце твое. Псалмопевец был поражен величием Создателя, и душа его вполне сознавала это. Сознаешь ли ты, мой дорогой друг? Господь желает, чтобы ты был спасен. Чтобы душа твоя, она существовала вечно, но существовала с Господом. Это Его желание искреннее. И потому прими Иисуса Христа, раскайся перед Ним, и ты получишь вечную жизнь. Это будет великое счастье для тебя. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых только что закончилось молодежное собрание. Молодежь разошлась по домам. Только Анты и Наташа продолжают еще разговаривать в гостиной с Вадимом, Людой и Сережей. Послушаем, какие темы сегодня волнуют молодых.
1: Я вот все об одном думаю. Ну почему мы должны быть такими серьезными и официальными?
2: Понимаешь, Вадим, сама жизнь такова. Она слишком серьезна.
3: И духовные вопросы такие трудные.
4: По-моему, просто смешивает две вещи, которые нельзя смешивать. Серьезность и скованность. Скованность не всегда серьезность.
2: А по-моему, скованность это просто скованность и больше ничего.
1: Некоторые скованные или официальные люди считают свою официальность даже достижением. И ужасно съедятся, если кто-нибудь не может быть таким натянутым.
4: Или просто не способен быть таким натянутым. Потому что по своему характеру он непосредственный и открытый.
2: И обладает определенной долей юмора.
1: Это ужасно, если от молодежи требуют что-то такого, чего у нее нет.
2: Молодежь должна быть молодежей. И вообще я считаю, что главное быть естественным таким, как ты есть. Но нельзя же требовать, чтобы все были одинаковые.
4: Но тогда было бы совсем скучно жить. А вот быть самим собой иногда очень трудно. Кто-то сказал, что смелость – это значит быть самим собой.
1: Правильно. Для того, чтобы быть всегда естественным, нужна смелость.
4: А не дал ли нам Бог духа смелости и силы? Апостол Павел говорит Тимофею, дал нам Бог духа не боязни, но силы.
2: И все-таки иногда быть самим собой очень трудно.
3: Особенно, если боишься других и их мнения.
4: Да, у молодежи, между прочим, возникают трудности еще и потому, что они и сами-то не знают, что им нужно и кто они.
5: И кем станут, когда вырастут.
2: Правильно, Сережа. Нужно время, чтобы найти себя и прочно определиться в жизни.
1: К тому же человек не один живет на планете. Его постоянно окружают люди, а люди – это уже общество. Человек все время подвергается какому-то влиянию.
5: Ну вот, и мне мам все время говорит, что в школе мой сосед по парте очень плохо на меня действует.
4: Конечно, человек находится среди людей, которые как-то влияют, действуют на него. Дома, в школе, на работе, в магазине. Но у нас есть воля выбрать, кому подражать. На меня вот очень повлияла одна могучая личность.
3: Ты говоришь об Иисусе?
4: Да, о нем. Иисус не отнимает от нас наши персональности. Он не подавляет нашу личность.
2: Вот и я говорю, что мы должны быть естественными и простыми в отношении с людьми.
4: Правильно.
1: Вот я однажды услышал такую мысль, что Бог хочет, чтобы мы были письмом Христовым, а не размноженными копиями.
4: Отличная мысль.
2: Интересно, а ведь и правда, не нашлось бы, наверное, двух одинаковых писем на земле.
1: Да.
4: Вот, пришли к одному выводу.
5: А я люблю веселых людей. Которые и шутить умеют.
4: Правильно, Сережа. Я тоже люблю веселых.
5: Да, не таких, которые только все время мораль читают. Детки, тихо. Деточки, будьте умными. Этого нельзя, того нельзя. Сразу тоска берет.
4: Ну, Сережа, ну кто же такой тебе морали читает?
2: Сережа правильно подметил, нельзя вдаваться в крайности. Нельзя быть всегда слишком серьезным или наоборот, по поводу и без повода все шутить и смеяться.
1: А вот для этого и держали раньше шутов у королей.
2: И чаще всего было так, что эти вот шуты других веселили, а сами были глубоко несчастны.
4: Мы вроде уже отклонились от нашей темы. Так какими же мы должны быть? Давайте-ка по порядку.
1: Но мы же уже пришли к выводу, что будем естественными и открытыми.
2: Что Бог не подавляет наши индивидуальные особенности и не хочет сделать из нас копии.
4: Знаете, Мне пришла мысль, что нам в Библии показан изумительный образец, каким должен быть человек, верующий человек.
1: Но в Библии много прекрасных образов, но все они были людьми.
4: Я не об этом. Я подумал о 13 главе первой послания к Коринфянам. Да, да, это глава о любви. Мне кажется, только любовь делает из человека настоящего человека. Человека с большой буквы.
2: Мы знаем эту главу, но легко читать и говорить. А как все это поближе к жизни?
5: Любовь даже животные чувствуют. Собаки здорово знают, кто их любит, а кто нет.
4: Это правда, Сережа. Я тут как-то заходил к одному знакомому. У него очень злая собака. А я не знал об этом и сразу к ней подошел, погладил. Она мне хвостом повиляла. Словом, мы с ней нашли общий язык.
2: Надо же.
4: Знакомый потом очень удивлялся, потому что эта собака обычно никому проходу не дает.
5: Вот видишь? Собака сразу поняла,
4: да,
5: кто ты. Зачем ей зря лаять?
3: Если собака чувствует любовь, то человек тем более.
1: Мне кажется, любовь – это конечный наш идеал. Только когда мы его достигнем.
4: Бог нам посылает эту любовь. Ведь Он сам есть любовь. И по нашему отношению к людям мы можем судить, есть ли она у нас или нет. Написано, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенна в нас.
2: Если мы любим людей, то это еще не значит, что они нас тоже будут любить. Они обычно сразу видят, кто мы такие, что мы не такие, как все. И некоторые начинают даже ненавидеть и могут настроить всех остальных против.
1: Да.
2: Поэтому и возникают трудности.
3: Особенно трудно, если человек тихий и робкий.
4: Ничего, Людочка. Тихие и робкие иногда оказываются очень решительными и мужественными людьми. Помни, что Бог за нас. В Евангелии есть Божья сила.
5: Евангелие – это для сатаны как атомная бомба.
4: Правильно.
1: Значит, к чему мы все-таки пришли?
4: Мир полон зависти, горя, равнодушия, недоверия, гордости, слез и так далее, и так далее. А Христос нас изменил, дал нам новые сердца и новую жизнь. Наша задача – отразить Христа, Его характер, любить людей, несмотря на их отношение к нам, и еще…
2: И стоп.
4: Что?
2: У тебя уже появляется целая проповедь.
4: Да, извините.
2: А мне кажется, мы затронули такие обширные вопросы, что просто невозможно сразу сделать какие-то выводы. И все-таки мне кажется, что каждый из нас уже что-то уяснил себе.
4: А знаете, надо предложить вот эту тему на нашем молодежном разборе. Она всем будет интересна, правда?
2: Правильно. Вот ты, Вадим, начал ее, ты и предложи всем. Пусть каждый расскажет, как он в жизни, на практике ведет себя с людьми. Я уже заранее скажу, что будет очень интересный разбор.
1: Хорошая идея. Да. Я так и сделаю.

0: Официальность или скованность – это такая черта, которая отталкивает от себя людей, особенно молодежь. Послушаем еще раз, какого мнения об официальности НАТО, Вадим и Анты.
1: По-моему, просто смешивает две вещи, которые нельзя смешивать. Серьезность и скованность. Скованность не всегда серьезность.
2: А по-моему, скованность – это просто скованность и больше ничего.
3: Некоторые скованные или официальные люди считают свою официальность даже достижением. И ужасно съедятся, если кто-нибудь не может быть таким натянутым.
1: Или просто не способен быть таким натянутым. Потому что по своему характеру он непосредственный и открытый.
0: Молодежь здесь говорила о скованности и официальности. Я же сегодня хочу сказать о непреклонности. Непреклонность в добрых и здравых убеждениях – не только хорошая, но и желательная черта в человеке. Речная рыба – хороший образец непреклонности. Всем известно, что только мертвая рыба плывет вниз по течению, а живая рыба плывет всегда против. В детстве и юности я часто ходил на рыбалку. К моему счастью, мы жили недалеко от горной реки, куда каждую осень с моря поднимались лососи. Лососи – странствующие рыбы. С реки своего места рождения они проплывают по 5000 километров до моря. Через несколько лет после своего долгого путешествия лосось возвращается обратно в ту же реку и примерно на это же место, где он родился несколько лет назад. И несмотря на то, что рядом друг с другом протекают несколько рек, и эти реки почти одинаковые по размеру и виду, лосось никогда не ошибается, а выбирает именно свою родную реку и поднимается по ее чистым водам до места, откуда началась его жизнь. Доплыв до этого места, лосось тщательно избирает на дне реки место, куда он начинает копать яму, куда вложить свою икру. Эту яму он выкапывает взмахами своего сильного хвоста. Когда яма готова, лосось спускает икру и покрывает ее, опять-таки, с помощью хвоста, мелкими камушками со дна реки, все это время, конечно, борясь с течением. Когда труд закончен, лосось встает на стражу своего подводного гнезда. При приближении какого-нибудь хищника лосось атакует его и выгоняет, после чего опять возвращается к своему гнезду. Тихоокеанский лосось ничего не ест после того, как поднимается с моря в речную пресную воду. Он расходует жировые запасы своего тела, накопленные во время пребывания в море. Наконец, после нескольких недель борьбы с течением над гнездом, силы лосося начинают потихоньку иссякать. И наступает тот неизбежный момент, когда он, взмахнув в последний раз своим мощным хвостом, сдается законам природы. Лосось медленно поворачивается животом вверх и уже мертвым плывет по течению вниз в сторону моря. Наблюдая за этим процессом раз за другим, я чувствовал глубокое уважение к этим рыбам. Жизнь лосося содержит большой урок для нас. Урок непреклонности по отношению к своей ответственности. Если бы матери и отцы сегодня, борясь с течением времени, охраняли свои гнезда, свою семью с такой же самоотверженностью, как это делает эта ценная рыба, то положение детей было бы совсем другим. Но, к сожалению, слишком часто дело обстоит совсем наоборот. Родители сами убегают от своего гнезда, оставив беззащитных младенцев на произвол судьбы и предоставив хищникам возможность превратить их жизнь в ад. Как только смерть освобождает лосося от его обязанности к своему потомству, Совершенно так же только смерть может освободить человека от его обязанностей к своей семье, к своим детям и супруге, и супругу. Другое решение, другой выход всегда принесет с собой только страдания, нанесет тяжелые удары психике и душевному равновесию каждого члена семьи. Когда речь идет о неприкосновенности семьи, мы сегодня нуждаемся в большой непреклонности. В непреклонности мы нуждаемся также и во многих других областях нашей жизни. В духовной жизни христианина тоже нужна непреклонность, непоколебимость и твердость. Как говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Быть истинным христианином среди других людей, стоять за христианские принципы, плыть против течения – это требует твердости и непоколебимости. Согласно словам апостола Павла, непреклонный христианин будет преуспевать в деле Господнем. Быть твердым в своей вере чрезвычайно важно, если мы желаем быть орудиями в Божьих руках для спасения окружающих нас душ. У одной миссионерки спросили во время интервью по радио, перед ее отправлением на миссионерское поле, «Что вы там будете делать?» Она ответила, «Я просто буду тем, что я есть». Миссионерка приняла решение быть твердой и не поддаваться никакому лицемерию. Если мы посмотрим на себя сегодня, являемся ли мы тем, кем мы себя представляем людям? Если мы говорим, что мы Христовые последователи, то подтверждает ли наша ежедневная жизнь наши слова? Если нет, то наше свидетельство о Христе не будет иметь силы. Бог в определенном смысле зависим от своих детей. Он нашел нужным, чтобы его дети через свое свидетельство показали миру, какова Божья сущность. Если нам не удается исполнить это задание, то как тогда мир будет знать Бога? Думали ли вы серьезно когда-нибудь о том, что для некоторых вы единственный человек, который может передать им весть о Христе. Помимо вас, они, возможно, никогда не столкнутся с духовными вопросами. Спасение душ этих некоторых будет зависеть от твоего свидетельства им. Поэтому это так важно, чтобы люди могли увидеть Бога в наших делах и в наших словах. Апостол Павел в своем первом послании к церкви Коринфия пишет, «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Какой звук издает наша жизнь? Определенный или неопределенный? Грех в жизни христианина – самое могучее средство дьявола, через которое он не только отнимает у нашего свидетельства силу, но делает это свидетельство преткновением для других. Недавно в одном молодежном лагере я говорил с одним молодым верующим человеком. Со слезами на глазах он признался мне, «Я несчастный. На работе у меня нет сил противостоять греху. Я работаю шофером, развожу литературу. Среди этой литературы есть много нечистого, много такого, на что никогда нельзя было бы смотреть». С большим отчаянием, сквозь слезы, он повторил, «Я несчастный. Таким, как я есть, я не могу быть свидетелем Христа». Мы молились и на коленях еще долго беседовали. Когда молодой человек встал с колен, мне было приятно смотреть на его лицо. Такое радостное и освобожденное выражение было на его лице. Чистая совесть даст духовные силы. Если наши сердца и наша совесть прозрачные, видимы насквозь, то мы будем иметь святое дерзновение и смелость. Когда же грех, хотя бы о нем никто не знал, обвиняет нашу совесть, тогда мы не можем быть дерзновенными и смелыми. Также без самообладания невозможно быть смелым Христовым свидетелем. Чтобы мы могли быть эффективными свидетелями и непреклонными последователями Христа, Бог предлагает нам духовные орудия, с помощью которых мы можем успешно трудиться и приобретать души для Иисуса Христа. Первое орудие — это святость. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к евреям в 12 главе 14 стихе. Можно быть уверенным, что Господь употребит нас, если в нашей жизни проявляются святость и чистота. Мы не можем жить христианской жизнью без святости. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят», пишет апостол Петр в своем первом послании. Второе наше орудие — это сила Святого Духа. Мы духовно обновляемся при ежедневном исполнении Духом Святым. Исполнение Духом Святым дает нашей жизни свежесть и привлекающую ко Христу силу, которую заметят и другие при общении с нами. Господь может употреблять нас чудесным образом, если мы исполнены Духа Святого, если мы жаждем быть исполненными Его Духа. Дорогие друзья, каждый из нас нуждается в силе Духа Святого, в этом всесильном орудии. Третье орудие — это целенаправленная евангелизация, наше целенаправленное свидетельство. В своем общении с людьми нам нужно целенаправленно стремиться к тому моменту, когда наш друг, сосед, наш собеседник примет решение. Прообразно говоря, нам нужно подвести его к черте, сказать: «Здесь линия спасения. От тебя зависит, примешь ли ты решение перейти ее и спастись, или останешься по эту сторону и погибнешь». Какое Евангелие мы передаем неверующим? Евангелие, которое требует ясного решения? Или разбавленную водой весть, которая оставляет только приятное чувство теплоты и ложной безопасности? Четвертое данное нам Богом орудие — это искренняя любовь и сочувствие. Евангелизация никогда не может включать в себя жестокости. Когда истинный последователь Христа призывает других обратиться ко Христу, он делает это с нежностью и любовью, чтобы слушающий его не закрыл своего сердца от Божьего голоса. Я никогда не хотел бы стать тем человеком, который своей чрезмерной твердостью закрыл бы Божье царство от другого. Любовь и сочувствие да сохранят нас от этого преступления. Братья и сестры, будем просить у Господа любящего и сострадательного сердца. От нас требуется, чтобы мы имели характер Иисуса Христа. Поэтому от нас требуется, чтобы мы использовали эти данные нам Богом орудия. И когда мы будем использовать их, мы сами будем сильным орудием в Божьей руке. Да поможет нам Бог, чтобы мы были угодным орудием для Его славы. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня мы продолжим чтение из его книги «Бог Вседержитель». Первая тема, которую мы начали, «Божественный суверенитет», на слова из Евангелия от Матфея, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Первую часть проповеди вы слушали в прошлой передаче. Давайте вспомним главные мысли. Ни одно из качеств Бога не служит таким утешением для детей Его, как учение о божественном суверенитете. Больше всего верующие должны ревностно отстаивать право власти их Господина над всем мирозданием. Превосходство Божие над всем творением Его рук, престол Божий и Его право восседать на нем. С другой стороны, ни одно учение не вызывает у поглощенных земными заботами людей такой ненависти. И ни одну истину они не пинали так ногами, как это великое, изумительное и в то же время самое определенное учение о суверенитете бесконечного Явы. Мы должны обязательно усматривать во всех этих различиях нашей жизни факт божественного суверенитета. Он – правитель и царь. И разве он не властен в своем делать, что хочет? Продолжим чтение второй части проповеди на этот текст. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Те, кому учение о суверенитете Бога не нравится, бросаются на нас с кулаками, говоря, как же справедливый Бог мог положить различия между членами своей семьи. Представим себе отца, у которого несколько детей, и он отдает одному всю свою любовь, обрекая остальных детей на несчастное положение. Не скажем ли мы, что он очень злой и жестокий отец? Я отвечу – да. Но случаи не идентичны. Вы имеете дело не с отцом, а с судьей. Вы говорите, что все люди – дети Божьи. Я требую, чтобы вы доказали это. Я никогда не читал об этом в Библии. Я никогда не осмелюсь сказать «Отче наш, сущий на небесах», до тех пор, пока не узнаю, что я с Ним одно целое, и что я сонаследник Христу. Я не смею претендовать на отцовство Бога, будучи невозрожденным человеком. В этом случае мы имеем дело не с отношениями «отец-сын», так как ребенок имеет определенные притязания по отношению к своему отцу, но с отношениями царь-субъект, и, может быть, даже не с отношениями такого высокого порядка, так как между субъектом и царем

Да, некоторые говорят, не написано ли, что Он дает каждому человеку меру благодати, чтобы человек мог использовать ее для своего блага? Если вы желаете повторить эту прекрасную цитату, которую неоднократно швыряли в мой адрес, пожалуйста. Но дело в том, что эта цитата не из Библии, если, конечно, она не арменианское издание. Единственное место, имеющее к этому отношение, относится к духовным дарам святых, и только святых. Допустим, что ваше предположение верно, что определенная степень благодати дана каждому человеку для того, чтобы он мог использовать ее для своего блага. Но тогда выходит, что Бог дает некоторым людям меру особой благодати, чтобы они могли воспользоваться этим благом. Ибо что вы имеете в виду под благодатью, которую можно использовать для извлечения пользы? Я могу понять усилия человека по улучшению использования жира, но улучшенную человеческой силой благодать я не могу понять. Благодать — это не то, что использую я, благодать — это то, что использует меня. Но люди говорят о всеобщей благодати. Все это лишено всякого смысла. Такого явления просто нет и не может быть. Они могут совершенно верно говорить о всеобщих благословениях, так как мы можем увидеть, что естественные дары Божии более или менее распределены и в других областях, и люди могут принять или отвергнуть их. Тем не менее, с благодатью дела обстоят по-другому. Люди не могут взять благодать Божию и использовать ее, чтобы обратить себя от тьмы к свету. Свет не может прийти ко тьме и сказать: «Используй меня». Когда приходит свет, он просто изгоняет тьму. Жизнь не приходит к мертвому человеку и не говорит: «Используй меня и восстань к жизни», но приходит со своей властью и сама восстанавливает жизнь. Духовная сила не приходит к сухим костям и не говорит: «Используй меня и облекись во плоть», но приходит и сама облекает их плотью и совершается труд. Благодать — это то, что приходит и воздействует на нас. Всем вам, кто скрежещет своими зубами на это учение, мы говорим: знаете ли вы это или нет, ваше сердце переполнено враждой против Бога. До тех пор, пока вы не поймете это учение, для вас всегда будет существовать область еще непознанного, и это будет заставлять вас противиться мысли, что Бог абсолютен, безграничен, неизменен, что Он обладает свободной волей, которую вы так любите приписывать Его творению. Я убежден, что мы должны отстаивать божественный суверенитет, если мы хотим оставаться в здравом уме. От Господа спасение! Воздайте в таком случае славу Его святому имени. Воздайте славу тому, кому принадлежит вся полнота славы. В-третьих, мы переходим к рассмотрению различия, которое Бог зачастую проводит в Своей Церкви, в славных дарах. Существует различие между детьми Божьими, если они Его дети. Вот что я имею в виду. Один обладает славным даром знания, познания другого малы. Иногда я встречаюсь с дорогим братом, с которым я могу общаться месяцами и брать из этого общения нечто новое каждый день. Он обладает богатым опытом, он изведал глубокие тайны Божии, вся его жизнь была занята вечным познанием, где бы он ни находился. Кажется, что он собрал мысли не только из книг, но от людей, от Бога, из своего собственного сердца. Он знает все сложности и проблемы христианской жизни. Он понимает высоту, глубину, длину и широту любви Христовой, которая превосходит всякое знание. Он понял самую главную мысль, изведал тайное знание системы благодати,

0: и может отстаивать свою позицию в вопросе отношений Господа с его народом. Затем вы встречаетесь с другим человеком, который прошел через множество скорбей, но так и не познал смысла христианской жизни. Он никогда не извлек ни одного урока из всех своих бед. Он шел по жизни, спотыкаясь о свои беды, никогда не останавливаясь, чтобы поднять хотя бы одну жемчужину из грязи. Он никогда не пытался отыскать ни единой жемчужины в своих скорбях. Он также мало знает о высоте и глубине любви Спасителя, как в тот день, когда впервые пришел в этот мир. С таким человеком вы можете разговаривать сколько угодно, но вы ничего не сможете из него извлечь. Если вы спросите, почему так происходит, я отвечу. Существует божественный суверенитет в том, что Бог дает знания одним и не дает его другим. 2 дня назад я прогуливался с пожилым христианином, который рассказал мне, как ему помогло мое служение. Ничто так меня не смиряет, как речи вот такого пожилого человека, который извлекает пользу из всего божественного, получая наставления о путях Господних от простого младенца в благодати. И я думаю, что когда стану пожилым человеком, если стану, какой-нибудь младенец в благодати будет наставлять и меня. Бог иногда заграждает уста пожилого и открывает уста младенца. Почему мы должны быть учителями сотен людей, которые в некоторых отношениях могли бы стать нашими учителями? Единственный ответ — это божественный суверенитет, и мы должны склониться перед Ним, ибо разве Он не властен в своем делать, что хочет? Вместо того, чтобы завидовать тем, кто обладает даром знания, мы должны стремиться также получить его, если это возможно. Вместо того, чтобы сидеть и ворчать, что у нас недостаточно знаний, мы должны помнить, что нога не может сказать голове «ты мне не нужна». Бог дал нам таланты так, как ему это было угодно. Обратите снова внимание на то, что не только знание является славным даром, но и должность. Нет ничего славнее, чем должность диакона или священнослужителя. Мы превозносим нашу должность, но не себя. Мы считаем, что ничто так не способно возвеличить человека, как его назначение на должность в христианской церкви. Я охотнее буду диаконом в церкви, чем лордом-мэром Лондона. Быть служителем Христа, по моему мнению, является определенно высшей честью, чем та, которой может удостоить мир. Моя кафедра для меня дороже престола, и мое собрание для меня империя более чем большая. Империя, перед которой все империи земли превращаются в ничто в свете вечной значимости. Почему Бог призывает одного человека быть священнослужителем и обходит другого? Возможно, другой человек более талантлив, но мы никогда не посмеем поставить его на кафедру, потому что он не был специально призван для этого. То же самое относится и к диаконству. Человек, который, как кажется многим, наиболее подходит для должности, не избирается, а выбор падает на другого. В назначении на должности проявляется божественный суверенитет. Господь посадил Давида на престол, сделал Моисея лидером детей Израиля в походе через пустыню, избрал Даниила стать среди принцев, избрал Павла стать служителем язычников и Петра быть апостолом обрезания. Тот, кто не имеет этого славного дара должности, должен понять великую истину, содержащуюся в вопросе Господина. Разве я не властен в своем делать, что хочу?
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок». в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Сегодня вы слышите вторую часть проповеди из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Божественный суверенитет», на текст из Евангелия от Матфея, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?»
0: Следующий славный дар — это дар ясно выражать свои мысли. Красноречие имеет большое влияние на человека. Если человек хочет обрести власть над множеством людей, он должен стремиться коснуться их сердец и приковать к себе их внимание. Некоторые люди, как сосуды, до краев переполнены знаниями, но они не имеют возможности передать их миру. Они полны всякого знания, но не знают, как обрамлять его в золотое кольцо красноречия. Они способны собирать изысканные цветы, но не знают, как сплести из них венок и представить его восхищенному взору. Почему так? И снова мы говорим, здесь проявляется божественный суверенитет в распределении славных даров. Запомни из всего сказанного, о христианин, если у тебя есть дары, возложи славу от них у ног Спасителя. Если у тебя нет даров, научись не роптать. Помни о том, что Бог одинаково добр, когда Он сдерживает и также, когда распределяет свою милость. Если кого-нибудь из вас будут славить, не гордитесь своим успехом. Если кому суждено находиться в низком положении, пусть он не будет презираем, ибо Бог дает для каждого сосуда свою меру благодати. Служите Ему по мере своих возможностей и восхищайтесь Царем Небес, который все делает, как Он хочет. На четвертом месте стоит дар пользы. Я зачастую поступал неправильно, пытаясь найти недостатки в брате-служителе, и говорил, что от него мало пользы. Я говорил ему, ты бы был так же полезен, как я, если бы был немного серьезнее. Но, конечно же, есть много людей, которые еще более серьезны и более полезны. Некоторые трудятся так же усердно, как и другие, но намного с меньшим результатом. И поэтому позвольте мне снять мои обвинения и вместо этого заявить, что дар пользы является результатом божественного суверенитета. Не человек приносит пользу, но Бог делает человека полезным. Мы можем стараться изо всех сил, но только один Бог может сделать нас полезными. Мы можем шить паруса, но мы не можем заставить ветер дуть. Суверенитет Божий также виден в разнообразии даров служения. Подойдите к одному священнослужителю. Он дает много хорошей пищи. У другого пищи даже недостаточно, чтобы накормить мышь. У него много упрека, но нет пищи для дитя Божье. Другой способен успокоить дитя Божье, но не способен осудить отступника. У него не хватает сил, чтобы нанести несколько серьезных ударов, которые иногда так необходимы. И в чем же причина? В божественном суверенитете. Один умело размахивает молотом, но нисколько не способен излечить разбитое сердце. Если он даже и попытается это сделать, то будет походить на слона, который пытается вдеть нитку в иголку. Такой человек может осуждать, но не способен приложить масло и вино на израненное сознание. Почему? Потому что Бог не дал ему этого дара. Один служитель проповедует практическое божество, очень редко касаясь учения. Почему? Потому что Бог не дал ему дара учения. Другой весь в учении и редко проповедует об Иисусе Христе и его распятии. Третий всегда проповедует Христа. Представители школы Хоккен и многие другие выражают при этом свое восхищение. Но такие проповедники не говорят нам достаточно о жизни. Они не вникают в глубину греха, чтобы ненароком не обидеть дитя Божие. но мы не виним их за это. Вы заметите, что из одного и того же человека в одно время могут истекать потоки воды живой, в другое его источник сух настолько, насколько это только возможно. В одно воскресенье вы уходите со служения, духовно подкрепившись. Другой раз вы этого не чувствуете. Во всем этом проявляется божественный суверенитет, и мы должны научиться узнавать его и восхищаться им. На прошлой неделе я проповедовал большому числу людей, и одна часть проповеди их особенно сильно взволновала. Я почувствовал, что в этом была сила Божия. Одно бедное создание возопило от осознания гнева Божия против греха. В другое время произносятся те же самые слова, и в сердце слушателя то же желание, но тем не менее нет никакого результата. Я утверждаю, что мы должны видеть во всех таких случаях проявление божественного суверенитета. Мы должны узнавать руку Божию во всем. Я твердо убежден в том, что настоящее поклонение людей – самое безбожное из всех поклонений, когда-либо живущих на этой земле. В дни жизни наших отцов едва ли был дождь, о котором не говорили бы, что это Господь послал его. Они молились о дожде, молились о солнце, молились об урожае, молились, когда загорался сток сена и когда голод опустошал землю. Наши предки говорили: «Господь сделал это». Сегодня же наши философы пытаются всему дать объяснение, относя все насчет второпричин. Но мы, братья, давайте видеть, что все происходит и осуществляется по воле Господа, и только Господа. И последнее. Утешительные дары также от Бога. О, в каких утешительных дарах находят радость некоторые из нас в таинствах Дома Божьего и в назидательном служении. Но сколько церквей не имеют такого служения, и почему оно есть у нас? Потому что Бог положил различия. Некоторые из вас обладают сильной верой и могут смеяться над невозможностью. Мы можем петь гимны во всякую неблагоприятную погоду, во время бури и в затишье. В другом же человеке мало веры, и он боится каждой соломинки, чтобы не споткнуться. Возвышенную веру мы всецело ставим в заслугу Богу. Один человек рожден с характером меланхолика, и он видит бурю даже в спокойную погоду. Другой, веселый, он видит облака, обрамленные серебром, какими черными они бы ни были. Он счастливый человек. Но почему так происходит? Утешительные дары исходят от Бога. Даже мы сами иногда бываем другими. Разве у нас всегда благословенные отношения с небом, и нам всегда позволяется заглянуть за завесу? Увы, эти радостные моменты проходят. Но мы разве смеем роптать по этому поводу? Разве он не властен в своем делать, что хочет? Разве он не может забрать то, что дал? Утешение, которое мы имеем, прежде принадлежали ему. Радость духа, превосходящая благословенная надежда, сильная вера, жгучее желание, близкое общение с Христом — все это дар Божий. Когда я нахожусь во тьме и испытываю разочарование, я смотрю на небо и говорю: «Он дает желание петь гимны в ночи». Когда я радуюсь, я говорю: «Гора моя будет стоять вечно». Господь — суверенный Яхве, и поэтому падите к Его ногам. Если мне суждено погибнуть, то я погибну там. Позвольте мне сказать, братья, что учение о божественном суверенитете не призывает вас к ленности. Но я надеюсь, что по воле Божьей оно всегда будет заставлять вас смиряться и говорить: «Я недостоин наименьшей Твоей милости. Я чувствую, что у тебя есть право поступать со мной так, как ты этого хочешь. Если ты и раздавишь меня, беспомощного червя, ты не будешь обесчестен. У меня нет права на сострадание. Прошу лишь твоей милости, Господь, если пожелаешь. Если ты захочешь, ты можешь простить, и никто не нуждается в твоей благодати более, чем я, ибо я пуст. Наполни меня хлебом небес, поскольку я наг, облеки меня в свои одежды, поскольку я мертв, дай мне жизнь. Если вы будете просить этого всей своей душой и всем своим разумением, суверенный Яхве протянет вам свой скипетр и спасет вас, и вы будете жить и поклоняться ему в красоте святости, любя и наслаждаясь его благодатным суверенитетом. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, заявляет Писание, а кто не будет веровать, осужден будет. Верующий в Отца, Сына и Святого Духа будет оправдан, но тот, кто отвергает Христа и не верует в Него, будет проклят. В этом состоит суверенный декрет и провозглашение небес. Поклонитесь Ему, признайте Его, повинуйтесь Ему, и да благословит вас Бог.

0: Вы только что прослушали вторую часть проповеди Спержена на тему «Божественный суверенитет». На текст из Евангелия от Матфея, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Слушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Хелли, успокойся, она не кусается. Маленькая.
0: Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит.
1: Забери ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: А или есть колбаса? А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть спальню. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся
1: побыстрее. Через заднее крыльцо, быстро.
0: О, Господи. Лишь бы нас не поймали.
1: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам. Вовремя мы успели смыться, Элли.
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
1: Что? Давай быстрее сюда.
0: Бежим.
1: Через забор, быстро.
0: Прыгай.
1: Я застряла, Элли, не могу.
0: Ширли, прыгай.
1: Ногу. Не могу.
0: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: В тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только, они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше, а он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да, было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь. Я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально? А для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить такое?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
3: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
3: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
3: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
3: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто
0: Джемми,
3: с ней не танцевал!
4: Ты немного на себя берешь, парень.
5: Я тебя дам, козлы!
4: Шерли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
4: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
3: Ширли?
0: Не трогай меня! Не трогай!
3: Ты дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
0: Не надо,
3: получай,
0: Джейми!
3: Получай!
0: Не надо! Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
5: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
5: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
5: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
5: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
5: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь вне брака — это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой — в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он не обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
5: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
5: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну, почему же ты не на работе?
5: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания, когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
5: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
6: Алло.
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
6: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
6: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
6: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я стала встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
7: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете?
7: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
7: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
7: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
7: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога. Всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
7: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартиры, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату — продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком, а слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. О, Господи! Прошу тебя, верни мне мою девочку. Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
5: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
5: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
5: Мы совершали ошибки, это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблемы с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
8: Как рано ты встала?
0: А я и не ложилась.
8: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
8: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
8: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Да ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
8: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
4: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
4: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
4: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
4: Самое большое оскорбление для Бога — это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
4: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
4: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
4: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
4: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
4: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что Ты Сын Божий, и что Ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу Тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу Тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю Тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
7: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
7: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья не показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
9: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу, как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Мы продолжаем сегодня размышления, которые начали в прошлой передаче. 2 недели тому назад мы говорили о трудностях на пути познания истины, а именно о логических трудностях. В нашей передаче сегодня мы поразмышляем о психологических трудностях. Как наша психика может исказить истину, и почему она это делает? Именно об этом я бы хотел побеседовать с вами. Как и в прошлой передаче, нам необходимо и сегодня внимание и концентрация для этой темы. Психологические трудности. Что это и как их понимать? К психологическим трудностям, которые преграждают нам путь к истине, нужно отнести, во-первых, более или менее систематические ошибки наших органов чувств. Ошибки, которые допускаются всеми без исключения людьми. Во-вторых, это трудности, которые связаны с индивидуальными различиями в ощущениях, восприятиях, представлениях, умственных способностях и тому подобное. И в-третьих, это специфические трудности, которые лежат на путях самопознания человека и познания им других людей. Сначала разберем систематические ошибки органов чувств. Под ними понимаются систематические, то есть закономерные, обманы органов чувств, которые способны вводить нас в заблуждение. Очень часто они ненадежны. Почему, например, Луна и Солнце у горизонта выглядят гораздо большим, чем когда они находятся в зените, хотя их угловые размеры в градусах одинаковы? Все это потому, что вблизи горизонта, а он отстоит от нас на ровной местности примерно на 3 километра, оба светила кажутся нам ближе, чем если они высоко в небе, и мы бессознательно поддаемся этой иллюзии. Хорошо всем нам известная иллюзия, так называемая реалистическая живопись, которая представляет собой фикцию трехмерной сцены на двухмерной плоскости. Двухмерная более или менее успешно выдает себя за трехмерное. Систематические ошибки свойственны и другим видам ощущений – температуры, вкуса, громкости и высоты звука, скорости движения и другим. Вот некоторые примеры систематических иллюзий ощущения и восприятия. Например, опустите одну руку в таз с холодной водой, а другую в таз с горячей водой. Через несколько минут погрузите обе руки в таз с чуть теплой водой и обратите внимание на четко выраженную разность восприятия температуры воды в последнем тазу разными руками. Рука, которая до этого была погружена в таз с холодной водой, ощутит эту воду как очень теплую, а вторая рука, соответственно, как очень прохладную. Это температурная иллюзия. Или, например, любимая осязательная иллюзия Льва Николаевича Толстого, приводившегося им в обосновании недостоверности показаний наших органов чувств. Если положить на стол одну горошину, скрестить указательный и средний пальцы, скажем, правой руки, внахлёст, и прикоснуться одновременно двумя окончаниями скрещенных пальцев к горошине, вы предельно явственно, осязательно ощутите две горошины. Даже если вы смотрите

Подержите несколько секунд во рту раствор сахара в воде, а затем попробуйте на вкус обычную пресную воду. Вы ощутите в ней соленоватый привкус. Нам также известна иллюзия, связанная с измененным ощущением тяжести. Если несколько минут подержать в руках тяжелый предмет, то после этого другой, более легкий предмет, взятый вами в руки, покажется вам почти невесомым. На восприятие нами мира оказывает также большое влияние наше эмоциональное состояние. Это влияние находит свое выражение в частности как в житейских ситуациях, описываемых пословицей «у страха глаза велики», так и в прямо противоположных ситуациях, когда человеку в состоянии эмоционального подъема и бодрости духа та или иная серьезная жизненная проблема представляется гораздо более легко разрешимой, чем она представилась бы ему в состоянии тоски, уныния, подавленности и страха. Все это можно считать серьезными свидетельствами в пользу того, что непосредственно в наших ощущениях мы воспринимаем не объекты реального мира, как они существуют сами по себе, а лишь их взаимодействие с нами, с нашими органами чувств, с нашим эмоциональным настроем. Информация об объектах, которую нам представляют органы чувств, это не изображение подлинной, объективной реальности, а лишь картина отношений между нами и реальностью. Можно даже сказать и так. То, что люди обычно называют объективной реальностью, это не более чем некоторая совокупность мнений, разделяемых более или менее квалифицированным множеством людей. В научных исследованиях также нужно учитывать систематические ошибки наших органов чувств, то есть делать поправки на их ненадежность, стараясь сводить эту ненадежность как минимум с помощью более или менее объективных и стандартных измерительных процедур, а также с помощью корректировки чувственных данных рациональными рассуждениями. Теперь обратимся к трудностям, которые связаны с индивидуальными различиями в ощущениях, восприятиях, представлениях, умственных способностях и тому подобное. Эти трудности можно описать в нескольких словах. Каждый из нас по-своему воспринимает, представляет и понимает окружающий мир. Видимо, именно это имел в виду древнегреческий философ Протагор, когда говорил, что человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Своеобразной вариацией отголоском сходных соображений, я думаю, является такое мнение, как «если веришь в Бога, то есть Бог, а если не веришь в Него, то Его нет». Существование Бога таким образом ставится в зависимость от нашей веры в Него, что, конечно же, неприемлемо для христиан, ибо мы убеждены в том, что Он существует независимо от того, верит ли в Него кто-либо или нет. Но вы замечаете, как трудно пробраться к истине, если нам говорят «у тебя такое представление, а у меня другое, ты думаешь так, а я иначе». Я не трогаю тебя с твоим мировоззрением, а ты уж будь любезен оставить в покое меня с моим. Вот так в нескольких словах можно объяснить трудность индивидуального восприятия окружающего мира. Дорогие друзья, хочу перейти к третьему разделу психических трудностей, но перед этим прозвучит музыка.

Вы слушаете программу «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». Уважаемые наши радиослушатели, сегодня мы продолжаем размышлять над темой, которую я назвал так: «Трудности на пути познания истины». До музыкальной паузы мы разобрали систематические ошибки наших органов чувств и уделили немного времени трудностям, которые связаны с индивидуальными различиями в ощущениях, восприятиях, представлениях, умственных способностях и так далее. Перейдем же теперь к третьему и более обширному разделу психических трудностей под названием «Специфические трудности», которые лежат на путях самопознания человека и познания им других людей. К этим трудностям относятся, во-первых, самозащитные механизмы человеческой психики, и, во-вторых, типичные определительные ошибки. Далее мы последовательно рассмотрим эти трудности, но прежде чем говорить о самозащитных механизмах психики, я должен буду довольно-таки подробно разъяснить, что такое бессознательный или неосознаваемый уровень нашей психики, а также соотношение и взаимосвязь между сознательным и бессознательным. Это разъяснение требуется не только для достижения познавательных целей, но и в качестве понимания человека и его души. Эти сведения будут вполне уместны для успеха как в познании самого себя, так и в душепопечительской и в миссионерской деятельности. Чтобы успешно работать с людьми и особенно для того, чтобы успешно просвещать их светом Христовым, мы должны прежде всего разобраться с самими собой, понять себя. Поняв себя, разобравшись с собой, я получаю очень хорошее основание для понимания другого человека, для нахождения наиболее краткой и прямой дороги к его сердцу. О необходимости для человека изучать свой внутренний мир говорили уже древние греки. Изречение «познай себя» было высечено на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах. Можно даже сказать, что принцип «познай себя» стоит у истока философской мысли. Но и в наше время он не менее актуален, чем в древности. Начнем с кратких определений того, что мы будем понимать под сознанием с одной стороны и под бессознательным с другой. Итак, сознание – это, во-первых, восприятие каждым человеком своего существования и своих поступков. И, во-вторых, сознание – это совокупность чувственных и умственных образов, и в то же время это отчетливое знание того, что я являюсь тем, кто переживает эти образы. А теперь, что такое бессознательное? Бессознательное, во-первых, является психической жизнью, которая совершается без участия сознания. И, во-вторых, бессознательное – это то, что мы не осознаем в нашей психической жизни, но можем осознать. С деятельностью нашего сознания все мы в той или иной степени непосредственно знакомы. Даже сейчас, дорогой радиослушатель, приглядываясь к деятельности своей психики, в процессе прослушивания данной радиопередачи ты непосредственно воспринимаешь деятельность своего сознания. Поэтому дальше я буду говорить преимущественно о деятельности и содержании неосознаваемого уровня нашей психики, с которым мы не столь знакомы, как с деятельностью и содержанием нашего сознания. Я буду говорить о том, как и кем был открыт неосознаваемый уровень нашей психики, а также о том, как этот уровень действует и как он структурируется. С давних пор люди были знакомы с гипнозом, то есть с фактами гипнотического внушения. Но вот лишь во второй половине XIX века ученые стали искать возможность использовать гипноз в лечебных целях, в частности, для лечения душевных недомоганий. Особую известность в этом отношении приобрели два центра во Франции. Один в Париже, под руководством известного психиатра Жане,
а другой в Нанси под руководством Бернгейма. Эти центры соперничали между собой, и каждый стремился изумить своих посетителей каким-нибудь необычным экспериментом. Так однажды доктор Бернгейм внушил очередному испытаемому, что после того, как тот будет выведен из состояния гипнотического транса, он должен будет взять зонтик одного из гостей, открыть его и пройтись дважды вперед и назад по веранде. Когда человек проснулся, он действительно взял зонтик, как ему внушили, и хотя он его не открыл, но вышел из комнаты, дважды прошелся вперед и назад по веранде, после чего вернулся в комнату. Когда его попросили объяснить свое странное поведение, он ответил, что дышал воздухом. Причем он упорно настаивал, что он имеет привычку иногда так прогуливаться. Когда же его спросили, почему у него чужой зонтик, он пришел в замешательство и поспешно возвратил предмет на вешалку. Подобные факты, то есть выполнение человеком инструкций, которые он получил во время гипнотического сна, после того, как он выводится из этого состояния, получили название «после гипнотического внушения». Факты «после гипнотического внушения» были давно известны специалистам, но только для молодого тогда венского врача Зигмунда Фрейда, который наблюдал это удивительное явление во время своего визита в Нанси в 1899 году, подобные факты послужили основой для открытия, совершившего переворот в психологии. Фрейда поразил именно тот факт, что человек что-то делал по причине, которая была ему неизвестна, но впоследствии виртуозно придумывал более или менее правдоподобные объяснения своим поступкам. Он во что бы то ни стало хотел представить свое поведение как вполне логичное. Человек с зонтиком пытался объяснить свое странное поведение вполне разумными соображениями и говорил вполне искренне. Не так ли и другие люди находят причины своих действий? Таким вопросом задался Фрейд. Задолго до него было замечено, что объяснения, которые люди дают своим поступкам, далеко не всегда заслуживают доверия. Так французский герцог Ларош-Фуко говорил, что ум поддается обманам сердца. Другими словами, люди в своем поведении зачастую руководствуются психологическими мотивами и импульсами, которых они сами не осознают. Я повторяю, очень многие до Фрейда замечали это, но только Фрейд сделал это наблюдение краеугольным камнем теории человеческого поведения. Именно ему психология обязана открытием и систематическим описанием огромности континента, неосознаваемого психологического. То есть, если так можно выразиться, ночной или, по крайней мере, сумеречной части нашей психической жизни, которая недоступна для прямого и ясного взгляда нашего сознания. В ходе изучения неосознаваемого содержания нашей психики Фрейд пришел к выводу, что в этой сфере содержится очень много темного и злого. В частности, агрессивные, разрушительные и саморазрушительные побуждения нашей психики. По существу же, раскрывая темное и злое в нашей психике, Фрейд, как ученый, систематически исследовал то, что задолго до него великий Достоевский в яркой художественной форме описал как подполье человеческой души. Достоевский сделал это, в частности, в своей повести «Записки из подполья». Герой, или лучше сказать антигерой этой повести, который сам себя называет подпольным человеком, рассуждая сам с собой, излагает, в частности, такие соображения. «Скажите, кто это первый объявил? Кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов? А что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы,
то человек тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду. А известно, что ни один человек не может действовать осознанно против собственных выгод. Что же делать с миллионами фактов, рассуждает подпольный человек далее, которые свидетельствуют о том, как люди, вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемую к тому. «Я нисколько не удивлюсь», — продолжает он, — «если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с насмешливой физиономией, упрет руки в бок и скажет всем нам: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой прахом? Единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить». Это бы еще ничего, но обидно то, что этот джентльмен непременно ведь найдет последователей. Так человек устроен. По существу Достоевский в данном случае устами своего антигероя рассказывает о механизме действия подполья нашей души. Действие этого механизма направлено ко злу, имеет своей целью разрушение. Что в данном случае проявляется в действиях нашей души? Думаю, что для христианина ответ на этот вопрос совершенно ясен. В данном случае в действиях нашей души проявляется принципиальная поврежденность нашей души катастрофой первородного греха. Возвращаемся к Фрейду. Кто такой Зигмунд Фрейд? Австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа, психологического учения и специфического метода лечения неврозов, то есть функциональных нервно-психических заболеваний, которые возникают под влиянием тяжелых переживаний, психических перенапряжений и тому подобное. Основной причиной неврозов Фрейд считал психосексуальные травмы, полученные в раннем детстве. Психоанализ, как психологическое учение и метод психотерапии, ставит в центр своего внимания сферу неосознаваемого психического. В этой сфере он усматривает основную движущую силу человеческой деятельности. Согласно Фрейду, травматические события и связанные с ним переживания не исчезают окончательно из нашей психики, а вытесняются в сферу бессознательного, откуда они активно воздействуют на психику, проявляясь в замаскированной форме, в частности, в виде невротических симптомов, например, в навязчивом мытье рук, в необоснованных страхах и тому подобное. Невротические симптомы в данном случае понимаются как компромиссные явления. Эти симптомы возникают в результате столкновения бурных переживаний и влечений с нашей совестью и общепринятыми моральными нормами. Подобные же компромиссы Фрейд видит в сновидениях и ошибочных действиях людей, обмолвках, описках, отчитках и тому подобное. Лечение невротических симптомов, согласно психоанализу, должно осуществляться путем вынесения на свет и суд сознания больного того материала, который был вытеснен из сознания и который травмирует его психику. Больной сам, с помощью врача-психоаналитика, должен расшифровать, понять сокровенный смысл того, что с ним происходит. Для того, чтобы помочь больному понять причину его болезни, Фрейд применял специально разработанную технику свободных ассоциаций. Уложив пациента в удобной для него позе телесного расслабления на диван, а сам, усевшись позади него на стуле так, чтобы пациент его не видел, врач-психоаналитик просит пациента свободно высказывать все, что приходит ему в голову.
свободные высказывания пациента, манера, в которой он высказывается, задержки в потоке ассоциаций и тому подобное дают материал, на основе которого психоаналитик стремится, во-первых, сам уяснить причины недомоганий пациента, а во-вторых, ненавязчиво помочь пациенту в расшифровке смысла происходящего с ним. Основную роль в формировании характера человека и его отклонений от нормы Фрейд отводил впечатлениям и переживаниям раннего детства. Он разрабатывал гипотезу строения и функционирования психики человека как устойчивой к внешним воздействиям системы. Фрейд исходил из того, что действия психики определяются конфликтом между сознанием и бессознательными влечениями. Бесспорный вклад Фрейда в современную психологию – это описание и анализ самозащитных механизмов психики, под которыми понимаются, во-первых, приемы, которые поддерживают равновесие нашей психики. Этими приемами мы исключаем из сознания и переработки неприемлемую для нас информацию о мире и о себе. Во-вторых, под самозащитными механизмами подразумеваются типы поведения, призванные защищать нас от тревоги, порождаемой конфликтами повседневной жизни. По существу эти механизмы представляют собой стандартные приемы отрицания или искажения реальности в интересах нашего самолюбия. И именно эти механизмы, которыми мы пытаемся защищать нашу психику, преграждают нам путь к познанию истины. На этом я прощаюсь с вами. У микрофона был Виталий Кливер. Пусть Бог благословит вас и всего вам наилучшего.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: животные способны вызвать у людей самые сильные эмоции. Их любят или ненавидят. Одних животных считают хорошими, ласковыми, а других – злыми, свирепыми. И когда профессор Илья Васильевич Боголюбов пригласил Мишу в зимнюю экспедицию поехать в тайгу, где они должны были изучать повадки волков, Миша испытывал смешанное чувство энтузиазма и сомнения.
1: Я много слышал, да и вам, вероятно, тоже приходилось слышать сказки, в которых волк выступает в роли злодея. В этих сказках волк изображается как хитрый и сильный враг, который в конце концов кого-то съедает. Илья Васильевич объяснил мне, что в действительности волк весьма отличается от того образа, каким его рисуют в сказках. И вот мы решили вдвоем пойти ночью, чтобы выследить волков. И образ хищника с кровожадными клыками и сверкающими молниями глазами вставал в моем воображении. Когда мы отправились в путь, полная луна освещала нам дорогу. Я почувствовал облегчение, когда увидел, что Илья Васильевич захватил ружье. Оно висело у него на ремне за спиной.
2: Я рад, что вы взяли с собой ружье, Илья Васильевич. Должен признаться, что я не горю желанием встретиться с волком.
3: Позволь доложить тебе, мой друг, что нам повезет, если мы увидим хоть одного волка нынешней ночью. Они, брат, в этих местах ведут себя очень осторожно. Наш проводник уверяет, что волки стараются избежать столкновения с людьми. Они достаточно пострадали от охотников и вообще от людей, так что они стараются укрыться. Но наш проводник предложил один способ обнаружения волка. И я должен испытать этот способ. Ты не раздумал идти со мной?
2: Конечно, нет, Илья Васильевич. Ведь вы захватили с собой ружье.
3: Ну, наш проводник утверждает, что ружье нам не понадобится. Но я все-таки решил его взять. А вдруг случится что-то неожиданное? Посмотри, я уже вижу несколько следов.
1: Обратите внимание на их величину. Каждый след наверняка 15 сантиметров в ширину. Это должно быть следы медведя.
3: Нет, друг, это волк, я уверен в этом. Посмотри, вон на том сугробе едва различимый след от прикосновения его хвоста. А что тебя так удивило, величина отпечатка его лапы, мы же выслеживаем не комнатного пуделечка.
1: Ну, я понимаю. Но разве это не говорит о том, что поблизости находится волк?
3: Не обязательно. Хотя это и свежие следы, волк проходит большие расстояния во время ночной охоты. Он может быть уже далеко отсюда. Ты когда-нибудь слыхал пословицу «волка ноги кормят»?
1: Ну, конечно.
3: Ну, так вот. Многое из того, что люди думают о волке, не отвечает действительности, но эта пословица верна. Для того, чтобы добыть достаточно пищи, особенно зимой, волк покрывает огромные расстояния. Во время охоты волк может запросто пройти 40 километров за ночь.
1: Илья Васильевич, а мы тоже должны пройти столько же?
3: Нет, у меня нет таких сил, как у волка. Но давай пройдем еще немного по этим следам. Затем я хочу испытать тот способ, который показал мне проводник, чтобы точно обнаружить местонахождение волков.

0: меня разобрало любопытство по поводу способа обнаружения волков, который Илья Васильевич хотел испытать. Но когда я его спросил об этом, он только сказал:
1: «Это всего лишь несколько простых фраз на иностранном языке».
0: Что он имел в виду, не знаю. Мы продолжали идти по следам, которые показывали, что к волку, за которым мы шли, присоединилось по меньшей мере еще два других.
2: Обрати внимание, Миша, здесь повсюду остались следы. Волки, видимо, провели здесь довольно много времени и только недавно ушли отсюда.
0: Илья Васильевич, вы думаете, что они здесь дрались?
3: Нет, дружок, мы бы их услыхали, если бы они дрались. Из хаотически разбросанных следов лап и отпечатков их боков на снегу, я полагаю, что волки здесь резвились и играли в салки.
0: Вы шутите? Волки играют в салки?
3: Конечно. Таким образом они развлекаются и как бы меряются силами, особенно молодые, со своими родителями. Видишь, большинство следов меньше по величине, чем те, по которым мы шли. Здесь папа-волк вдоволь поиграл на снегу со своими детками, прежде чем всей семьей отправились на охоту.
0: Не может быть. Знаете, Илья Васильевич, мне трудно представить себе, что семейство волков уделяет время тому, чтобы поиграть с друг другом. Я всегда думал, что волки — это суровые и жестокие звери.
3: Я не виню тебя за то, что ты так думаешь о волках, Миша. Друг, многие люди представляют себе волка именно таким, но это не исчерпывающие сведения о волке. Есть другая сторона, которую мы только начинаем понимать. Матерый волк, вожак стаи, оказывается весьма общителен и чрезвычайно привязан ко всем сородичам своей стаи. И все члены стаи проявляют поразительную привязанность друг к другу. Нет другого научного определения их потасовкам, как только назвать это игрой.
0: Я просто не могу себе представить волчье семейство, забавляющееся играми. В сказках и баснях, которые мне приходилось читать и слышать, волк всегда действует в одиночку и уж совсем не упоминается о дружеском обращении даже с сородичами.
3: А в действительности волки редко ходят по одному. У них высоко развито чувство привязанности к остальным членам стаи. Они очень преданы своим семьям. Волки разбиваются на пары на всю жизнь. Для волчьей стаи характерна тесная дружба. Они почти все делают сообща. Охотятся вместе, ухаживают за детенышами вместе, кормят, охраняют, учат молодое поколение охотиться и уходить от опасности.
0: Неужели это правда?
3: Да. Обычно в стае только одна самка рожает детенышей. Затем всей стаей, как я уже сказал, они смотрят за ними до тех пор, пока те не подрастут достаточно, чтобы взять на себя долю ответственности в стае.
0: Невероятно.
3: Я знаю, что трудно думать о свирепых волках, как о добрых нянях, но они ведут себя именно так.
0: Значит, и охотятся они так же сообща.
3: Видишь ли, волки во время охоты зависят друг от друга, потому что их добычей являются крупные животные. Одному волку было бы не под силу свалить такое животное, как лось. Но, охотясь стаей, они часто обнаруживают удивительную стратегию в совместных усилиях.
0: Так вы считаете, что эти следы оставлены членами одной семьи?
3: Да. Волки очень скрупулезно придерживаются своей территории. Поэтому я сомневаюсь, чтобы члены другой стаи оказались здесь, так как не слышно ни воя, ни другого шума. Но пора от теории перейти к практике. Давай, проверим, поблизости ли все еще наши волки.
0: То, что Илья Васильевич сделал потом, поразило даже меня, несмотря на то, что я его знаю очень хорошо. Представляете себе, выдающийся ученый запрокинул голову и изо всех сил завыл по-волчьи. Этот дикий вой действительно звучал как волчий. На мгновение я опешил, но тут же догадался, что это был тот способ применения иностранного, в данном случае волчьего языка, для определения местонахождения волков, о котором говорил профессор. Наш проводник научил Илью Васильевича подражать волчьему вою. А теперь он ожидал от волков отклика. Звук, который Илья Васильевич произвел, для меня звучал по-волчьи. Но сумеет ли он обмануть волка? Но тут из кустов донесся низкого тона вой, за которым последовал вой волчьего хора на более высоком регистре. Мы обнаружили стаю, и волки были к моему большому неудовольствию совсем близко. Илья Васильевич был, очевидно, не готов к сногсшибательному успеху своей арии. В какой-то миг он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Затем он подал мне знак к отступлению, и мы принялись бежать так быстро, как только позволяли нам наши неуклюжие снегоступы. Лишь вернувшись в нашу хижину, мы стали обсуждать то, что произошло.
2: Фух, способ сработал. Волки сразу завыли в ответ. Только я не ожидал, что они находятся так близко.
0: Мы были в опасности, Илья Васильевич.
2: Не думаю, но трудно сказать наверняка. Я не хотел рисковать. Видишь ли, я еще недостаточно хорошо знаю волчий язык, чтобы самому понимать, что я сказал. Я подумал, а что, если я провыл угрозу или вызов? Я решил, что на всякий случай лучше убраться поскорей.
0: Ну, мы, по крайней мере, установили с ними контакт.
2: Да. Завтра днем подойдем к ним поближе и попробуем заснять их на пленку. Сегодня же нам удалось установить, что волки отвечают на подражание их вою.
0: Илья Васильевич, а почему волки воют?
2: Некоторые ученые объясняют, что таким образом стаи охраняют свои территории. Воем волк дает о себе знать, когда он находится на чужой территории. Ответный вой говорит о том, что хозяин территории начеку. Но надо полагать, что есть и другие причины. Иногда кажется, что волки воют просто ради удовольствия повыть. Часто перед началом охоты вся стая поет хором.
0: Это напоминает мне собачий вой. Вот стоит только одной собаке завыть, как к ней присоединяются другие. Илья Васильевич, мне кажется, что между волками и собаками есть много общего. И волки, так же, как и собаки, любят играть друг с другом. И все это заставляет меня думать, что волк — это, ну, просто дикий вариант собаки.
2: Ты прав, Миша. Волки и собаки имеют много общего. Ведь те и другие принадлежат к семейству собачьих. Есть еще одна особенность, которая свойственна собакам и волкам. Собака – хорошее домашнее животное, потому что она покорна и верна своему хозяину, человеку. Это качество у волка проявляется по отношению к вожаку стаи.
0: Несмотря на то, что повадки собак и волков во многом сходны, отношение к человеку к ним разное. Собака всегда была другом человека, а волк всегда был врагом человека.
2: Но волк совсем не такое кровожадное чудовище, каким его изображают в сказках.
0: Но разве это не правда, что волк может убить другое животное только, как говорится, из-за спортивного интереса?
2: Нет, это совсем неверно. Насколько мне известно, единственное
3: животное, которое убивает животных и птиц из спортивного интереса, это человек. Волк убивает только для пропитания, и это ему тоже не всегда удается. Ученые, которые вели наблюдение за одной стаей, обнаружили, что волкам удается убить только 6% из числа больших оленей, на которых они нападали. При этом они вкладывают в охоту столько усилий, что никогда не стали бы расходовать свои силы на охоту из спортивного интереса.
0: А вот мне приходилось слышать, что волки могут растерзать стадо оленей, а затем съесть лишь только одну или две туши.
3: Нет, Миша, это совсем не характерно для волков. Они не оставляют неиспользованное мясо. Фактически, волки оставляют меньше отбросов, чем большинство других хищных животных. Своими мощными челюстями они даже разгрызают кости, чтобы съесть костный мозг. Если стая не может поглотить все мясо сразу же, они зарывают про запас несъеденные части. Волки зарывают свою еду, чтобы спрятать ее от животных, питающихся падалью. Это, кстати, еще одна особенность, присущая также домашним собакам. Хозяева собак часто не понимают, почему их любимец испытывает необходимость зарыть кость. Собака ведет себя как волк в собачьей шкуре.
0: Если волк убивает только по необходимости, то почему же крестьяне и пастухи видят в нем угрозу?
3: К сожалению, если волку предоставить выбор, он предпочел бы питаться домашними животными, а не дикими. Попробуем встать на место волка. Среди крупных диких животных волк может настичь только совсем маленьких, больных или очень старых. Здоровых, взрослых, диких животных волку не догнать, если стая не устроит на них засаду. Домашние же животные бегают не так быстро, как дикие, и обычно содержатся в огороженных местах. Вблизи скотоводческих ферм волки полностью прекращают охоту на диких зверей, потому что им гораздо легче поймать домашнее животное. Не пойми меня неправильно. Волк представляет действительную угрозу для домашних животных, но я хочу сказать, что репутация волка как кровожадного чудовища преувеличена.
0: Не знаю, Илья Васильевич, но разве это не правда, что больше всего волки любят человеческое мясо?
3: Ну, это уж совершенно неверно. Ученые, посвятившие себя изучению волка, утверждают, что здоровые волки никогда не предпримут неспровоцированного нападения на человека. Это удивительный факт, принимая во внимание то, что волк легко мог бы обогнать и побороть любого человека, не имеющего при себе оружия. Бешеное или раненое животное, вероятно, напало бы на человека, но вообще мы можем пройти по территории, населенной волками, не опасаясь нападения. Наш проводник заверил меня в этом. Он сказал, что нам не понадобится это ружье на территории волков даже ночью.
0: Но, Илья Васильевич, сегодня было полнолуние. Разве полная луна не вызывает в волках желание выть и жажду крови?
3: Это еще один миф, дружок. Исследования показывают, что фазы луны не имеют ничего общего с тем, насколько часто волк воет и насколько энергично он охотится. Давай разберемся, как эти легенды начали складываться. Люди имели основания считать волка врагом. Они считают, что звери, которые едят домашних животных, должны быть злобными по натуре. Поэтому ты можешь себе представить, откуда произошли все эти сказки и басни о волке-злодее. Но теперь ученые доказывают, что многие из этих легенд о поведении волка просто неверны. Путем тщательных наблюдений за образом жизни волков мы начинаем понимать их настоящую натуру.
0: Я не верю сказкам, но я был удивлен, насколько мое представление о волке было создано этими историями для детей. Я был удивлен, смущен и сбит с толку. В тот момент я почувствовал, насколько я еще далек от того, чтобы стать ученым. Ведь ученый никогда бы не принял за чистую монету идею, основанную на мифах и сказках. Настоящий ученый основал бы свои заключения на собственных наблюдениях. Прошу прощения за эти глупые вопросы, Илья Васильевич. Я вижу, что в основном мои знания о волках пришли из сказок, вроде «Красной шапочки». Что и говорить, источник не очень научный.
3: Совершенно верно, дружок. Но единственный глупый вопрос – это тот, которого не задают. Ты это уже знаешь. Кроме того, тебе понадобилось немалое мужество, чтобы сопровождать меня ночью, если принять во внимание твое представление о волках.
0: Должен признаться, что я не пошел бы, если бы у вас не было с собой ружья.
3: Я понимаю, дружок. Но, по крайней мере, ты проявил желание приехать сюда со мной, чтобы самому убедиться в том, как волк ведет себя. Ты не останавливаешься на том, что слышал от других, а стремишься проверить это сам. Это качество поможет тебе стать хорошим ученым. Но быть хорошим ученым – это еще в жизни не все. Я бы желал по возвращении домой взять тебя...
0: Я с радостью, Илья Васильевич. А куда?
3: Я хотел бы взять тебя с собой в молитвенный дом, куда я хожу по воскресеньям.
0: Но, Илья Васильевич, я же еще не верующий. Ну, я, конечно, мог бы притвориться, что я верующий. Но что в этом хорошего?
3: Притворяться, что ты верующий, ни к чему, Миша. Я бы просто хотел, чтобы ты сам увидел, что там происходит и какие люди посещают молитвенный дом. А каких верующих ты ожидаешь там увидеть, Миша?
0: Ну, честно говоря, Илья Васильевич, я думаю, что вы нетипичный верующий. Ну, типичный верующий в моем представлении – это старичок, не очень образованный, полный предрассудков, что ли. Мне кажется, что я увижу там мрачных людей, заботящихся только о себе и не думающих о проблемах в обществе.
3: Мне нравится твоя честность, Миша. Но разве не следует проверить себя? Основано ли это представление на твоем непосредственном наблюдении, или оно составлено на основании того, что говорят другие?
0: По правде говоря, образ старушки, которая тащит мальчика в церковь, в то время как ребенок хочет идти на спортивные занятия, запечатлелся у меня из какого-то плаката.
3: Вот поэтому я приглашаю тебя в молитвенный дом, чтобы тебе иметь собственное представление о верующих людях. Ты уже убедился в том, что непроверенный факт может создать обманчивое впечатление, что образ, созданный понаслышке, не соответствует реальности.
0: Вы правы, Илья Васильевич. Мне действительно следует самому посмотреть, что представляют собой эти верующие. Я обязательно пойду с вами.

Дорогие радиослушатели, если вам лично не приходилось встречать верующих людей, и у вас сложилось о них впечатление, подобно Мишиному, то лучшим способом познакомиться с верующими, а главное узнать, во что они верят, это пойти в молитвенный дом. Тем более сейчас это широко доступно. Истину, которую вы услышите там, вы нигде не услышите. Так дорожите временем, ибо дни лукавы, написано в Библии.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Это может случиться в полночь или в пении петухов, когда в небе раздастся «Полно безнаказанно жить грехом», и узрит его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки слышать звук последней трубы, и вступал в нечестивый говор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года. И жалким видом, в огне страданий, не сумев замести следы, он услышит: «О, раб презренный, от меня с бесчестием уйди!» В то мгновенье и самый храбрый в ее склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, понял ложь, не вернется назад. Кто откладывал час обращенья, за беспечность себя заклемит, будет приговор вместо прощенья, вместо солнца все ужасы тьмы. Жатва близко, созрели груздья, еще ждут рабочих места. Очень бойся услышать поздно к милосердию зывать Христа.

не тудаль, где слезы льются, где печаль теснит, Иисус Христос Спаситель с помощью спешит. Там, где трудно, там, где горе, где нужда царит, Он с любовью в нежном взоре с помощью спешит. Кто-то болен, и в тревоге дух родных скорбит, но недаром по дороге Иисус спешит. Мать, оплакивая сына, горько слезы льет и не знает, что навстречу Иисус идет. Он могуществом небесным дивное творит, и опять туда, где тесно, с помощью спешит. Горько плакала Мария там, в глухом саду, у пустого гроба стоя, рано поутру. И Христос, поправший тленье, в этот сад спешит, сердцем, полным утешенья, перед ней стоит. Он все тот же, с нежным словом, вечный царь царей, помогать всегда готовый бедным из людей. Кто печален, кто страдает, кто здесь слезы льет, к нам Спаситель, поспешая, с помощью идет.

молодым капитаном веры, направляющий в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Капитаны, повыше знамя лучезарной Божьей любви, благовестия яркое пламя, на просторах людских живи. Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь.

Музыка. Я знаю музыку в стране земной невзгоды, с высот святых явившуюся мне. Она дает мне крылья в край свободы, влечет меня к небесной стране. Я знаю музыку, когда душа бывает в раздумье над тайгой бытия, в волнах ее смирен и гордость тает, и пред отцом мое смолкает я. Не звуки дикие, в которых дух проказы приносит вам страстей бесплодных рать, куплеты монотонные и джазы, о нет, их музыкой нельзя назвать. Люблю до глубины звучания органа его святой молитвенный минор, когда смягчается душа разбитой рана и к Богу направляется мой взор. Люблю я музыку, которая в смиренье для славы всемогущего звучит, и, побуждая перед ним склонить колени, душе моей о Боге говорит. В долине слез, в шатрах земного края, где падший человек так черст и горд, я, слушая простой земной аккорд, воспоминаю звуки ангельского рая.

Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. И мне он, как многим чудесно открылся, как друг и как вечный творец, и свет Иисуса мне в душу пролился, и в сердце моем Иисус поселился, а с ним мой небесный Отец. И жалко мне тех, кто его отвергает и к бездне мучений спешат, что Божью любовь и премудрость не знают, и совесть поправши грешат. Хотел бы, чтоб все преклонились колени пред Богом и другом моим, и чтоб Фимиам покаяний молений вознесся пред взором святым. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, но в сердце живет у меня. Об этом делюсь с дорогими друзьями, любовь Иисуса храня. И ясен мне путь мой, тернистый и трудный, начало пути и конец, и манит к стране долгожданной и чудной меня мой небесный Отец. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, живущий во веки веков.

новая жизнь. Я принял водное крещение, когда Спасителем Христом спасен был от порабощения грехов, которых был рабом. Вся жизнь наполнилась уютом, живу Царя любви хваля, и Божьим ласковым приютом с тех пор мне стала вся земля. В большой ли город я приеду, в деревню ль малую войду, хочу всегда иметь победу, хочу со всеми быть в ладу. И на божественном собрании своих возлюбленных друзей я поделюсь переживанием великой радости моей. А радостью моею этой готов делиться я всегда, чудесней солнечного света, любовь Спасителя Христа.

Молитва. Я не знаю, как дальше идти. Помоги мне, Спаситель любимый. Изнемог, обессилен в пути. Твоя помощь мне необходима. Сердце стало, как камень в груди, и язык хуже жало втрое. Преступления мои прости и омой своей чистой кровью. Я с тобою хочу идти, до конца оставаться рядом, семя радости сеять в пути под твоим ободряющим взглядом.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась

ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою

0: Стихи Ольги Май.
1: Я слышал очень часто про город Вифлеем, но где он, я не знаю, я маленький совсем. Хоть я не понимаю, находится где он, зато Иисуса знаю, который там рожден. Мне мало что известно, я маленький еще, но в яслях вифлеемских я знаю, Бог рожден. Недаром зовется святой эта ночь, в которую Бог на земле воплотился, спустился на землю, чтоб людям помочь, младенцем в яслях вифлеемских родился.
2: Стихи Татьяны Жембровской. В виде исключения я хочу не спать, день Христа рождения, чтоб не прозевать. Вдруг услышу пение, светится звезда, напрягаю зрение, тру и тру глаза. За окном завьюжило, не видать низги, и снежинки кружевом все переплели. Мама входит в комнату, не грусти, сынок, тьму небесным золотом побеждает Бог. В день Христа рождения

чтоб спасти от мрачных уз всех людей на свете, чтобы грех людей взвалить на свои же плечи, а взамен им подарить благостную вечность. Он пришел давным-давно, дал освобождение, пусть душа свободу пьет, получив спасение. Рождества над нами свет, зло теряет силу, кто еще бредет во тьме? Принимай Мессию. Отражение. Будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам 15:49. Христос будто солнце, а мы как лучи. Христос будто лампа, а мы свет свечи. Христос океан, не видать берегов, мы реки, речушки и звон ручейков. Христос словно горы, как пик Эверест, а мы, как холмы, что повсюду окрест. Христос был унижен, чтоб я вознесен, изведал болезни, изъявлен был Он. Спаситель есть Слово живое, а мы — носители вести благой среди тьмы.

христианские новости со всего мира. Атеисты добиваются запрета на молитвы. Атеисты США пытаются добиться запрета на молитвы во время официальных мероприятий, сообщает Regions.ru со ссылкой на World News Daily. Когда я смотрел инаугурацию, у меня сжимался желудок от возмущения, как грубо наша страна нарушает Конституцию, самый важный свой документ. Говорится в одном из исков, поданных в апелляционный суд округа Колумбия. Когда начались эти религиозные высказывания и молитвы во время инаугурации, я испытал временное чувство изоляции, говорится в другом иске. Из-за этих молитв я чувствую себя исключенным из политического процесса и гражданином второго сорта. А когда главный судья Робертс попросил президента сказать «Так помоги мне, Бог», я испытал страх и боль в животе, сказано в третьем. Представитель Тихоокеанского юридического института ТЮИ, который взялся защищать выступавших на инаугурации пасторов Рика Уоррена и Джозефа Лоури от атеистов, на это ответили, что Конституция не требует, чтобы правительство было безнравственным или безбожным. Главный консультант ТЮИ Кевин Снидер напомнил, молитвы имеют в нашей стране долгую и почтенную историю. А президент ТЮИ Брэд Дакус добавил, первую поправку, которая запрещает навязывание религии, нельзя отрывать от здравого смысла. Хотя атеисты, гуманисты и свободомыслящие в Америке составляют ничтожное меньшинство, они вправе свободно выражать и практиковать свое неверие, как им заблагорассудится. Но это не значит, что им в угоду богобоязненное большинство надо лишить голоса. Учреждение форума пакистанских христиан. 5 христианских конфессий Пакистана приняли решение об учреждении форума пакистанских христиан с целью скоординированного ответа на угрозы фундаменталистов, направленных против религиозных меньшинств страны, сообщает Regions.ru. Решение было принято на встрече в Лахоре, в которой участвовали католическая, англиканская и пресвитерианская церкви, а также армия спасения и евангелические ассамблеи. Религиозные меньшинства в Пакистане, говорится в коммюнике, претерпевают социальную дискриминацию, религиозные гонения, злоупотребления со стороны закона и религий, однако правительство, как кажется, не внимает их голосу. Инициатива последовала после недавних нападений на христиан в штате Пенджаб, поясняет Invictory. Большую часть задержанных освободили за неимением доказательств. С 2001 года 50 христиан оказались жертвами терактов. Представители течения ахмедитов, которых остальные мусульмане считают еретиками, также не раз подвергались атакам. Более 100 ахмедитов были убиты, а 700 были арестованы по обвинению в богохульстве. Обнаружена лестница периода второго храма. В ходе раскопок, проводимых израильскими учеными в Иерусалимском национальном парке в городе Давида, был обнаружен фрагмент ступенчатой улицы, ведущей к бассейну Шилоа. Постройка датирована периодом второго храма с 50 года до новой эры по 100 год новой эры, сообщает сайт Министерства туризма Израиля. Впервые эту дорогу обнаружили ученые из Британского фонда исследования Палестины в 1894-97 годах. После завершения раскопок участок был снова покрыт землей. Еще несколько фрагментов улицы были найдены севернее в 1937 году экспедицией Джонса и в 1961-67 годах экспедиции Кэтлин Кэнион. Они также были впоследствии законсервированы. Найденная часть дороги, состоящая из чередующихся широких и узких ступеней, находится в 550 метрах к
югу от Храмовой горы и представляет собой фрагмент главной магистрали Иерусалима, идущей от бассейна Шилоа. Профессор университета Хайвы Рони Рейх сообщает, во времена второго храма паломники начинали свое восхождение на Храмовую гору с этого места. Это самая южная точка дороги, часть которой уже была обнаружена вдоль западного склона Храмовой горы. Археологические раскопки велись на узком промежутке шириной 1-2 метра в западной части дороги. В ходе дальнейших исследований предстоит выяснить, связаны ли между собой найденный фрагмент, другой участок дороги, а также водоотводный канал, обнаруженные неподалеку 2 года назад. Раздел ведет Катерина Гертель.

Посылочка. Жизнь состоит из многих историй. Кто голод пережил, то знает цену хлебу. Всегда, когда хлеб в руки беру, поднимается в сердце благодарность к жене и Богу. Без них я бы не дожил до сегодняшнего дня. Где и когда похоронены мои родители, не знаю. Теперь я самый старший в моем роду. Родился я в сентябре 14 года. Мне нынче исполнилось 95. Жена меня моложе, но тоже в здравом уме и помнит все еще лучше, чем я. Ее родители поволжские, а мои бессарабские немцы из Баден-Вюртенберга. Перебрались в немецкую колонию на Кавказ. Мария мне сразу понравилась, но пришлось ждать, пока подрастет. 2 года дружили, потом я окончил курсы трактористов и работал в колхозе. Говорить по-русски научился уже взрослым, но от акцента всю жизнь избавиться не мог. Как только рот открою, заговорю, спрашивали: «Ты кто, татарин?» «Немец», — отвечал я. «Ах, немец», — говорили некоторые, и я с ними старался больше не встречаться. Но были и очень хорошие люди, многих война сгубила. Самый несчастный день в моей жизни был, когда нас разлучила трудармия, а самый счастливый, когда я вернулся домой. Мы были такие бедные и такие счастливые. 70 лет вместе, у нас 5 детей, 13 внуков и 22 правнука. Помню всех, кого как зовут, где и когда он родился. Дети у нас хорошие, они нас не забывают. Каждый день навещают, внуки гуляют с нами, по дому помогают. Все хорошо, вот здоровье бы прибавить. А то без тележки во двор выйти боязно, силы не те, рассказывал Яков Граубергер. Любовь подобна дереву, она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни, и продолжает зеленеть в нашем сердце даже глубокой осенью жизни. От непосильного труда трудоармейцы быстро ослабевали. Карьерная каторжная работа выжимает из человека все соки. После работы грязные люди заходили в бараки и падали на нары. Помыться, постираться не было никакой возможности. Вода привозная. Норма на человека 3 литра в сутки. Хочешь — пей, хочешь — умывайся, хочешь — постирушку устраивай, хочешь — баню. Все очень надеялись на снежную зиму. Пить и есть людям было почти нечего, зато работы валом. Кормили трудоармейцев из рук вон плохо. Не солоно хлебать, что врага целовать, говорят в народе. Чтобы осолить похлебку, повара отрезали от соленых селедок головы и бросали вместо соли в котел с баландой. Хоть какой-то вкус появился. Хлеб – это жизнь. Уронил кусок хлеба, подними и поцелуй, учили родители. Рабочим, выполняющим норму, выдавали на сутки 750 граммов хлеба, а нетрудоспособным и больным только 400. Яков лишился своей рабочей пайки сразу, как заболел. Теперь ему выдавали только половину. Вместо того, чтобы набраться сил, он лишался последних. На работу шли пешком 3 километра. Бригадир давно заметил, что Яков стал как-то странно ходить, ойкал, как будто топал по горячим углям, или вовсе ковылял, как утка. Однажды, возвращаясь в колонию с работы, он сильно отстал, и уставшая бригада, приплясывая, долго ждала его перед воротами на холодном пронизывающем ветру. Конвоиры не запускали и не выпускали за ворота никого, пока на перекличке общее количество голов не сходилось по списку. На другой день бригадир велел Якову уйти с работы на час раньше, чтобы бригада его не ждала. Они нагнали его почти у ворот, совсем беспомощного, подходили под мышки и дотащили до нар. Как бросили его на доски, так он и лежал, не в силах повернуться или пошевелиться. «Голод и труд, все перемрут», — подумал он. «Теперь настала моя очередь». Яков молча в мыслях стал искренне молиться Богу. Просил, чтобы не спасал ему помощь и спасение. Жизнь такая прекрасная, только люди этого не замечают. Гусиная кожа бывает и на человеке. Яков никак не мог согреться. Его постоянно кидало то в жар, то в холод. Осенний ветер задувал снежную пыль во все барачные щели и выдувал тепло. Печка топилась, но, казалось, не грела. А намокшая от пота одежда не сохраняла тепло. К неподвижному Якову подошел бригадир и по-дружески предупредил, что комендант сказал: «Если врач освобождение не подпишет, то утром пойдешь на работу или на гауптвахту. Выбирай». «Вперед ногами!» — криво улыбнулся Яков. «Если все-таки останешься в бараке, получи хлеб для нашей бригады.
«А то вечером всегда очередь», — попросил бригадир. Яков был неходячий, но помочь согласился. На другой день, с Божьей помощью, он отоварил карточки и коробку с хлебушком поставил на нары у своего изголовья. Но от сильной боли Яков полубредил, полузабывался, вскрикивал и стонал на нарах. Тело жгло и кололо так, что в глазах темно было. Вечером пришли голодные ребята. «Где хлеб?» — спросил бригадир. «Там». И Яков, не открывая глаза, протянул руку к коробке. «Пусто!» — удивился бригадир, увидев на дне лишь крошки. «Кто-то умудрился из-под носа взять чужое. Вор подлее подлеца, но голод прощения не знает». Рассчитываться пришлось больничной пайкой. 7 рабочих паек из своего маленького больничного рациона возвращал он 2 недели, и, оставшись без еды, лишился последних сил. Хлеба не стало, и друзей как не бывало. Жизнь уже посматривала на свой секундомер. Хоть и жили дружно, но одного не прощали в трудармии. Страшно было, если находился вор, укравший пайку у товарища. Его наказывали беспощадно. Мария не находила себе места. Сердце чувствует беду на расстоянии. В который раз бегала она на почту со своей просьбой разрешить отправить посылочку для своего мужа. «Немцам не положено», — был один ответ. «Стучите, откроется вам», — прочитала Мария в Библии. Она помнила, как стучал чужой человек в их двери. Так стучал, что мурашки по коже. И руками, и ногами барабанил. И всем телом наваливался. Если б сила была, двери б выломал. В безвыходном положении открыли ему тогда двери перепуганные женщины, а он душа человека оказался. Выходили его сообща, ушел он потом с низкими поклонами. Вот и Мария старалась достучаться до человечности сурового почтальона. Каждый день бегала она на почту упрашивать. «Никому не разрешают», — успокаивали ее старики да старушки, соседские каторжные немцы. «Дядя Миша, можно посылочку отдать?» — в который раз просила Мария. Почтальон даже не оборачивался в ее сторону. «Не положено». На другой день она снова прибежала попрошайничать. Усатый почтальон курил трубку, облокотившись на подоконник. «Можно посылочку отдать, дядя Миша?» «А куда?» «В армию». «Принеси», — разрешил он. Сломя голову, понеслась Мария домой собирать посылочку. Фанерный ящик она давно припасла. Быстро намесила тесто, вода, мука, соль. Все остатки муки вытряхнула из наволочки, приспособленной под мешочек. Напекла сухой хлеб, лепешки. Завернула в тряпочку, сунула в посылку. Остальное место заполнила доморощенным табаком. Листья нарубила, как на махорку. Все завернула в старые газеты, в тряпочку и еще положила туда спички. Быстро упаковала, забила крышку с заранее написанным адресом и, как на крыльях, понеслась на почту. Радостная возвращалась домой. А на другой день к ней приставали с каверзными вопросами. «Почему у тебя посылку взяли, а у нас нет?» — наседали на Марию соседи и родственники. «Я же не виновата, что он согласился», — оправдывалась довольно Мария, а потом отвечала по-библейски. «Стучите, и откроется вам». Умирающего Якова вызвали к коменданту. Держась за стенку, совершенно без сил, он поплелся в контору. Комендант велел расписаться в получении посылки, и в присутствии понятых и лагерного врача вскрыли ящичек. Лагерный врач, отломив кусочек лепешки, с удовольствием попробовал домашнего и разрешил к употреблению. Комендант вытряхнул табак из тряпки и увидел 2 коробка спичек. «Дай мне 1 коробку спичек», — попросил комендант. «Берите оба», — обрадовался Яков. Табак Яков хранил за пазухой. Сам не курил, но приходили заядлые курильщики из других бараков и выпрашивали куриво, предлагая взамен свой хлеб. Яков никому не отказывал и, подкрепившись, стал потихоньку жевать, набираться сил. А сам думал, что ни за что бы не обменял свой хлеб на золото, не то что на этот вонючий табак. Услышал Бог его молитвы. Посылка пришла просто вовремя. Милая женушка обратно спасла ему жизнь. Поправившись, Яков снова вышел на трудовую вахту. Райнхольд Шульц.

Брошенные. Недетское детство. Есть семьи, в которые появление ребенка ожидается как чудо. Его еще нерожденного уже любят и ждут, придумывая имя, готовят колыбельку, и детское приданное вяжет крохотные башмачки и шапочки. А родившегося встречают улыбками, берут добрые и заботливые руки мамы, папы, бабушек и дедушек. Ему все внимание. Как хорошо, когда имеешь свой дом, своих родителей, братишек, сестренок, дядей, тетей. Хорошо даже, когда у ребенка всего лишь одна мама или папа, но они любящие и заботливые. Но есть дети, появление которых никто не ждет. Ожидание их вызывает лишь досаду и даже ненависть. А родившихся оставляют в роддомах, больницах, под чьим-то порогом или даже выбрасывают на помойку. И дети попадают в дома-малютки, детские дома, интернаты или вообще живут от года в год в палатках отказников при детских больницах. Такие дети, если они способны говорить, начинают называть мамами воспитательниц, няней и всех приходящих в гости, потому что потребность в матери заложена Богом в генах человека. А эти детдомовские мамы не всегда похожи на мам в общении с детьми. Ой, как не всегда. Не все, конечно, слава Богу. Этот школьный интернат необычен тем, что в нем учатся дети по специальной программе. Например, в первом классе в конце учебного года пройден еще не весь алфавит, а в четвертом классе по 6-7 уроков труда в неделю и только 2 урока русского языка. В этот интернат попадают дети из дошкольного детского дома для детей с умственными и физическими дефектами. К ребятам 1 и 2 класса по субботам приходит жена пастора одной из христианских церквей города. Татьяна Ивановна очень любит этих детей, и свое служение она ведет в воскресную школу. Дети, которым трудно дается обучение, легко запоминают стихи из Библии, с большим интересом слушают библейские истории, христианские рассказы, поют простые песенки о Боге, а в последующую субботу могут четко повторить то, что проходили неделю назад. Ребятишки с радостью встречают Татьяну Ивановну, спешат поделиться своими новостями, каждый заглядывает в глаза, ожидая ласки. «Мамочка Танечка пришла», а у мамы Тани для каждого ребенка имеется небольшой подарок, который ребенком воспринимается как бесценное сокровище, ведь он сделан руками, любящими руками, по велению любящего сердца, которым руководит Господь. Татьяна Ивановна сама по профессии педагог и прекрасно понимает, что детишки тоскуют по своим неизвестным или отсутствующим родным, что им хочется иметь свой дом, свое место в семье, свой уголок и так далее, а не быть общественным ребенком. И Татьяна Ивановна вместе с детьми молится, чтобы нашлись их родители, чтобы хоть кто-то из родственников пришел проведать ребенка. Сегодня в классе необычное оживление. Татьяну Ивановну еще в коридоре встречает взволнованная воспитательница со слезами на глазах. У Людочки Б. родители нашлись, и сейчас они в классе. У школьной доски на стульях сидят сконфуженные, вполне прилично одетые и с полными приличными лицами молодые мужчина и женщина. На коленях у женщины, припав к ней всем тельцем, восседает возбужденная и неверующая в свое счастье Людочка. Она непрестанно гладит женщину по голове, лицу, плечам, рукам. «Не признак ли это?» — приговаривая. «Мамочка нашлась! Моя мамочка! Моя! Моя! Моя любимая!» Потом хватает за руку мужчину и повторяет. «И папочка нашелся! Мой совсем мой папочка!»
И так до бесконечности, глаза огромные, говорит и говорит и говорит. Прервать ее невозможно. Время от времени она поворачивается к окружающим ее детям и проговаривает скороговоркой им то же самое. Ребятишки обступили их со всех сторон. Кольцо суживается, детские лица настороженные, сосредоточенные на важности момента, в глазах зависть и ожидание, и недетское напряжение. О, как им хочется, чтоб это были их родители, чтоб пришли за ними. По очереди дети по одному вырываются из круга, бросаются к Татьяне Ивановне, которая сидит за учительским столом, шепча на ухо. «Видите, видите, у Люды мама и папа нашлись». На что мама, Таня неизменно отвечает: «Видит Бог, и у тебя найдутся». Людочка выразила общую мысль, громко сообщив родителям: «А вы молились, чтоб Господь послал нам родителей? Вот вы и пришли». Женщина, прижавшая к себе девочку, плакала и плакала. Мужчина с повлажневшими глазами, слегка заикаясь от волнения, сказал: «У тебя, дочка, есть дом, старшая сестра, бабушка и дедушка». Людочка взмахивает ручками, поворачиваясь к ребятам, и повторяет: «У меня есть дом, у меня есть сестра, у меня есть бабушка и дедушка». Сообщение о том, что есть еще корова и собачка, приводит Людочку в неописуемый восторг. Родители приехали не с пустыми руками. Они привезли полный пакет разной вкусности: и фрукты, и конфеты, и печенье, и варенье, и мед. Людочка периодически вскакивает с маминых колен, подбегает к воспитательнице со словами: «Мама Валя, давай накрывать на стол. Моя мамочка и папочка угощение привезли. Будем пить чай и угощаться». Говоря это, она ни на мгновение не теряет из поля зрения родителей. При любом их движении она стремглав бросается вновь на мамины колени. Бедная Людочка, бедные детки, как истосковались их маленькие сердечки по настоящей родительской любви! Как хотелось им иметь неприходящую маму, у которой дома своя семья и свои дети, а маму, принадлежавшую только им, которая любила бы их не за то, что они что-то правильно или неправильно сделали, а просто за то, что они ее дети, как любит, например, Господь. Родители Люды приехали в субботу. Директор детского дома должен был появиться в понедельник. Кое-как уговорили девочку потерпеть 2 дня. Она была готова отправиться с родителями домой тут же. Потом уже выяснилось, что в роддоме маме и родственникам сказали, что девочка родилась с признаками болезни Дауна. Поэтому они решили не обременять свою жизнь больным ребенком. Отказались от нее там же, в роддоме. Говоря это, родители плакали и прятали глаза. Как это или не так, Татьяна Ивановна не узнавала. Впоследствии у девочки при отсутствии дефектов в физическом развитии появилось нечто среднее между задержкой психического и умственного развития с легкой степенью дебильности. Никакой болезни Дауна не было. Девочка была красива, ласкова и послушна. Попади она сразу в домашнюю обстановку, легкие дефекты умственного развития могли бы пройти без следа. И не училась бы она сейчас в спецшколе для недоразвитых детей. Впрочем, Татьяна Ивановна не допускала мысли судить отца и мать. Бог им судья. У нее просто болело сердце за этих детишек. Когда родители Людочки ушли, мама Таня собрала всех ребятишек и сочувствующих воспитателей, нянечек, и предложила помолиться. Дети плакали. Кто как умел и мог осмыслить происходящее, благодарили Господа, что у Людочки теперь будет настоящая семья. Но каждый ребенок в конце молитвы добавлял: «Иисус, найди мою маму и папу».
Губы воспитательниц беззвучно шевелились, из глаз лились слезы. Поразила молитва одного мальчика с детским церебральным параличем. Говорил он с трудом: «Господи, может, я кому-то пригожусь? Я бы любил маму и папу, хоть без рук, хоть без ног, хоть пьяных». Этот ребенок не только мечтал, чтоб его любили, он мечтал отдать свою любовь несчастным родителям. А Татьяна Ивановна думала, что когда сердце касается Бог, дефектные дети могут поступать как недефектные. И это тоже чудо Божье. Татьяна Ивановна каждый день молится и просит всех молиться, чтобы не передумали родители, не осиротили сердца ребенка второй раз. Ведь уже был случай, когда вот так за Федей пришли родственники. Неделю походили, обнадежили малыша, а теперь полгода не появляется. А у ребенка не глаза, а сплошная тоска. На днях Татьяна Ивановна поведала, что Людочка все еще в детском доме, прошел месяц, но родители оформляют документы. Отказаться просто, написал отказную, и все. Вернуть ребенку трудно. Нужно многие инстанции оббегать, собрать кипу справок, пройти разные комиссии. Да ведь и не шутка это. 7 лет жили в часе езды от детского дома и не вспоминали о дочери. О, Господи, все в Твоих руках. Дай, чтоб желание родителей осталось в силе, чтоб Людочка, наконец, обрела родной дом, семью. Господь, сколько этих Людочек и Федечек, прости над ними свою руку, сохрани от зла. Бог вдов и сирот, будь им всегда охраной. Дай, чтоб все они стали Твоим достоянием. Забудет ли женщина грудное дитё свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исход 49.15. Татьяна Жембровская. Россия.

Мне сиротливо в думах о тебе. Дочь живет с семьей в Калининградской области, а сын с семьей рядом с нами. Болит душа, что они двойняшки, а теперь разделены границей, расстоянием. Мы всегда жили рядом до переезда в Германию, но, видимо, так Господу угодно для блага нашего, на все его святая воля. А теперь о детях, которым наше родительское пожелание быть с Господом. Дочь в городе Гусеве, член лютеранской церкви. Мы рады, что именно в трудное время разлуки с нами Господь ее наставляет, укрепляет, утешает. Мы молимся, она там, мы здесь, и уповаем на Господа. Помолитесь и вы за это. Это мой стих для доченьки. Дочери, ты никогда не будешь одинокой, коль будешь чтить небесного Отца. Порой ненастной, трудной и жестокой, ты утешайся верою в Творца. Не оставляет верных без внимания, он утирает горькую слезу. Всегда он чуткий к нашему страданию и нас хранит, как тонкую лозу. Я чувствую ее, когда особенно мне сиротливо в думах о тебе, когда я от болезни телом сгорблена, когда слабею в жизненной борьбе. И это вдохновенное присутствие среди печальных и ненастных дней, и тихое душевное напутствие, и нет его милее и нежней. Хочу, чтобы имели утешение вы в Господе, кровиночки мои. Прекраснее всего мне с ним в общении, чем все мирские праздничные дни. Слова бледнее милости Спасителя, как о любви его нам донести. Мы молимся о вас, как все родители, а с ним бессмертным в небо вам найти. Мы тоже, спотыкаясь о неверии, с надеждой поднимаем очи вверх. Там и Иисус, ходатай примирения. Он муж скорбей, он искупил наш грех. И слава Богу, я не одинокая. Господь меня на старости обрел, взял за руку и в небушко широкое дорогою прекрасную повел. И ты, дитя, не будешь одинокою, коль будешь чтить небесного Отца, порой ненастной, трудной и жестокою, ты утешайся верою в Творца. Валентина Гербер.

Стихи наших неписателей. Давид Воробьев. Хлеб жизни. Было время, не хватало хлеба, а без хлеба очень трудно жить. Мучила людей одна проблема — как бы где-то хлеба раздобыть. И казалось, счастье в хлебе скрыто, нужен хлеб и больше ничего. Тот, кто очень долго не был сытым, знает тайну счастья своего. Почему семейный мир нарушен? Почему так много всяких бед? Потому что дети просят кушать, потому что хлеба в доме нет. Так казалось, но проблема эта не стучится больше в каждый дом. Голод, он и есть, быть может, где-то, только нам он многим не знаком. Ну так что же счастье засияло? Ссоры, распри не калечат жизнь. Может быть, разводов меньше стало от того, что деньги завелись. В доме хлеб, и многое имея, гарнитуры, люстры и хрусталь, человек не сделался добрее, человек счастливее не стал. И ему бывает очень тесно средь вещей в искусственном раю. Человеку нужен хлеб небесный, чтобы душу напитать свою. Люди, мы вам истину расскажем. Нет дороже в мире ничего. Бог в ответ на все проблемы наши подарил нам Сына Своего. Это Он сказал: «Ко мне придите». Это Он покой среди скорбей. Иисус, наш любящий Спаситель, хлебом жизни ставший для людей. Без Него ни радости, ни света, без Него погибель для души. Друг мой, брат, сегодня, слыша это, к Иисусу с верой поспеши. Он с любовью примет приходящих, наполняя радостью сердца. В нем источник жизни настоящий, жизни, не имеющей конца.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Нам пишут из Америки. Единственное еженедельное. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 1 Иоанна 1, с 1 по 3 стихи. Воплощенное Слово пришло в человеческий мир. Нам стал понятен и доступен Бог благодаря Его Сыну Иисусу Христу. Мы узнали Его волю, Его желания и намерения. Он хочет, чтобы мы были счастливы и имели надежду. Это великая радость в сердце каждого, кто родился от Бога. И теперь человек может найти мир и покой душе своей. Живое Слово Божье имеет силу возрождать человека, обличать его неправильной жизни и указывать на выход из тьмы к истинному свету. Я рад приветствовать забытый алтарь на американской земле и желаю всем сотрудникам Божьих благословений и успеха. Мое знакомство с алтарем произошло почти с его первых номеров, когда сестра Галина Вольф приезжала к нам в Америку и встречалась с Николаем Александровичем Водневским. На страницах газеты «Наши дни» Водневский несколько раз предлагал читателям познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра». Он был всегда рад новым христианским изданиям и никогда не переживал о конкуренции. С радостью помогал советами и материалами. Он считал, что Слово Божие должно распространяться различными путями, в том числе и через печатное слово, и достигать сердец тех, кто еще не знает истины, так как он сам уверовал через маленькую христианскую брошюру. Когда я планировал поездку в Германию, филиал нашего офиса, то Николай Водневский обязал меня побывать в редакции «Забытого алтаря». Об этой встрече сестра Галина писала в одном из номеров «Алтаря». Газета «Наши дни», с которой я хочу вас немного познакомить, также имеет день и место своего рождения. Это май 1966 года, штат Калифорния, США. Она принадлежит Тихоокеанскому объединению церквей ЕХБ. И вот уже почти 44 года каждую неделю, как птички из гнездышка, влетают в разные края нашей необъятной земли свежие номера. Как и любое начинание, газета испытывала большие трудности и по части финансов, и по части признания. Мало кто верил в ее жизнеспособность и что она продержится хоть какое-то время. Но ее основатель и долголетний редактор Николай Александрович Водневский был великим мужем веры, всецело полагавшимся на Господа. Он часто говорил, что наши дни – дело веры. Вот как Водневский вспоминал, как сам уверовал через маленькую христианскую брошюру, которая полностью перевернула всю его жизнь. Находясь в Мюнхене, я начал посещать православную церковь, но так и не мог обрести душевный покой. Однажды ко мне постучал молодой человек и предложил несколько маленьких христианских брошюр В. Марцинского.

Этот день был 14 августа 1948 года. Горя любовью к своему Спасителю и желанием спасать от погибели души, имея от Господа литературный дар, Николай Александрович начал распространять через печать благую весть об Иисусе Христе. Вначале он печатал свои статьи в православной газете, издаваемой в Сан-Франциско. Но когда цены за публикацию статей выросли баснословно, то наступил такой момент, когда он решил взяться за издание собственной христианской евангелизационной газеты. С большими трудностями родилась единственная пока в мире еженедельная русскоязычная христианская газета «Наши дни». Была заплачена очень высокая цена. Жена Водневского Анна и другая сотрудница были наборщицами на старых линотипных машинах, погубивших и здоровье. Набор совершался при помощи расплавленного свинца. Очень скоро сестры были поражены неизлечимой болезнью лейкемии, и обе отошли к Господу. Здоровье Николая Александровича тоже надломилось из-за больших неустройств, физических и моральных нагрузок. Ему пришлось оставить служение в газете, но позже он снова берется за этот труд и совершает его до дня своего перехода к Господу. Слово Божье было приоритетом в жизни Николая Александровича. На фундаменте слова он строил всю свою жизнь и служение газеты и призывал к тому же других. В своих проповедях, статьях, радиопередачах или в личных беседах он призывал народ Божий читать Слово Божие постоянно, молитвенно и размышлять о нем. Очень много свидетельств мы получили о том, что газета «Наши дни» была первой маленькой тропинкой к познанию истины, к возрождению и рождению свыше. Издание еженедельной газеты – это очень большой труд, хотя работников у нас всего несколько. Очень большой вклад в служение газеты вносит сестра Вера Кушнер, которая с первого ее номера всегда помогала Николаю Водневскому. Ее стихи, статьи, переводы с английского по сей день украшают газету. Но мы имеем и добровольных помощников, которые помогают в упаковке и сортировке газет. Каждый выпуск нового номера – это наша радость. Мы благословляем его на всем пути, пока он не дойдет до читателя. Все годы редакция ютилась в маленьких неудобных помещениях, но в сердцах наших был большой простор. Враг душ человеческих много раз восставал и желал разрушить это дело, но Господь помогал нам. Нас несколько раз обворовывали, крали почтовые адреса подписчиков. В 2003 году нашу редакцию подожгли, и она полностью сгорела. Но остановки в издании газеты не произошло. Враг не достиг своей цели. Бог давал силы, хотя было очень трудно. Сейчас у нас хорошее, удобное помещение для работы. Слава Богу! Он действительно превращает даже самые наихудшие замыслы врага во благо детям своим и для славы своей. Газету мы посылаем в 37 стран, на все континенты, даже до края земли, в самые отдаленные районы Крайнего Севера. Она заходит в одиночные камеры пожизненно заключенных, в камеры строгого и общего режима во многих странах. Она идет в дома престарелых и школьные библиотеки. Для жителей Европы у нас есть филиал нашего офиса в Германии. Здесь вы можете оплатить свою подписку. Газеты стран Европы мы посылаем из Америки. Надеемся, что с увеличением числа подписчиков мы будем издавать ее в Германии. Стоимость подписки для Европы – $55. Это 50 номеров в год. У нас также есть филиал в Украине, где мы печатаем и распространяем газеты по всем республикам бывшего Советского Союза. Оплату подписки на газету «Наши дни» для ваших друзей, проживающих в СНГ, вы можете присылать нам в США или в наш филиал в Германии. Стоимость подписки на год – также $55. Подписка по Америке – $45. Мы принимаем все виды оплаты – чеки, мани,

ордера, наличные и все виды кредитных карточек. Тем, кто еще не знаком с газетой «Наши дни», мы высылаем ознакомительный номер бесплатно по любому адресу. Газета – это посланник, она совершает свой труд, неся живое слово Господне, которое проникает в сердце и сокрушает его. Да благословит вас всех Господь! Давайте все вместе нести слово Его во тьму греха. Молитесь о нас, сотрудниках газеты, распространяйте ее усердно, поддерживайте жертвенно, желая также каждому читателю святой и праведной жизни быть чистым и верным сосудом, через который был бы виден Господь. Будем распространять Слово Его. Ответственный редактор газеты «Наши дни» Иван Бруяко, USA.

Он открывал Америку. Среди американских иммигрантов из бывшего Советского Союза около 1 миллиона прибыло в страну по статусу религиозного беженца, и все они обязаны одному человеку, имя которого Борис Перчаткин. Это он по предложению американского президента Рональда Рейгана выступил в 1988 году в Конгрессе США, и Конгресс под впечатлением этого доклада проголосовал за предоставление статуса беженец по религиозным мотивам. Первоначально для пятидесятников, а через год для баптистов и адвентистов. Этот мужественный человек и христианин в тяжелые годы не боялся советского КГБ, но публично отстаивал свободу и защищал преследуемых за веру. Такая позиция стоила свободы ему самому и его родственникам. Борис задерживался КГБ более 10 раз, но эти аресты обернулись свободой для многих людей. Борис Перчаткин организовал христианскую правозащитную организацию. Кроме того, он лично оплатил и выслал в СССР более 1000 приглашений для переезда в США по религиозным мотивам. Все это время работа велась практически за личные средства Бориса, а также за счет продаж его книги «Огненные тропы». Годы подпольной деятельности, репрессий, тюрем, психологического давления со стороны КГБ сильно подорвали здоровье Бориса. Сейчас в связи с тяжелой болезнью, рак в прогрессивной форме и потерей работоспособности у него нет возможности платить за медицинское обслуживание. Не было медицинской страховки и лечение проводилось в долг. Он вынужден также приостановить служение христианского правозащитника, так как сам финансировал свою деятельность. Просим вас поддержать Бориса Перчаткина в молитвах. Редакция.

поиск. Хочу поблагодарить за отзывчивость всех, кто ответили нам на наш поиск. Забытый алтарь, 131. Мария Госин. Мир вам, дорогая редакция «Забытый алтарь». Мы ищем церковь в городе Дуйсбург, район Хомберг, ЕХБ или Freie Evangelische Christusgemeinde. Пожалуйста, помогите. Много благ вам от Господа. Катарина Гуге. А я старшая. У меня большая просьба ко всем читателям газеты. Я ищу церковь, где собираются христиане, любящие Господа. В Новосибирской области, станция Татарск. Очень прошу, откликнитесь на мою просьбу. Мои сестры ищут Бога, а я, старшая, живу в Германии и очень переживаю за своих родных сестер и брата. Я молюсь за них и прошу у Бога, чтобы Он их спас от вечной погибели. Я им, конечно, свидетельствую об Иисусе, о жизни вечной. Они посещают православную церковь, и я не теряю надежды, что Бог их спасет. Ольга Хекель. Виделись в 1980-м. Я слышала от знакомых, которые получают алтарь, что вы помогаете найти родных. Я очень этому обрадовалась и решила к вам обратиться. Хочу найти своих двоюродных братьев, Вебер, Андрея и Карла, сыновей моего дяди Карла Вебера. Последний раз мы виделись в 1980 году в городе Таласе в Киргизии, когда они были у нас в гостях. Предполагаю, что Андрей 1963 года рождения, а Карл старше Андрея на 2-3 года. Андрей был женат, его жену звали Римой. Моего отца в 1939 году призвали в Красную армию. Мне было всего один месяц. Больше мы его не видели. Нам сказали, что он без вести пропавший. Его брат Карл попал в плен к фашистам. После освобождения домой не попал, а отправили его в Норильск на 25 лет. Отсидел 15 лет, освободили после смерти Сталина. Женился, жену звали Настя. До пенсии работал в Норильске сантехником. Вышедший на пенсию, обменял квартиру на Ташкент-Ангрен, 2-2. Проживал там до смерти в феврале 1984 года. У меня сохранилась фотография их семьи. Может, кто из читателей узнает их? Роза Миллер, Геборна Виба. Ищу без имени. Прочел вашу газету и пишу вам скорбное письмо в надежде на понимание. До заключения жил в Саратовской области, город Петровск. За 20 лет заключения все родные умерли. А если и есть живые, то они, наверное, не знают моего адреса. Через вашу газету хочу обратиться к тетушке, которая живет в Украине, в Одессе. Я ее никогда не видел. Мама умерла 5 лет назад, но очень хочется получать письма от родного человека. Если не откликнется моя тетушка из города Одессы, прошу передать мой адрес братьям в Господе для оказания мне материальной помощи. Можно мне выслать денежный перевод из любой страны мира. Прошу ваших молитв. Валерий Куликов, Вологодская область, Россия.

блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие.

блаженны чисты сердцем. Блаженны миротворцы. Блаженны изгнанные за

Резонанс. 3 года живем в Польше. Прочитали газету «А город тот в Польше», «Забытый алтарь» 131. И решили откликнуться. Наше письмо тоже было опубликовано на страницах газеты. Так мы познакомились с теми, кто отозвался на нашу просьбу. Вот уже больше 2 лет мы живем в Польше. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому, чем это было в Казахстане. Поэтому хочу ответить вам, Альберт, чтобы вы не держали обиды на того брата, который не смог поехать за многие сотни километров и сделать фото с памятника вашего деда. Очень непросто это сделать, а Христос действительно дал заповедь носить бремена друг друга. Но это значит, чтобы я был готов нести бремя других, а не другие имели всегда готовность нести мое бремя. Я думаю, что, может, мы смогли бы вам помочь, только вот название такого города, Дроссен, мы не можем найти на карте Польши. Я думаю, что это старое название той местности, теперь оно может называться по-другому. Или хотя бы того немецкого города Горец мы тоже на карте не нашли. Пожалуйста, Альберт, напишите эти названия, как они написаны не по-русски. Я не обещаю, что мы специально поедем искать эту могилу, так как далеко живем от границы с Германией, но иногда мы едем в Германию, и, зная точное название местности, могли бы заехать, чтобы сфотографировать памятник. В феврале у нас заканчивается подписка на забытый алтарь, и я не уверена, что мы будем иметь подписку дальше. Поэтому, если вы, Альберт, захотите нам написать, то наш адрес есть в редакции. Большое спасибо тебе, забытый алтарь, что целый год мы могли быть в общении дорогих детей Божьих. Александр и Елена Туркевич, Польша. Пишите о себе. Изменить прошлое мы не в силах, но мы можем с помощью Господа улучшить взаимоотношения сегодня и завтра, и в будущем. Ибо Господь учит прощать. Вы спрашиваете, а у русских что, не было сирот? Скажу о том, что в войну страдали многие народы, в войну были втянуты многие страны, она и называлась мировой войной. Поэтому говорить о страданиях только одного народа нельзя. Нельзя делить мир по национальностям. Как счастливы мы, что у нас есть Христос, что жертва Его позволяет нам стать детьми Божьими. Дети Божии – это сообщество без национальных разграничений. Скажу о себе. Одна бабушка моя по имени Евгения родом из Украины, другая – Доротея, из поволжских немцев. Прадед носит имя Замуил. Мне часто в спину летела еврейка. Кто же мои дети? Французы, что ли? Или, к примеру, должна ли я с нелюбовью относиться к свекрови, если она по национальности мордовка? История пишется для того, чтобы мы имели знания о прошлом, чтобы учились не совершать ошибок предков. Писание Библии – тоже история, написанная нам в назидание. Пишите и вы о себе. М.Д. Так было. После войны немцев часто называли фашистами. Фашист – это был Гитлер. А при чем тут народ? Народ не хотел войны. В бывшем СССР было очень мало немцев, которые имели бы хороший пост. Основная масса – полеводы, доярки, строители, трактористы. Родилась и выросла я в Казахстане. У меня была подруга, ее папа был немец, а мама русская. У подруги был брат, который учился в России, в военном училище. Перед защитой диплома ему посоветовали взять фамилию мамы, русскую. То есть ему, как русскому, будет светлое будущее, а немцам он далеко не пойдет. К великому сожалению, это реальность и правда. Так было. Были такие, у кого мама немка, а папа русской национальности. Такие
старались скрывать происхождение мамы, чтобы жить было легче. Для меня нации не имеют большого значения. Я люблю всех. Господь дал мне эту любовь, за что я Ему благодарна. Перед Богом мы все одинаковые, все согрешили и нуждаемся в покаянии. И все дадим отчет Ему. Без подписи. Как на острове. Как я понимаю боль и страдания тех матерей, у которых неблагополучные дети? Не только умом, но и сердцем. Понимаю, потому что у самой в семье горе. К вере пришла из всех, пока я одна. Страшно, когда на глазах мучаются и погибают во грехе наши дети. Когда отворачиваются родные и близкие люди. Кажется, силы совсем покидают, и чувствуешь себя, как на острове. Но у нас есть Отец Небесный, наш Христос. Он еще дает дыхание жизни и не отнимает своей руки от наших детей. И это чудо. Надо научиться больше доверять Ему, научиться благодарить Его за все, даже за трудности. Все принести к Его ногам, верить, что Он не оставит страдающего, и молитвы за детей Он услышит. Поделитесь своим горем со старшими братьями общины. Если не можете всем об этом объявить, помолитесь с постом, ведь много может усиленная молитва праведника. Церковь — это наша семья, а мы все должны друг за друга молиться. Иногда мы боимся, что не поймут, значит, мало у нас доверия и веры. Не унывайте, это только врагу на руку, сомнения и унылый дух. Держитесь Иисуса, Он не возложит больше, чем можем нести. Наш Иисус сказал, что Он с нами до скончания века, только бы мы остались Ему верны до конца. Не огорчайте Его сомнениями. Пусть нас укрепляет Слово Его. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Иова 5:17-18. Людмила Бунг. Благодарю за два номера, которые мне прислали, и этим письмом хочу возобновить подписку для дорогих мне братьев и сестер, а также для родных моих детей в Казахстане. Прервалась подписка из-за того, что дети хотели переехать. Прошу также выписать для их маленькой общины забытый алтарь. Пусть он будет для них как помощь. Елена Круг. Хочу выразить благодарность семье Егору и Фриде Е. Это наши бывшие соседи. Мы не теряем с ними связь. Они регулярно выписывают нам газету «Забытый алтарь». Помогают нам и морально. Мой муж прикован к постели уже 5 лет, а сын совсем оглох, больной. Они по телефону справляются о нашем положении. Мои больные с нетерпением ждут «Забытый алтарь», где освещается житье-бытье людей, живущих в разных странах. Надежда К.

Давайте подумаем вместе. Крики под копирку. К этим письмам мы уже привыкли. Они приходят не первый год, и автор их нам тоже хорошо известен. Снова от Маслова, констатирует наша секретарь, вскрывая очередной конверт. И что в этом очередном конверте, мы, еще не читая, тоже знаем. 10-й или 70-й экземпляр очередного крика о невыносимой нужде, снятый на копировальной машинке и разосланный по теперь уже многочисленным адресатам. Инвалид первой группы, женат, имеет 2 детей. К письму прикладывает справки медицинские и, как правило, справку из христианской общины. Иногда фотографию семейную, пишет о своем бедственном положении, нужны деньги на лечение ему, жене, детям. Обратиться больше не к кому. Вы моя последняя надежда. Опубликуйте мое письмо. Лечусь нетрадиционными методами. 1 курс стоит $600 США. Пишет, что уже лечился, стало лучше. Нужны деньги на новые курсы нетрадиционной медицины. После первых же писем мы постарались дать адрес Анатолия Маслова тем из наших читателей, которые звонят нам в редакцию и предлагают помощь. Помочь духовной литературой, послать посылку неимущим с вещами и продуктами. Анатолию пошли посылки. Но тон рассылаемых им писем не изменился. Снова последняя надежда, снова не к кому обратиться, снова уже знакомые копии справок из поликлиники и церкви. Даже то, что жена приболела по-женски, а ребенок подпростыл, тут же нашло отражение в очередных письмах-криках о помощи. Письмо Анатолия Маслова было опубликовано одним из христианских изданий в Германии, не нашим, с довольно большим тиражом. Зная добросердечие христиан, представляем, сколько посылок, писем, да и денег ушло в Украину для немощного Анатолия, но тон и характер писем снова не изменился. «Приветствую вас всех работников забытого алтаря», пишет нам сестра Анна Ше из Кирхдорфа. 2-й год пишет мне этот брат из Украины. По мере сил помогают в Кирхдорфе Анатолию и его семье, но теперь он уже просит инвалидную коляску непростую, а электрическую. Простая его не устраивает. Узнали мы в редакции, что получил Анатолий и электрическую коляску, такую, какая не каждому инвалиду здесь на Западе по карману. 1000 стоит. Но и это не помогло Анатолию. Вскрывая редакционную почту, мы время от времени снова встречаем уже знакомые конверты от него. Обращает внимание то, что в этих многочисленных обращениях под копирку нет ни одного слова благодарности за уже присланное. Снова крики, крики о помощи. «Вам знакома такая фамилия Маслов?» спрашивает меня главный редактор одной из христианских газет из Америки в нашем телефонном разговоре. Он просто завалил нас письмами о помощи. Пишет и в редакцию, и в церкви американские. Конечно, знакома эта фамилия, вынуждена была ответить я. В свое время связывались мы и с пресвитером церкви, справки из которой так многочисленно дублирует Анатолий Маслов. Ответил нам брат-пресвитер, объяснил ситуацию. Увещевали Анатолия братья из церкви. Но... Снова шлет Анатолий свои крики в редакцию, рассылает письма под копирку читателям, пишет в другие христианские организации, миссии, издания. Как поступать нам в таких случаях, не знаю. Давайте подумаем все вместе. Ведь вы, читатели алтаря, наша семья, христианская, дружная. Давайте попросим мудрости у Господа, чтобы, не обижая, урезонить тех, кто из своей принадлежности к христианской семье, из своей физической немощи, из своей беды, давно уже сделал неиссякаемый источник дохода. Должны ли мы и здесь
оставаться добрыми самарянами, или стоит говорить в таких ситуациях свое спокойное, но решительное «нет». Помогите нам разобраться. Очень ждем ваших писем. Галина Вольф. Фамилию мы изменили. А на столе в редакции новое письмо. Дорогие братья и сестры, помогите мне немного средствами на лекарства и лечение сифилиса и других болезней. Лекарства очень дорогие, а также очень нуждаюсь. В витаминах для спорта, меде, барсучьем жире. Нужны кроссовки или туфли 42-го размера кожаные, черного цвета, носки, трусы, станок для бритья фирмы «Джилет» кассетный, мыло хорошее для лица, большое махровое полотенце, банные тапочки 42-го размера, спортивный костюм, рост 175, крем для бритья пенный фирмы «Джилет», крем-лосьон после бритья «Джилет», шампунь от перхоти, наручные часы механические, кипятильник, библию, кепку-блезер черную, размер 58, ремень черный кожаный, дезодорант сухой All Spice или Rexona, зубную пасту, бленд Амед 7 или Colgate Total 12, крем для ног, крем для лица и шеи, крем от морщин, щипчики для ногтей, блокнот, хороший, кожаный, для записей, продукты, чай, кофе. Мне 30 лет, я круглый сирота, обратиться больше не к кому. Даю адрес, куда вы можете выслать свою помощь и денежные переводы. Евгений, тюрьма, Житомирская область, Украина. От редакции. Вот и еще один крик о помощи. Теперь из тюрьмы. Что будем делать, дорогие читатели?

международная газета об Израиле накануне. Высылаю вам свое стихотворение, навеянное строчкой «Сердца их, соединенные в любви» Колоссянам 2.2. Поэтому и стихотворение называется «Соединенные любовью». Нас, разных, Бог соединил, как композитор ноты в песне, и в нас желание вложил трудиться в Царстве Божьем вместе. Пусть не похожие все мы, но на пути к воротам рая друг другу очень мы нужны, один другого дополняя. Теперь по жизни мы идем, сродненные Христовой кровью, объединенные крестом, соединенные любовью. Сергей Потапов, Барнаул,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: «Существует одно опасение, которое портит все удовольствие моей жизни», — сказал один мужчина. «И что это?» — спросил его друг. «Я боюсь», — ответил тот, — «что Библия права». Многие люди, они подобны этому мужчине, они боятся столкнуться с действительностью жизни и потому всячески избегают контакта с Библией, хотя внутри у себя в сердце чувствуют себя пораженными. Не лучше ли было бы добиться ясности? Если Библия не права, то я в сущности ничего не теряю, а если то, что в ней написано, правда, то благоразумнее прислушаться к тому, что она говорит.
1: Ученик Иисуса Христа, Петр, пишет в своем послании следующее. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывчи очевидцами Его величия». Дорогой радиослушатель, пусть истины Слова Божьего коснутся также и вашего сердца. После исполнения песни Иван Петерс представит тему сегодняшнего разбора Библии.

Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Эти слова из 10 стиха 19 главы Евангелия от Луки можно назвать ключом к этой книге. В ней автор особенно выделяет человеческую сторону Иисуса Христа. Сын Божий стал совершенным человеком и в этом образе начал борьбу за спасение человечества. Он был подвержен всякому испытанию греха, но в противоположность к людям одержал победу над искушениями. Этим самым он стал достойным принести жертву Богу за спасение людей. Добровольно он принес эту жертву. Умер на кресте, чтобы мы получили жизнь. Это, дорогие слушатели, тема Евангелия от Луки, которую мы желаем рассмотреть в этих передачах. Сегодня мы проведем вторую беседу и желаем, чтобы Господь помог нам правильно понять Его Слово и применить Его в нашей повседневной жизни.

Евангелие от Луки, третья книга Нового Завета. Разделено оно в Библии на 24 главы. В контрасте с другими тремя Евангелиями мы видим следующую картину. Евангелист Матфей писал как еврей евреям. Он описывает Иисуса как царя и приводит его родословие до Авраама, родоначальника Израиля. Марк, носящий римское имя и имеющий еврейское Иоанн, пишет для римского гражданина. Это видно из того, что он представляет Христа как слугу и раба. Римляне были рабовладельцами, и поэтому понимали этот образ речи. Лука был грек и писал для греков, подчеркивая особенно совершенство человечества Иисуса Христа. Немного позже в этой беседе мы рассмотрим причину этого. Иоанн, как автор четвертого Евангелия, писал его позже других, и в особенности уже для верующих. Он делает большое ударение на божество Иисуса Христа. Иустин Мученик, живший 135 лет после рождения Иисуса Христа, и другие христианские писатели второго столетия утверждают, что Лука был автором Евангелия и книги Деяний апостолов. По профессии Лука был врач. Это мы узнаем из послания к Колоссянам. В 14 стихе 4 главы этого послания апостол Павел передает привет Колоссянской церкви. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во многих местах Евангелия тоже замечается интерес автора к медицинским вещам. Его имя, красивый греческий стиль письма и предания говорят, что он был греком. Таким образом, Лука является единственным нееврейским писателем Нового Завета. О адресате этого Евангелия мы читаем в 3 и 4 стихах 1 главы. «Рассудилось мне, — пишет Лука, — по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Это, однако, не значит, что содержание Евангелия касается только одной личности. Титул «Кратестос», что в переводе означает «достопочтенный», который мы здесь встречаем, указывает на человека, занимающего высокую, важную должность. Такие люди в то время имели своих писцов и писателей, которые размножали книги, переписывая их от руки. Если таковым господам посвящалась книга,

то автор мог рассчитывать на ее перепись и более широкое распространение. Поэтому мы имеем полное право говорить, что Евангелие было предназначено для широкого круга читателей. Это предположение мы основываем и на том, что хорошо известные всякому еврею географические места Израиля подробно описываются и поясняются. Так что мы можем сказать, что особыми адресатами книги Луки был греческий и остальной мир. Приведем в подтверждение этому еще четыре других аргумента. Во-первых, цитаты из Ветхого Завета Лука брал из греческого перевода 70 толкователей. Это был знакомый и язычникам перевод. Во-вторых, Иисус назван здесь греческим титулом, как, например, «дикосколос», что значит «учитель», или «эпистатис», что означает «мастер» или «господин». Родословие Иисуса Христа, в-третьих, описано до первого человека Адама. Этот аргумент особенно выделяется в сравнении с родословием из Евангелия от Матфея, который писал евреям и поэтому ввел родословие Христа только до Авраама. В речах Иисуса, это четвертый пункт доказательства, что Евангелие от Луки написано для язычников, Лука совершенно упускает арамейские слова, которые часто употреблялись евреями. В начале первого столетия, когда Лука писал свое Евангелие, греческая культура и философия имели большое влияние на население тех стран. Центральной мыслью греческой философии было совершенство человека. Поэтому Лука придает большое значение человеческим чертам и непорочной жизни Иисуса. Так что картина Христа, данная нам в этой книге, показывала греческим мыслителям высший идеал морали и чистоты. Хоть и божественной стороне Христа придается очень важное значение в Евангелии от Луки, больше внимания, однако, автор уделяет здесь его человечеству. Эту книгу можно назвать комментарием к таинственным словам апостола Павла из 3 стиха 8 главы послания к римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Как врач по профессии, Лука описывает нам Христа как совершенного врача, который пришел не только послужить, но ходил, благотворя и исцеляя всех, как мы читаем в 38 стихе 10 главы книги «Деяния апостолов». Все четыре евангелиста описывают историю испытания Христа в пустыне, но один Лука добавляет, что после этого дьявол отошел от него только на время. Все писатели писали о молитвенной борьбе в Христа в Гефсимании, но только врач Лука повествует нам о поте, как капли крови, стекающем на землю, и о ангеле, укрепляющем его. Все четыре евангелиста пишут о покаянии Петра после отречения. Но один только Лука говорит нам о взгляде Христа, вызвавшем в Петре сожаление и раскаяние. 61 других случаев и примеров мы находим в повествовании Луки, о которых не упоминают другие три евангелиста. Итак, беря во внимание все вышесказанное, мы можем прийти к выводу, что тема Евангелия от Луки выражена в 10 стихе 19 главы этой книги. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус действительно имел право стать жертвой за грехи человечества, потому что Он сам как человек не имел греха. Римский сотник, видя умирающего на кресте Спасителя, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Этим еще раз подтверждено совершенство человечества Иисуса Христа. Он ничем не отличался от всех других людей вокруг Него. Но Он невинный, умер за нас виновных. Поэтому нам открыт путь к Богу. Он принял на Себя наказание за наши грехи, смерть, и поэтому предлагает нам жизнь. Можно ли человеческим умом познать и измерить эту великую любовь?
Это говорит Лука Феофилу, которому он посвятил свое Евангелие. Написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Но, как мы уже сказали, Лука преследует этой книгой еще и другую цель. Тщательно исследуя все обстоятельства, Лука дал всемирно распространенному учению Иисуса Христа солидное историческое основание. Археологические исследования, особенно последнего времени, показали, что Лука придавал важное значение историческим фактам и событиям. Богословы и историки предполагают, что Евангелие от Луки написано до 70-го года нашей эры, во время двухлетнего тюремного заключения апостола Павла, точнее в 63-м году. Павел в это время еще был жив. Это мы узнаем из того, что вторая книга Луки «Деяния апостолов» говорит о его путешествиях с Павлом. И в первом стихе этой книги он говорит: «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и о чем учил от начала». Значит, Евангелие было написано перед книгой «Деяния апостолов». Но и эта вторая книга была написана до 70-го года. Я делаю этот вывод из того, что Лука не упоминает о очень важном в истории христианства событии – разрушении Иерусалима в 70-м году. Вся книга «Деяния апостолов» ни одним словом не упоминает это событие. Поэтому мы датируем это третье Евангелие на 63-й или 64-й год нашей эры. Примерно в это же время были написаны и Евангелия от Матфея и Марка. Итак, прежде всего, Евангелие от Луки стало Евангелием для всего мира, как это проповедовал и Павел. Эта проповедь основывалась на предлагаемом Иисусом Христом единственном универсальном спасении. Иисус представлен нам как Спаситель всего мира, как друг бедных и Господь грешных, в Его полном совершенном человечестве. «Есе хомо» – «Се человек», должен был высказать Пилат. Божественная радость звучит через всю книгу. Это ликование потерянных и вновь найденных. И хоть Ренан был большим скептиком, он называет Евангелие от Луки прекраснейшей книгой мира и кладом для художников. Ни по какой другой книге не нарисовано столько прекрасных картин. Так пишет дальше Ренан. Все смеется, все плачет, все поет. Это песнь народа. Это осана для малых и бедных. Мы уже неоднократно упоминали о первых вступительных стихах Евангелия от Луки. Этот пролог, состоящий из 4 стихов, написан классическим греческим языком. Он показывает, как Дух Святой совершенно естественно употребляет человека для письма Слова Божия. В нашей следующей беседе мы начнем последовательный разбор Евангелия от Луки. И было бы желательно, чтобы вы пригласили к этому изучению Библии своих друзей и знакомых. Еще один совет. Если возможно, записывайте эти программы на магнитофонные ленты или кассеты, чтобы совместно с другими обсудить и подробнее разбирать сказанное. Мы также будем вам сердечно благодарны за все отзывы, советы и пожелания. Ими вы можете обогатить эти программы. Итак, пусть Господь вас всех обильно благословит при изучении Его Слова.

Святая Библия, о книга благодатная, святая и понятная лишь тем, в ком Божий Дух, кто с верой и с молитвою, молясь, как перед битвою, ее читает вслух, прося у Бога мудрости, чтобы понять все трудности, чтоб в сердце все слагать. Тот сам в ней назидается, и те, кому читается, получат благодать. Еврей ли ты, язычник, муж честный или опричник, коль с верою читать начнешь святую Библию, поймешь тогда, что гиблою дорогой ты идешь. Оставишь преступления, полн страха и волнения, пред Господом падешь, и перед Голгофой склонишься, перед Христом преклонишься, к Нему возопьешь, прося о всепрощении, и с Богом в примирении настанет в сердце тишь, и с радостью сердечную за милость бесконечную молитву сотворишь. О, люди угнетенные, оставьте суету, оставьте жизнь беспечную, чтоб приобресть вам вечную, придите ко Христу.

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали радиопередачу радиостанции «Голос Ант». Ваши вопросы, отзывы, предложения направляйте по адресу радиостанции. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего хорошего. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 7 по 9 а. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
0: Когда фарисеи представили грешницу Иисусу, он нагнулся и начал что-то писать пальцем на земле. Мы не знаем, что он писал. Возможно, новую заповедь, выраженную одним словом — любовь. Старейшины не могли понять причину его промедления и не заметили, что пришедший судить мир исполнен терпения и этим задел их. Они думали, что запутали его. Иисус восклонился и печально посмотрел на них. В его божественном взгляде и словах отражалась истина, с которой невозможно было не согласиться. Он, как судья, сказал: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Иисус не менял закон. Он исполнил его. Прелюбодеи заслуживали смерти. С этим он был согласен. Но в таком случае наказанию за грех должны были подвергнуться и все остальные. У них тоже были свои грехи. Иисус просил их доказать свою невинность, первым бросив в женщину камень. Этим он сорвал с их лиц маски благочестия. Каждый из нас не без греха. Мы слабы и искушаемы дьяволом. Для Бога нет разницы между обычным грешником и религиозным человеком. Все сбились с пути и согрешили. Кто приступил одну заповедь, тот приступает весь закон и заслуживает вечной погибели. Законники и старейшины приносили в жертву животных, чтобы искупить свои грехи, признавая тем самым себя грешниками. Слова Христа задели их совесть. Они хотели уловить Назарянина, но оказались сами обличенными и осужденными им. Вместе с этим он соблюл закон. Обвинители опустили свои головы, чувствуя, что находится в присутствии Сына Божия, который свят. Обличаемые совестью, они оставили его.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 9 по 11. «И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?" Она отвечала: „Никто, Господи". Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши".
0: Иисус посмотрел на дрожащую женщину глазами, полными милосердия, и спросил ее: «Где твои обвинители? Здесь не осталось никого, кто осудил бы тебя». Она почувствовала, что Иисус, святой Бог, не осудил ее, хотя имел полное право сделать это. Иисус любил грешников и пришел для того, чтобы спасти погибших. Он не наказал грешную женщину, а вместо этого предложил ей свою благодать. Иисус был готов умереть за весь мир. Он понес наши грехи и грехи той женщины. Иисус предлагает и тебе полное прощение, потому что Он умер за тебя. Поверь в Его любовь, и Он освободит тебя от суда. Прими этот дух прощения и не осуждай других. Не забывай, что ты тоже грешник и не лучше остальных. Святее ли ты того, кто совершил прелюбодеяние? Честнее ли вора? Не осуждай других, чтобы тебе самому не быть осужденным. Ибо какой мерою меришь, такой же и тебе отмерится. Так почему же ты видишь сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазу не видишь? Иисус сказал ей, чтобы она шла и впредь не грешила. Он не отменил и не смягчил Божью заповедь хранить себя чистым и жить свято. Иисус вернул женщину назад к Богу и помог ей исповедаться в своих грехах. Она получила Духа Святого, омывшись в крови Агнца. Сказав ей, чтобы она больше не грешила, он, казалось, требовал от нее невозможного — жить в святости. Но при этом он даровал ей силу противостоять искушениям и жить непорочно. Он и тебе предлагает больше не грешить. Иисус готов выслушать исповедь и твоего сердца. Молитва. Господь Иисус, я стыжусь себя в Твоем присутствии, потому что я ничем не лучше прелюбодеев и блудниц. Прости меня за то, что я часто осуждаю других. Очисти меня от беззакония, и я благодарен Тебе за прощение, данное мне. Я славлю Тебя за Твое терпение и милость ко мне. Помоги мне впредь не грешить. Утверди мое решение жить в чистоте и святости. Вопрос 58. Почему обвиняющие женщину покинули ее и Иисуса? Г. Иисус — свет миру. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 12 до 29.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Иисус — Божий свет. Пришедший к Нему будет не только разоблачен и осужден, но освящен и исцелен, и станет светом во Христе. Никто другой не может осветить нас и исцелить наши злые сердца, кроме Спасителя Иисуса. Все философии и религии мира меркнут в сравнении с Божьей истиной, потому что они обещают лишь мнимое искупление и мнимый рай. Они лишь еще больше ослепляют людей. Его же свет — это сияющее солнце, которое возрождает души. Исцеление души происходит при одном условии. Нужно прийти к Иисусу с верою и, отвергнув себя, следовать за Ним. Идя за Христом, мы направляемся от тьмы к свету. В этом свете мы достигаем конечной цели — славы Отца и Сына, которая сияет в жизни каждого последователя Иисуса.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 13 по 16. Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого». А если и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня.
0: Иудеи были шокированы словами Иисуса «Я есмь» и подумали, что Он чрезвычайно возгордился, называя Себя светом мира. Они приняли Его слова за обман, который сбивает людей с пути. Иисус ответил «Мое свидетельство истина». «Потому что я не сам свидетельствую о себе, а Отец свидетельствует о мне. Я един со своим Отцом. Я пришел от Отца, и к Нему же уйду. Вы не понимаете и не принимаете этого. Я не говорю от себя. Мои слова согласованы с Божьей истиной и исполнены силой и благословений. Ваши же слова поверхностны. Людям видно лишь то, что на виду. Вы считаете себя и свои суждения правильными, но ошибаетесь. Вам неизвестны молитвы, побуждения и последствия происходящего. Все источники во мне, но вы не знаете меня и судите обо мне лишь по моим человеческим качествам. Но я пребываю в Боге. Лишь поняв это, вы познаете истину. Христос — судья мира. В то же время Он — воплощенная истина Божья. Он пришел не для того, чтобы осудить или наказать нас, но спасти. Он никого не отвергает, ни разбойника, ни блудницу, ни отверженных, а желает спасти их и подарить им свою любовь. Не презирайте людей, видя в них то, что исправить в них может только Иисус.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 17 и 18 стихи. «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Не кради. Исход 20:15. Восьмая заповедь. Освальд Ярк.
2: Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
1: Иакова 5:4. Человек, переложивший свою работу на другого и не оплативший ее, на самом деле вор. Так можно красть у другого труд, время, идеи и многое другое. Человек, не уплативший долг, вор, так как живет за чужой счет. Всем им закон гласит: не кради. Воровством приходится называть и наш грех по отношению к имуществу своей семьи. Каждый член семьи пользуется ее благами, и на каждого падает определенная доля обязательств. Чистота, свет, пища и тепло появляются в наших домах в результате труда. Если один из членов семьи не выполняет свои обязательства, он живет за счет других, обкрадывает свою семью. В Библии сказано:
2: «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям».
1: Притчи 28:24. В этом грехе не повинны малолетние дети, больные и престарелые. Ребенок вырастет и со временем внесет свой вклад. Больной поправится и будет опять выполнять свои обязанности. Старик же уже внес свой вклад, но полный сын, член семьи, должен трудиться на ее благо. Справедливо сказано, что каждый человек живет либо трудом, либо воровством. Воровством мы называем и незаконное пользование общественным имуществом. Общество имеет двойное право по отношению к имуществу индивидуума. Во-первых, оно вправе спросить, каким путем человек нажил свое имущество. Краденое имущество подлежит конфискации, а сам вор понесет наказание. Во-вторых, общество вправе определить, как индивидуум должен распоряжаться имуществом. Домостроитель не может строить здание там, где ему захочется, а должен считаться с планом селения. Человек, не считающийся с правилами пожарной безопасности или требованиями санитарии, вредит обществу. Владелец машины должен считаться с правилами движения. Владелец квартиры не должен красть ночной покой своих соседей. Любой гражданин, пользующийся общественными благами, должен обществу соответствующее количество ценностей. Поэтому люди, не желающие работать, то есть ничего не дающие обществу, считаются вредными для него. Трудно определить, что же такое полезный труд. Хлебопашец, моряк, спортсмен, циркач, писатель, трубач и канцелярский служащий – все они что-то дают обществу, несмотря на то, что члены общества относятся к их труду по-разному. Труд – это любая деятельность, которую общество признает достойной оплаты. Человек, в распоряжении которого находится больше общественных ценностей, и сам должен больше давать обществу. Христианин перед лицом своей совести и Господом должен задать себе вопрос: находится ли мой вклад на благо общества в равновесии с тем, что я получаю от общества? Если ответ отрицателен, значит, он нарушает восьмую заповедь. Библия говорит еще об одном виде воровства – о нарушении права собственности, принадлежащей Богу. Может ли человек украсть что-либо у Бога? Пророк Малахия говорит, что такое возможно. Бог спрашивал устами пророка:
2: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями?»
1: Малахия 3:8. Мы уже упоминали, что вся земля и все, что наполняет ее, принадлежит Богу. Но мир дан человечеству в совместное пользование. К несчастью, человек стал считать мир своей собственностью. Иисус эту мысль образно пояснил в притче о злых виноградарях. Марка 12:1-2. Весь мир принадлежит Богу, как виноградник принадлежит хозяину. Он дал мир в пользование людям, как и виноградник был арендован виноградарями. Они же начали вести себя так, будто виноградник их собственность, и отказались платить рент. Они убили представителей хозяина, а напоследок убили и его сына. Великий грех людей состоит в том, что они больше не признают права собственности Господа над миром, а считают себя хозяевами. Мы обкладываем Бога, если не платим рент. Бог требует от нас немного, лишь малую долю того, что мы получаем от мира, созданного им. В новозаветние времена уплата рента осуществлялась тогда, когда человек приносил себя в жертву, благоугодную Богу. Человек, раздавший свое имущество бедным, признает Господне право собственности над материальными ценностями. Но тот, кто отдает ему свое сердце, признает право собственности Бога над самим человеком. Воровством является проступок, касающийся части имущества индивидуума, семьи или общества, и в конце концов человек может провиниться перед самим Богом, посчитав мир Господний своей собственностью. Закон гласит «не кради». Это на первый взгляд кажется простым, но на самом деле восьмую заповедь очень трудно понять и еще труднее соблюдать. Правильное понимание этой заповеди предполагает, что мы усвоили те воззрения на имущество, которые даны в Библии. По Святому Писанию весь мир во всей полноте своей принадлежит Господу. Осмысливая эту заповедь, мы неизбежно приходим к пониманию, что мы все грешны в отношении восьмой заповеди и нуждаемся во всепрощающей милости Бога. Покой. Дэвид Гибс. Перевод Волынской.
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Матфея 11:28-29. Кто из вас иногда чувствует себя совсем выдохшимся? Кто из вас, так же, как и я, иногда ложится спать уставшим и просыпается тоже уставшим и эмоционально истощенным? Надо же! Разрешите рассказать, как получить покой. В большинстве случаев, когда читается этот стих, люди думают о том, что Бог дает покой через спасение. И это абсолютно верно. Но слово «покой» здесь означает большее, чем только духовный покой. Здесь говорится о физическом, эмоциональном, умственном и душевном покое. Мы живем в эпоху, когда люди жаждут покоя. Нет покоя – нет мира. Дьявольская подделка. Дьявол – мастер на подделке. На любое Божье обетование он сразу придумывает подделку. Поговорите с неверующими людьми, и они сразу скажут, где и как вы можете получить покой. Подделка номер один. Вы должны разгрузиться. Брат или мама скажут: «Ты делаешь слишком много». Но это не то, что говорит Бог. Он не сказал: «Придите ко мне все и разгрузитесь». Он не сказал, что мир, покой, обновление, изменения в лучшую сторону приходят от того, что трудишься меньше. Более того, он прямо говорит: «Возьмите иго мое на себя». Мы говорим, что люди в церкви уставшие, выдохшиеся. О, они трудятся слишком много. Надо придумать что-то, чтобы им помочь. Так же и дома. О, все наладится, если я буду меньше работать. И мы думаем, что разгружая себя, трудясь меньше, мы получим покой. Это дьявольская подделка. Подделка номер два. Надо уехать в отпуск, думаю, на Гавайи или во Флориду. Потому что если мы научимся отдыхать, удаляться от проблем, покой появится сам собой. Мы привыкли уезжать отдыхать и приезжаем домой, чтобы отдохнуть от отдыха. Мы же знаем, что это не работает. Я не против отпусков и поездок, но это не место, где можно найти покой. Чаще всего мы приезжаем из отпуска уставшие, с пустыми карманами. В отпуске мы проводим время чудесно, но это не дает покоя. Подделка номер три. Вам надо найти развлечение. Знаете, что означает слово amusement? А значит без. Amuse – думать, то есть делать что-то не думая. Мне надо записаться в гольф-клуб. О, это даст много покоя. Как только вы сыграете три раза, надо будет отдыхать, хотя вы об этом даже не думали. Или я куплю ружье, буду охотником. Нет ничего плохого ни в чем вышеперечисленном. Но не ищите в этом покоя, его там нет. Это подделка. И вот что настораживает. Наши церкви наполняются людьми, которые говорят: «Я бы хотел больше сделать для Бога, но мне нужен отдых». На самом деле они этим говорят: «Я хочу делать меньше». И так они не получают покоя. О, проповедник, в наше время мы должны делать чуть-чуть меньше. Вы знаете, что такого нет нигде в Писании. Неважно, в какое время мы живем, хочет ли Бог, чтобы вы делали что-то для Него. Если вы дышите и у вас есть пульс, Бог хочет, чтобы вы служили Ему и имели покой. Мы должны отойти от мирского понятия о покое. Я хочу быть уверен, что меня правильно поняли. Я не против отпусков или вашего хобби, если только вы не думаете, что, делая это, приобретаете Божий покой.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие».
3: Глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром. Это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежде изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону 2 раза, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землею египетскою. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на 2-й из своих колесниц и провозглашать перед

Польского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф:

«Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено. Вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей 2 моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете,
то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Глава 43. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“». Израиль сказал: „Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?“ Они сказали: „Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: „Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?“ Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: „Приведите брата вашего“?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: „Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза“. Израиль, отец их, сказал им: „Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным“». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: „Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень“. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“. И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши.
Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Наши постоянные слушатели знают, что сегодня мы продолжим изучение книги «Бытие», а именно 41 главы этой книги. Тех же, кто впервые слушает нашу передачу, мы приглашаем принять участие в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Наша программа подготовлена по материалам доктора МакГи, который стих за стихом читает Библию и объясняет ее содержание. Сейчас мы подошли к изучению последних 10 глав книги «Бытие». «Бытие» — это одна из 66 книг Библии, и содержит она повествование о том, что происходило в далеком прошлом, от начала сотворения Вселенной и человека до первых патриархов, избранного Богом народа. В этой передаче мы будем говорить об Иосифе, сыне Иакова, который был продан братьями в Египет, затем подвергся искушению в доме телохранителя египетского фараона, был брошен в темницу и, наконец, освобожден из нее, став управителем земли египетской. Все, что происходило в жизни Иосифа, было допущено Богом для исполнения определенной цели в его жизни. И мы видели, что Иосиф никогда не терял веру в Бога, даже в самых трудных обстоятельствах. В 42 главе описывается, что происходит в жизни Иосифа спустя 21 год после того, как братья продали его в Египет. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В заключительной части 41 главы нам рассказывается о двух сыновьях Иосифа – Манассии и Ефреме. Прочтем стихи 50, 51 и 52, в которых говорится о семейных делах. «До наступления голодных лет у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Сыновья родились до наступления голода. Первого Иосиф назвал Манассия. Если перейти на современный язык, то можно сказать, что Иосиф назвал этого сына амнезия или потеря памяти, ведь Бог помог Иосифу многое забыть. Иосиф столь усердно работал, что даже забыл о доме отца своего. Сначала он очень скучал по дому, но теперь все прошло. В начале 41 главы мы видим, как Иосиф, выходя из тюрьмы, переодевается и стрижется, и только потом отправляется к фараону. С этого момента Иосиф начинает одеваться как египтянин. Он разговаривает как египтянин, он живет как египтянин. Он признается: «Бог позволил мне многое забыть», и называет своего первого сына Манассия. Второго сына он называет Ефрем, потому что это имя значит «плодородный». А далее в стихе 53 написано: «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. Закончилось время богатых урожаев, и наступает голод. Иосифу исполнилось 37 лет. Вспомните об этом, когда мы будем изучать следующую главу, а теперь давайте прочтем стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Подите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Здесь я прошу вас обратить внимание на тот факт, что у Иосифа остался хлеб. Это еще одна параллель с Иисусом Христом, который сказал: «Я есть хлеб жизни». Прочтем стихи 56 и 57. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Заметьте также, что голод охватил всю землю, а не только Египет. На этом 41 глава заканчивается, и мы переходим к 42 главе, в которой начинает открываться неизвестный доселе смысл драматических событий в жизни Иосифа. Ясно, во всех деталях проступает перед нами замысел Бога, который использовал Иосифа, чтобы сохранить его народ во время голода и чтобы вывести Иакова и его сыновей в Египет. Когда Иосиф томился в темнице, то увидеть и понять всего этого он не мог, но он верил Богу. Благодаря своей вере он всегда был полон энтузиазма и оптимизма. Честно говоря, я бы хотел, чтобы моя вера также укрепилась, и чтобы, несмотря на все, что порой происходит вокруг меня, несмотря на тяжелые обстоятельства моей жизни, я оставался бы таким же оптимистом, как Иосиф. Мне бывает достаточно какого-то пустяка, чтобы оптимизм мой вдруг куда-то улетучился. И я уверен, так обстоит дело со многими людьми сегодня. Во времена всемирного голода Иосиф оказывается хранителем огромных запасов продовольствия. Люди со всей земли идут в Египет за хлебом. И угадайте, кто же окажется в числе этих людей? Нетрудно догадаться, что голод вынуждает Иакова послать в Египет 10 своих сыновей. Почему не всех, а только 10? Почему Иаков не послал Вениамина? Да просто он боялся его потерять. Смерть Вениамина Иаков не пережил бы. При встрече Иосиф узнает своих братьев. Однако они не узнают Иосифа. На это есть несколько причин. Прежде всего, они были уверены, что Иосиф погиб, и совсем не ожидали его увидеть. Иосиф же ожидал встречи с ними. Кроме того, мы должны помнить, что прошло много лет. Когда братья продали Иосифа в рабство, ему было 17. Сейчас ему 37 плюс еще год, в течение которого свирепствует голод. Таким образом, они не видели его уже 21 год. Ему уже почти 40, он одет как египтянин, он говорит и ведет себя как египтянин. Мы, однако, забегаем вперед. Давайте сначала прочитаем, как Иаков посылает 10 своих сыновей в Египет за хлебом. Начнем со стиха 1. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите?» Братья же, наверное, ходили, как в воду опущенные, не зная, что делать и куда обратиться. Читаем далее, стих 2. «И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Некоторые спрашивают, как могу я поверить в Иисуса? Трудно представить, что Иаков стоит перед своими 10 сыновьями и растерянно спрашивает. «Я слышал, в Египте есть хлеб, но как же мне в это поверить?» Наоборот, Иаков понимает, что вера проявляется в действиях. В Библии, в 31 стихе 16 главы книги «Деяния святых апостолов» говорится: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вы о чем-то узнаете и верите этому. Именно так поступил Иаков. Он узнал, что в Египте есть хлеб, и спас свою семью от голодной смерти. Точно так же вы и я можем получить жизнь вечную, через веру в спасение, которое принес Иисус Христос. Прочтем теперь стихи 3 и 4. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». А что, если с остальными 10 сыновьями случится беда? Во-первых, они старше. А во-вторых, если уж вы хотите знать правду, то Иакова это немало бы не расстроило по сравнению с потерей Вениамина. Вениамин и Иосиф были сыновьями Рахили, а Рахиль он очень любил. И вот он отсылает 10 сыновей, оставляя у себя только одного – Вениамина. Читаем стих 5. «И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод». Наступает весьма драматический момент – встреча братьев с Иосифом. Вот стих 6. «Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А Иосиф ждал их. Он знал, что они придут. У него уже побывали делегации со всех концов земли. Ведь голод охватил весь мир. Иосиф терпеливо ждет. И вот идут 10 мужчин. Они кланяются ему до земли». Интересно, о чем он думает в этот момент? Наверняка о своих детских снах, которые сейчас сбываются буквально. Помните, как Иосиф еще мальчиком видел сон, в котором все снопы кланяются его снопу? И вот это происходит не во сне, а наяву. Все его старшие братья склонились перед ним в земном поклоне. Прочтем стихи 7 и 8. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской, купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». Как вы считаете, почему Иосиф заговорил с ними сурово? Потому что он проверял их. Мы увидим, что он будет долго проверять их. Он подвергнет их трудному испытанию. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Но Иосиф не отступаем». Читаем далее стихи 12 и 13. «Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало“». Он пытается выведать у них как можно больше о своей семье, но так, чтобы они не догадывались, кто он такой, и обвиняет их в том, что они шпионы. Перед ним стоят 10 человек. Они признаются, что вообще-то их 12 братьев, и один из них остался дома с отцом. Другого, как они считают, не стало. То есть они уверены, что Иосиф умер, но на самом деле он стоит перед ними. И вот в третий раз Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы. «И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны и откроется. Правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». Иосиф пытается добиться встречи со своим младшим братом. Эти люди лишь его сводные братья. Он же хочет встретиться со своим родным братом Вениамином. И он запирает их в городской тюрьме, как написано в стихе 17. «И отдал их под стражу на 3 дня». Дело принимает плохой оборот. Братья уже не знают, чего им ждать. И вот стихи 18, 19 и 20. «И сказал им Иосиф в 3-й день, «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Последние слова Иосифа могли дать братьям ключ к пониманию того, кто же этот человек. Ведь он говорит: «Я боюсь Бога». Иосиф засвидетельствовал братьям свою веру в Бога. Заметьте, что Иосиф никогда не упускает возможности засвидетельствовать о Боге. Он постоянно воздает славу Богу, который ведет его всегда и повсюду. Заявление о том, что Иосиф боится Бога, должно было по меньшей мере вселить в братьев надежду, что с ними будут обращаться справедливо. Но, как видим, его слова едва ли возбудили интерес. Скорее, наоборот, к нему стали относиться с подозрением. Братья уже взрослые мужчины, некоторым из них уже за 50. Они имеют дело с человеком, который боится Бога, но они тем не менее напуганы, потому что не знают, что он собирается делать. А Иосиф вроде бы испытывает их, хочет проверить, не шпионы ли они. Однако все это он делает только для того, чтобы увидеть своего младшего брата. Прочтем стих 21. «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Все происходит крайне интересно. Братья разговаривают на иврите, и Иосиф их хорошо понимает. Сам же он разговаривал с ними через переводчика, потому что он притворялся египтянином. И вот он слышит, как они по сути признают свою вину. Читаем стихи с 22 по 24. «Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. И вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». По мнению братьев, все, что с ними происходит, это наказание Бога за то, как они обошлись с Иосифом. Сейчас они по-настоящему раскаялись. Иосиф слышит и понимает все до последнего слова, и его непреодолимо тянет к ним. Как хочется ему подойти, обнять каждого и сказать: «Братья!» Но он не смеет этого делать, потому что в таком случае он никогда не увидит Вениамина. Иосиф устраивает настоящее испытание. Они должны оставить одного из братьев, и остается Симеон. Иосиф был так тронут, так переполнен чувствами, что расплакался. Он отошел в сторону и умыл лицо. А потом он возвратился, как ни в чем не бывало. Что касается Симеона, то я понятия не имею, почему остался именно он. Думаю, пока Иосифа не было в комнате, братья просто выбрали Симеона, и Иосиф принял их выбор. Прочтем стих 25. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратил каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Иосиф не мог взять у них денег. Таким образом, он не только возвращает деньги, уплаченные за хлеб, но и дает провизию на обратный путь. 9 братьев возвращаются домой. Читаем стихи с 26 по 28. «Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» Братья понимают, что это суд Божий над ними. Обычно бывает очень приятно, когда вам возвращают уплаченные вами деньги. Разве не хотелось вам пойти в магазин за продуктами, наполнить продуктами сумку, а потом дома открыть ее со всеми своими покупками и обнаружить, что вам незаметно вернули деньги, которые вы заплатили? Согласитесь, что при обычных обстоятельствах такой поворот событий только радует. Для этих же людей все обстояло по-другому. Они уже почувствовали, что попали впросак с этим жестоким правителем Египта, который заставил их так поволноваться. А сейчас тревога их только увеличилась. Можно спросить, почему они сразу же не вернулись в Египет? А что бы вы сделали в этих обстоятельствах? Мне кажется, братья испугались, что попадут в настоящую беду, если сейчас вернутся. Этот человек обвинит их в краже денег. Поэтому они не хотели рисковать. Они идут домой и решают отдать деньги позже, когда вернутся в Египет. Читаем стихи с 29 по 36. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земле той. И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего». Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». Центром всей жизни Иакова стал теперь Вениамин. Вы помните, что Иосиф был любимым сыном Иакова, потому что он был первенцем прекрасной Рахили. Теперь Иосифа нет. Сердце Иакова разбито, но, оказывается, Иаков может потерять и второго сына Рахили, а этого он не переживет. Его жизнь полностью зависела от жизни Вениамина. Вениамин – сын его правой руки, он – посох для Иакова, на который Иаков опирается в своей старости. Так было все последние годы. Вот Иаков и говорит, что не отпустит Вениамина в Египет. А с другой стороны, как можно не отпустить, если там на чужбине Симеон брошен в тюрьму? Бедный Иаков. Конечно, он уже не тот дерзкий бунтарь, каким мы его видели. Но пока что нельзя сказать и того, что он твердо полагается на Бога. Однако Иаков растет, он больше не хвастается. Он настроен очень пессимистично, он говорит: «Все это на меня». Сын его Иосиф никогда бы такого не сказал, а Иаков говорит: «Иосиф в данных обстоятельствах сказал бы то же самое, что впоследствии много лет спустя пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 28. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иаков же пока этого не знает. О том, какое решение он принял, мы поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о трогательной встрече Иосифа со своими братьями после 21 года разлуки. Мы видели, что Иосиф в течение всех этих лет явил своей жизнью веру в живого Бога. И своим братьям он открыто свидетельствует об этом. Вера помогла Иосифу не только пережить все трудности и испытания в его жизни, но и простить братьям их грех, видя их раскаяние. Иосиф видел над собой руку Божью и знал, что Бог ведет его по жизни, хоть это было очень трудно увидеть в тот момент, когда братья бросали его в ров, или когда он стоял на невольничьем рынке в Египте, или когда находился в темнице. И тем не менее Иосиф не терял веру в Бога. Не так ли и нам следует помнить о том, что за черными грозовыми тучами открывается голубое небо, и что Бог ведет нас даже тогда, когда вокруг очень темно? Доверим же Ему нашу жизнь и будем в безопасности.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.
1: Мы с радостью приветствуем всех радиослушателей местом Священного Писания из послания к Ефесянам, 4 глава, 15 стихом.
0: «Да будем истинною любовью все возрастать в того, который есть глава Христос».

0: Одна газета поставила на конкурс вопрос: «Что самое великое в мире?» На этот вопрос последовали разные ответы: вера, религия, свобода. Но, пожалуй, самым верным был ответ: самое великое в мире – любовь.
1: Это хорошо знал апостол Павел, который пробовал положить путь к небесному царству через исполнение закона. Но Бог открыл ему, что любовь есть исполнение закона. В послании к римлянам, 13 глава, 10 стихом, он писал: «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона».

0: В сегодняшней передаче «С песней по жизни» мы говорим о любви. Эта тема очень многогранна. Нам хотелось бы обратить внимание на любовь к ближнему.
1: Если вы хотите сегодня сделать что-нибудь для Господа, это вовсе не трудно и не сложно. Любите вашего ближнего. Вам бесполезно любить язычников, находящихся в Африке, если вы не можете любить соседа, живущего рядом с вами.
0: Любите людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть

0: наша любовь к людям – тема этой музыкальной передачи. Если мы убеждены, что должны оказывать любовь к ближнему, то будем любить людей с их странностями, недостатками, с их неблагодарностью и равнодушием, любить так, как Бог любит нас.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Божий Сын, Иисус Христос, пронес Свою любовь к людям до Голгофского креста и даже на крест. Не будем забывать, что Христос страдал не за друзей, а за богопротивников, ибо по Своей греховной природе мы все противились воле Божией.

учиться любить можно только у Господа, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь свой на праведных и неправедных. Матфея 5 глава 45 стих.

0: Наша передача с песней по жизни подходит к концу. Сегодня мы говорим о любви. Любовь и милосердие восстанавливают то, что бывает разрушено несправедливостью. Печально, что в сердце детей Божьих появляется больше законничества, чем любви. Кто из нас мог бы надеяться на вечное спасение, если бы Бог не проявил бы к нам любовь и милосердие?
1: Господь любит вас любовью незаслуженной. Он любит нас терпеливо и нежно, свято и безгранично. Да благословит вас Господь!

Подготовила эту передачу Виктория Фаст. Вели Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорой встречи в эфире.

бывает порой, на пути ослабею и снова испачкаю душу.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Снабжение миссии полностью зависело от судоходства, и если случалась какая-нибудь задержка с прибытием кораблей, запасы пищи, кроме тех продуктов, что росли на острове, истощались. И, естественно, ни медицинских препаратов, ни необходимого для работы, не говоря уже о письмах, другим путем они получить не могли. Но не только помощь доставляли корабли. Многие из них были источниками серьезных бед на островах. Поэтому вид шхуны на горизонте всегда воспринимался с двойственным чувством. На этот раз это было судно, которое они ожидали. Корабль «Дейспринг» постигла печальная участь возле Аннитиума в 1873 году. Спустя 6 лет после его приобретения миссии он шел на выручку кораблю «Джон Уильямс», принадлежащему лондонскому миссионерскому обществу, и сел на риф. Этот риф был угрозой для всех кораблей. Гораздо позже другое судно миссии погибло там же, и затонуло оно во время первого своего рейса из Англии. Поначалу казалось, что рок преследует Дейспринг. Джон очень огорчился, когда узнал, что потерпевший крушение корабль был продан французским торговцам. Они сняли его с кораллов, отремонтировали и начали перевозить на нем, к всеобщему стыду, черных птичек на австралийские плантации. По сути дела, они занимались работорговлей. Островитяне, которые узнавали очертания Дейспринга, выходили на берег, их брали в плен и увозили на нем. А оставшиеся их друзья мстили миссионерам, думая, что это дело их рук. К счастью, этот бизнес долго не процветал. Как-то французы, оставив в бухте корабль, сошли на берег. Но неожиданно налетел страшный ураган, который был обычным делом на этих островах. Не успели они вернуться на судно, как его сорвало с якоря и выбросило на риф. На этот раз оно было окончательно разбито. Джон услышал эту историю с опозданием. На Аниву долго не заходило ни одно судно. Пейтоны и дети, которые жили в организованном ими приюте, начали ощущать нехватку еды. Каждый день они бегали на берег и высматривали судно. И вот однажды Джон проснулся от крика: «Корабль! Корабль!» Вверх по склону бежал мальчик и кричал: «Мисси, это не наш корабль! На нем 3 мачты!» У Джона была подзорная труба, и он увидел, как с корабля на лодке перегружают коробки и тюки. Он не знал еще истории с Дейспрингом, поэтому никак не мог прийти к какому-нибудь заключению о том, что бы это значило. Когда первая лодка причалила к берегу, дети дурачились и прыгали в воде, вздымая брызги и визжа от удовольствия. Джон обещал угостить их галетами, когда придет первое судно. Сейчас они ринулись к нему. «Мисси, мисси, кажется, в этом бочонке галеты. Можно мы его выкатим наверх к дому?» «Пожалуйста, если сможете». Дети обступили бочонок и развернули его по направлению крутой тропинки, которая вела к дому. Каждый пытался протиснуться, чтобы приложить руку к нему, но он все норовил скатиться прямо на них. Пыхтя и смеясь, они, наконец, выкатили его на ровную площадку и подкатили к кладовой. К ним подошел Джон. Ему, как и детям, было интересно содержимое бочонка. «Мисси!» – закричал маленький мальчик. «Ты обещал! Ты не забыл?»
2: «Что я обещал?»
1: – спросил Джон, притворяясь.
2: «Конечно, мисси, ты не забыл!»
1: «Что не забыл?»
2: «Галеты, галеты! Ты сказал, что мы будем есть галеты, когда приплывет судно?»
1: «Конечно, говорил. Я просто хотел подразнить вас».
0: Джон достал инструмент и приготовился открывать бочонок. Он был полон черствых и твердых галет, но это была желанная перемена их рациона после надоевших кокосов. Вскоре после этого эпизода Пейтоны на короткое время уехали в Австралию и Новую Зеландию. Они уехали в сезон ураганов. В этот год у них умерла девочка, и они оба были серьезно больны. Миссия решила, что им нужен отдых, и необходимо съездить домой, чтобы восстановить здоровье и заодно приобрести корабль взамен затонувшего Дейспринга. Подходящее судно было найдено, и им не нужно было ждать, пока построят новое. Джон собрал нужную сумму денег на покупку корабля и был готов вернуться на острова на новом Дейспринге. Глава 8. Миссия пополняется. Жизнь Джона в служении на Аниве текла своим чередом. Работа на этом острове была особенно плодотворна. Еще один остров в океане был приобщен к цивилизации и христианству. Однажды, когда Джон собирал средства в Англии, его брат предложил ему написать автобиографию. К удивлению Джона, она стала бестселлером. Была она переведена на многие языки, включая японский и уэльский. Таким образом, Джон получил гораздо большую аудиторию, чем мог собрать под сводами одной церкви. Сегодня, без сомнения, радио и телевизионные программы помогают миссиям проводить работу среди огромной аудитории. 100 лет назад это было совершенно невозможно сделать. В то время началась борьба с работорговлей на Тихоокеанских островах. Великобритания прилагала для этого огромные усилия, но другие страны, особенно Франция, не проявляли такого рвения. Америка также не осознавала, какой вред приносили ее торговые корабли островитянам. Джон отправился в США, чтобы попытаться настроить общественное мнение в защиту своих любимых островитян. Он много сделал и не только против работорговли, но и в плане миссионерской работы. Ему удалось собрать много денег в США от щедрых американцев. Затем он посетил Шотландию и Ирландию, а потом отправился в Австралию. Во время отъезда Джона его жена навестила их сына Фреда, который был миссионером на одном из самых больших островов, расположенном на севере архипелага. Ей удалось также посетить остров Аниву и их старый дом. Дом все еще стоял, хотя, как она писала в письме, его источили белые муравьи, и он мог превратиться в руины в любую минуту. Прежде чем покинуть Британию, Джон сказал, что собирается на Аниву, и если не найдется никого, кто бы возобновил миссию на Танна, то он сделает это сам. На Танна находилось его сердце. Анива был полностью христианским. Танна оставался нетронутым полем деятельности и постоянным вызовом. События обернулись так, что сын Джона Фрэнк был назначен миссионером на Танна. И в 1896 году Джон с радостью снова приехал на остров, чтобы помочь сыну возобновить работу, которую он вынужден был оставить когда-то. Снова корабль разрезал волны в открытом море. История повторяется. Снова Джон Пейтон, на этот раз вместе с сыном и невесткой, вернулся к дикарям Танна. Островитяне были все так же по-дикарски разукрашены. Они все так же воевали и убивали друг друга. Джон приступил к работе, вступив в переговоры с вождями. Он помогал Фрэнку строить дом. Еще до того, как Джон распрощался с островитянами,
1: остров навестило военное судно Великобритании «Роялист», и снова его командир стращал вождей. Он предупредил их о наказании, которое их ждет, если они причинят вред миссии. Но на этот раз на острове Танна все были готовы воспринять слово Евангелия. Вскоре Фрэнк начал собирать плоды, посеянные героической верой его отца. Теперь миссия на Танна преуспевала. Джон совершал это путешествие на Дейспринге, построенном в Канаде. Этому судну тоже была уготована печальная судьба в этих вероломных водах. В четвертом рейсе его выбросило на побережье французского острова, в Новой Каледонии. Но команде удалось на лодках доплыть до Австралии. Это крушение было большим ударом для Джона. Все его усилия по сбору средств пропали даром. Ничего не оставалось делать, как начинать работу снова. Встречи, беседы, молитвы и надежды на лучшее. 2000 фунтов быстро поступили на счет миссии Джона Пейтона, которая была основана в Англии, а один из жертвователей дал сумму в 1000 фунтов, как только распространилась новость о крушении корабля. Остаток своей жизни Джон посвятил разработке программы для миссионеров, проживая главным образом в Австралии и иногда посещая свои любимые острова. Он всегда сам вникал в любую работу, которую надо было сделать. Его удивили перемены на Танна, которые произошли там спустя 3 года после того, как Фрэнк туда приехал с миссией. Время разукрашенных людоедов кануло в лету. Жизнь на Танна, тем не менее, не была легкой. Еще одно горе обрушилось на Джона, когда он узнал о смерти своего маленького внука, первого сына Фрэнка, который умер, как и первый сын Джона. Фрэнк тоже отдал свою жизнь Танна. Постоянные приступы малярии сделали невозможным для него пребывание на острове. Что касается Джона, то ему не пришлось ослаблять своих усилий. Он разъезжал, часто без сна и отдыха, собирая средства и беседуя с различными людьми. Он был причастен к выработке политики на новых гибридах. Никто так хорошо не знал острова, как он. В те времена французы и англичане были соперниками в этом регионе. В конечном итоге был организован кондоминиум, который является и по сей день формой правления на новых гибридах. Две страны разделили свои полномочия. Когда шли дебаты по выработке этого законодательства, Джона привлекали как консультанта и советника. Последний раз он посетил острова, когда ему было 80 лет, радуясь, что из 30 островов работой миссии было охвачено 25. Даже во время своей непродолжительной болезни Джон не переставал работать на благо новых гибридов. Он смело мог сказать, что получил ответ на свои молитвы. «Бог дал для меня работу, и жизнь моя будет длиться до тех пор, пока не будет сделана эта работа». Вот так замечательно закончилась эта история о наших миссионерах. А сегодня будет новый золотой стих. «И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Псалом 34, 28 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Глава первая. Гром гремел так, что содрогались стены старого замка Гадоличей. Однако в покоях, освещаемых молнией, на раскаты грома никто не обращал внимания. Да и кому было обращать? Разве что измученному болью человеку, прикованному к постели. Его бледное лицо, разгоревшееся от лихорадки, выдавало смятение чувств. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд», — вспоминались ему слова из Библии. «Да, суд. И не один, а два. Первый, когда человек осуждается собственной совестью, и второй — перед лицом всевидящего Бога. Отец! Что тебя мучит?» Над больным склонился молодой человек лет 24, благородное и печальное лицо которого выражало глубокое сострадание. «Михаил, сын мой!» Горячей рукой больной судорожно сжал руку молодого человека. «Остерегайся греха! Грех — это ужасный бич, страшнее всего он в смертный час. Я умираю. У меня не будет надежды на спасение, когда я предстану перед Богом, который все знает и видит. Отец, не пугай себя детскими сказками. Ты никогда в них не верил. Зачем в смертный час омрачать свою душу? Поверь мне, я только что из университета, где слушал профессоров-богословов, которые знают Библию лучше тебя. Все они говорят, и я уверен, что в этом они правы, что смерть всему конец. Человек превращается в прах, в материю, которая вновь изменяется. В этом заключается вся вечность. Подожди, Михаил, не верь им. Этого учения достаточно, пока человек жив, здоров и с надеждой смотрит в будущее. Но перед смертью все выглядит иначе. Я знаю, что мне придется предстать перед Богом, и Он будет меня судить, потому что Он все видел. Его взгляд я ощущаю сейчас на себе. Лучше бы мне было не родиться, чем теперь, в 47 лет, с такой тяжестью на душе умирать». Больной вскинул руки и затем судорожно сцепил пальцы на груди. «Отец, мы одни. Тебя никто не слышит, кроме меня, единственного твоего сына. Скажи мне, что тебя так мучит?» Молодой человек опустился на колени у изголовья больного, и тот вновь заговорил. «Что меня мучит? Знаешь, что я наделал? Твой внучатый дядя лежал при смерти. Когда не было свидетелей, он вручил мне завещание, по которому нам обоим, Степану и мне, доставалось 80 тысяч гульденов. Но я знал, что в письменном столе дяди лежало более раннее завещание, составленное им еще в то время, когда он был зол на брата. И в том завещании я значился единственным наследником». Больной замолчал. «И что дальше, отец?» – допытывался бледнее молодой человек. «Я уничтожил последнее завещание и стал единственным наследником. А теперь меня жжет раскаяние за мое преступление. Вернее, оно меня всегда жгло, но особенно с тех пор, как Степан умер. Ах, я и не подозревал, что у него больные легкие. Врачи посылали твоего дядю в Италию, но у него на лечение не хватило денег. Если бы я отдал ему завещанные 40 тысяч гульденов, он мог бы оставить преподавательскую работу и поберечь свое здоровье. А так он умер, и это моя вина. Из-за меня его жена стала вдовой, а дитя – сиротой. Я умираю, а после смерти мы встретимся. Мой дядя, мой брат и я. разве я смогу оправдаться перед ними? Если бы я мог искупить свою вину. Но как? Сознаться значит опозорить тебя и себя. Отец, это невозможно! Со стоном вырвалось у сына. Лучше верни им эти 40 тысяч, хотя у людей могут возникнуть подозрения, почему ты отдаешь деньги, когда я жив. Я бы сделал все, чтобы помочь тебе, но своим честным именем я не могу поступиться. Есть еще один путь. Больной на мгновение умолк. Его лицо выражало муку, а растревоженная душа, казалось, взывала к милосердию. Молодой человек продолжал говорить. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Теперь я понимаю, о чем ты тогда думал. Как же я мог не догадаться, почему ты хотел меня женить? Теперь, чтобы доказать мою сыновнюю любовь, я должен пожертвовать своей свободой и жениться на Ольге, чтобы вернуть ей деньги, которые причитались ее отцу. Если после смерти вам предстоит встреча, то скажи им обоим, твоему дяде и моему, что я ценой своего счастья искупил твой грех». «Благодарю тебя!» – всхлипнул отец. «Да воздаст тебе Бог за твою доброту! Но сдержишь ли ты свое слово?» «Не беспокойся ни о чем. Я телеграммой вызову сюда Ольгу и сделаю все так, как обещал. Только не умирай, дождись нашей свадьбы!» Сверкнула молния, и раздался такой страшный удар грома, что старый замок содрогнулся. Через 2 часа вошедший в комнату врач обнаружил, что больному стало лучше, и отпустил сына отдохнуть. «Прилягте», — сказал он, — «если сами не хотите заболеть». «Да я уже недалек от этого», — пробормотал молодой человек, закрывая за собой двери. Теперь в его душе бушевала гроза, подобная той, что разразилась над полями и лесами. «Я обещал, теперь ничего не поделаешь. Ах, отец, если бы ты знал, на какую жизнь меня обрекаешь! Ладно, Ольга, я возьму тебя в жены, чтобы вернуть эти проклятые деньги. Я назову тебя госпожой Годолич, но никогда не стану твоим супругом. Никогда! Может быть, тогда ты сама попросишь развода и освободишь меня от оков». Раскаты грома стихли, буря улеглась, и наступила тишина. Но кто знает, когда уйдет непогода, разыгравшаяся в душе молодого человека этой ночью. Глава 2. Прошло около 5 недель. Во дворе большого имения Годоличей слышались плач и причитания. Слуги замка оплакивали своего скончавшегося господина, жалея, что он умер в самый разгар свадебного торжества. Пастор благословил молодоженов. Не успел он завершить заключительную молитву, как в доме начался переполох. В эти дни, когда сын оплакивал отца, слуги своего господина, и все были заняты приготовлениями к похоронам, лишней оказалась только молодая жена. В своей смятой фате и чуть съехавшем на бок венке она забилась в угол дивана. Обхватив худыми руками колени, девушка растерянно смотрела по сторонам. Она была очень молода, ей едва было 16 лет. Высокая, но еще не сформировавшаяся и угловатая, она казалась непривлекательной. Черты ее лица были резкими, щеки впалыми, глаза ввалившимися. Белое платье, сшитое провинциальным портным, выдавало в ней сельскую жительницу. Ее ноги и руки были слишком неуклюжи для изящных белых туфелек и перчаток, а глубокая печаль в ее черных глазах вызывала сочувствие. Однако на лице только что вошедшего Михаила не было сострадания. Его взгляд остановился на фигурке несчастной девушки, и ледяной холод пронзил его сердце при мысли, что он, красавец Годолич, как его называли в университете, теперь ее супруг. Как же она была ему противна! И с сегодняшнего дня она получила какие-то права на него. Как с ней поступить? Конечно, недавно она похоронила мать и осталась круглой сиротой. От всего сердца он пожалел бы ее, если бы час тому назад ему не пришлось дать ей клятву верности, и это угнетало Годолича. Не в силах подавить овладевшую им досаду, он подошел к окну. «Иди, Ольга, переоденься!» Голос его дрожал. Она испуганно пролепетала. «У меня ничего нет. Я даже не помню, где мой чемодан».
1: «Я позабочусь, чтобы его принесли», — сказал он холодно и удалился.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, мы зададим вам несколько вопросов. Скажите, кем является для вас Христос?
1: Христос – истинный свет. Дали ли вы возможность Ему себя посвятить?
0: Христос – Агнец Божий. Сняты ли Его жертвой ваши грехи?
2: Христос – истина. Прислушиваетесь ли вы к Его голосу?
0: Христос – дверь. Вошли ли вы через эту дверь в Его царство?
1: Христос – единый путь. Идете ли вы по этому пути?
0: Христос – добрый пастырь. Спешим ли мы на Его зов?

0: Христос – живой источник. Утолена ли ваша жажда?
1: Христос – хлеб жизни. Питаетесь ли вы этим хлебом?
2: Христос – воскресение. Воскресли ли вы для новой жизни?
0: Христос – заря утренняя. Зажглась ли заря в вашем сердце?
2: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко.

0: Китае есть так называемая священная гора, наверху которой построен большой буддийский храм. В центре этого храма находится громадный камень. Вокруг него кружатся день и ночь, держась за руки, буддийские священники. После некоторого времени к ним на смену приходят другие священники. И этот движущийся круг людей не прекращается ни на одну минуту. Говорят, что это длится уже более 2000 лет.
1: Что заставляет их отдавать такую честь камню?
0: Нет, не его громадная масса приковывает к себе внимание фанатиков, а его происхождение. Это аэролит. Он упал с неба. Это и придает ему такую ценность в их глазах и надежду, что он совершит какое-нибудь чудо в их пользу.
1: О, если бы эти несчастные узнали, что Бог послал на землю не камень, а хлеб жизни, шедший с небес в лице Господа Иисуса Христа, тогда бы они оставили свой камень.

0: люди так служат бездушному камню, то как мы должны служить нашему Господу и Спасителю Христу, пострадавшему за нас и ныне ходатайствующему за нас и приготовившему для нас Царство на небесах?
1: Друзья, истинная вера – это Христос, принятый сердцем и разумом.

0: В одном селе однажды ночью случился пожар. Во дворе дома лежала привязанная на цепи большая собака. Она стала лаять и выть. Разбуженные громким лаем собаки, люди проснулись и, увидев опасность, успели выбежать из горящих домов. Бедная собака спасла жизнь другим, но сама погибла в огне, не сумев отвязаться.
1: Друзья, услышав этот рассказ, проверим свой путь. Какие наши мысли, желания, поступки? Нет ли у нас в жизни какого-нибудь тайного греха или кумира, к чему наше сердце крепко привязано?
2: Освободимся от того, кто может препятствовать нашему освобождению и входу в Царствие Небесное. Дабы, проповедуя другим, самим не остаться привязанным на цепи греха.
3: Без веры жизнь темна, мучительно, несносна. Без веры в ней отрады капли нет. Проси себе у Бога веры живоносной, и в жизнь твою прольется тихий свет.

Когда погибающий «Титаник» еще держался на воде, мало кто решался спуститься в спасательные лодки. Ночь, холод, волны отпугивали пассажиров, и поэтому лодки отплывали полупустыми. Когда же гибель корабля стала для всех очевидной, люди толпой кинулись к бортам корабля в надежде получить место в лодке, но мест уже не было. Многим пришлось разделить трагическую участь корабля.

0: У Господа пока еще есть время и место для желающих спастись от гибели.
1: Друзья, Христос призывает: спасайтесь! Пока Александр Македонский оказывал осажденному городу милость, горел факел, и жители города могли сдаться, сохранив и себя, и город. Но как только факел угасал, начинался штурм города, и осажденные гибли.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. «Он любит тебя таким, каков ты есть».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Позвольте Богу руководить вами». Человек, который пытается руководить всем сразу, на самом деле говорит в сердце своем: «Господи, я думаю, что ты с этим не справишься», и устремляется на помощь Господу или другим людям. Я не раз попадал в положение, когда Бог наверняка мог все уладить. А если уж Он не мог, то я тем более. Предоставив Богу руководить вашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности. Поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Я принял решение, что буду повиноваться Господу, что бы ни случилось.

Сегодня наша тема – откровение Божьей любви в Его воле. Введя в обычай наши двухдневные молитвенные общения, я обнаружил, что они происходят гораздо успешнее, если я заранее ничего не планирую. Сначала я расписывал все по часам. Днем молитва, до полуночи работа. Мы валились с ног от усталости, ничего особенного не добившись. Я чувствовал, Бог хочет, чтобы мы ограничились одной молитвой. В первый раз, когда я решил пойти на риск и устроить молитвенное общение без предварительного плана, я сказал Богу: «Господи, они подумают, что я приехал сюда неподготовленным, как школьер, забывший про домашнее задание». И услышал в сердце его ответ: «Положись на меня». Как только мы приехали на место, я объявил: «Мы собрались здесь, чтобы молиться. Просто молиться, и больше ничего». Мы провели в молитве все утро и весь день. Среди нас был специалист, который отвечал за все наше компьютерное обеспечение. Во время дневной молитвы, в тот момент, когда он произносил вслух свои прошения, я услышал в сердце голос Божий: «Что я вам заповедал?» И в моей памяти всплыли слова Христа из великого поручения апостолам: «Идите, научите все народы соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава. Я подошел к нашему компьютерщику, прервал его молитву и спросил: «Джордж, можно ли транслировать нашу телепередачу на весь мир? Технически это возможно?» Он ответил: «Конечно», и снова углубился в молитву. Мы молились и постепенно начинали понимать, что Господь призывает нас за 2 года сделать нашу телепередачу доступной для людей из разных стран, не беря в долг денег. Ровно через 2 года мы вышли в эфир и обратились с проповедью ко всем народам мира. Несколько месяцев спустя мы снова устроили молитвенное общение, зная, что пришло время решить вопрос о новом здании. Мы попросили Господа указать нам, что делать, искренне помолились и возложили надежду на Него. Когда я вернулся домой, мне позвонил совершенно незнакомый человек из штата Миссури и сказал: «Я все время думала о вас в последние дни. Мне очень хотелось вам сказать, что в течение нескольких лет ваши телепередачи были для меня подлинным благословением. Я многому научился благодаря им. Вы никогда не жаловались на трудности. Но у кого их нет? Не нужна ли вам какая-нибудь помощь?» Я рассказал ему о нашем молитвенном общении, во время которого мы просили Господа помочь нам приобрести здание. Он поинтересовался, нет ли у нас уже чего-нибудь на примете. «Да, есть, оно стоит 2 миллиона». «Что ж, попробую вам помочь», — ответил он. И он купил для нас этот дом. Господь побудил его на это и разрешил наши затруднения. Правило 6. Сбросьте, наконец, эмоциональный груз, который вас тяготит. За долгие годы, даже десятилетия, я десятки тысяч раз каялся во всевозможных грехах. Вы спросите, не забыл ли я про вражду, гнев, обиды, отравляющие мое детство? Не забыл. Если вы полагаете, что молитва, изучение Библии, пост или, как в моем случае, подготовка к проповедям сделают из вас святого, вы ошибаетесь. И мой опыт это подтверждает. Чтобы стать христианином, одного желания недостаточно. Чтобы избавиться от душевной боли, мало только ваших усилий. Моя внутренняя боль особенно обострилась после того, как я произнес цикл проповедей на евангельские слова «Истина сделает вас свободными». Всю неделю после проповеди люди в церкви подходили ко мне и признавались: «Пастор, ваши проповеди действительно освободили меня». И я шел домой
и хотя мне предстоял долгожданный воскресный отдых, говорил: «Господи, а как же я? Я проповедую свободу, а в моем сердце ее нет. Я знаю, что это Твоя истина, но она не стала моей плотью и кровью. Внутренняя боль, в конце концов, стала невыносимой. В сущности, в моей жизни вообще не было ничего, за что я мог бы кого-то упрекать или обвинять. И все же я чувствовал себя несчастным и был близок к отчаянию. Бог по милости своей надоумил меня обратиться к друзьям. Их было четверо, и все они были умудренные жизнью люди, все младше меня. Но прежде чем поделиться своей болью, задайте себе несколько вопросов. Способен ли он сказать вам правду в глаза? Верите ли вы в то, что этот человек может непредвзято оценивать вас, искренне к вам относиться? Здоров ли он морально и духовно? Свидетельствуют ли его поступки о цельности, честности, силе, сострадательности и дружелюбии? Получив совет от человека, с которым вы поделились своей болью, спросите себя: возникло ли у вас внутреннее убеждение, что вы на правильном пути и обрели истину? Святой Дух свидетельствует через нас, Он подкрепляет слова других людей и дает нам понять, верно или неверно то, что мы слышим. Мудрый человек даст совет и предложит то, что вы сердцем ощутите как истину. Если это не произойдет, спросите у Духа Святого, в чем тут дело. Иногда мы сами отказываемся слушать нелицеприятные вещи о себе. А может быть, наш советчик не открывает нам правду Божию о нас? Я не сомневался, что друзья, к которым я обратился, исключительно честные люди. Я знал, что они сочувственно выслушивают меня и попросят Бога помочь мне через них. Я хотел с ними встретиться, так как, похоже, дошел до предела. Не знал, что делать, куда идти, с кем перемолвиться хоть словом. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Откровение Божьей любви в Его воле» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В этот трудный период моей жизни мне нужен был мудрый совет. Все четверо охотно согласились встретиться со мной, и мы договорились собраться через 2 дня. Когда мы, наконец, встретились в условленном месте, я попросил у них позволения рассказать о своих трудностях. Пообещал, что как они скажут, так и сделаю. Ведь я их очень уважал, и постарался объяснить, как дошел до отчаяния. Они знали, насколько важно для меня их участие. Мы проговорили целый день. Ночью я несколько раз просыпался и исписал 17 страниц, чтобы утром прочитать им свою исповедь. Я рассказал им все, что помнил о детстве, обо всех ярких впечатлениях и мучительных, и светлых, своей взрослой жизни и служения. Я начал с самого раннего воспоминания о себе и закончил последними событиями, а потом сказал: «Как вы велите, так я и поступлю». Они задали мне 2-3 вопроса, а потом один из них, сидевший за столом напротив меня, сказал: «Чарльз, положи голову на стол и закрой глаза». Я послушался. Я услышал очень мягкий голос моего друга: «Чарльз, я хочу, чтобы ты представил себе, что тебя берет на руки твой отец. Что ты чувствуешь?» Я разрыдался. Я плакал и плакал, слезы текли ручьем, и я не мог унять их. Наконец, когда я немного успокоился, он снова спросил меня: «Чарльз, что ты чувствуешь?» Что меня любят, мне тепло, я под защитой, и мне хорошо, — ответил я и снова начал всхлипывать. Первый раз в жизни
Я ощутил, что Господь любит меня. Это может оказаться для вас настоящим потрясением, как было со мной. И Слово Божие я знал, что Бог есть любовь. Я верил, что Господь меня любит, считая, что такова Его природа. Но сердцем этой любви Божией я не ощущал. Десятилетиями я проповедовал о том, что нужно доверять Богу, верить в Него, слушаться Его. Но когда я пришел домой и посмотрел заголовки своих проповедей, то обнаружил, что среди них только одна была посвящена Божьей любви. И, честно сказать, не самая удачная. Я не говорил другим о Божьей любви, потому что сам ее не изведал. Господь воспользовался моей встречей с близкими людьми и вложил в уста одного из них простой вопрос, чтобы освободить меня от лишнего эмоционального груза, который я тащил за собой повсюду. Полное освобождение произошло не сразу, а медленно и постепенно. Но чем больше я понимал Божию любовь, тем больше Бог открывал мое истинное «Я» во Христе и говорил, что я принадлежу Ему, как никому другому, что я Ему дорог, и крест тому подтверждение, что Его любовь бесконечна. Бездна, которая отделяла меня от Господа прежде, не была греховной. Это была бездна ущербных чувств, чувств искаженных и болезненных, заслонявших от меня любовь Христову. Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли бы открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. Он любит тебя таким, каков ты есть. Этот духовный опыт заметно повлиял на мою личную жизнь, на пасторское служение, на отношения с окружающими и родными, буквально на все, с чем я сталкивался. Откровение Божьей любви в Его воле. Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Памятование о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Первый раз в жизни я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. С того дня я не переставал ощущать Его любовь. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше Господь был всегда где-то далеко, а в тот день как будто сошел ко мне с небес и остался рядом со мной. Возможно, кто-то спросит: а почему вы не почувствовали это, когда обратились? Право, не знаю. Я спрашивал Господа: почему ты не дал мне испытать свою любовь прежде? Он так и не ответил на мой вопрос. Мне кажется, ответ заключается в том, что я был не готов принять такое излияние Его милости, Его целительной силы и любви. Я твердо верю, что с самого начала моей жизни Господь знал, что Он хочет сделать через меня. Но не переживи я невзгоды, неудачи, скорби и испытания, мои проповеди, наверное, были бы гораздо слабее. Я так и не постиг бы, как далеко простираются милость и любовь Божия. Верно и то, что сколько бы я ни пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Когда я молился, чтобы унять душевную боль,
Я понял, что именно Он дал мне испытать эту боль. Когда я молился о том, чтобы Он наставил меня на путь истинный, я понял, что это Он внушил мне жажду истины. Когда я отчаянно страдал, я понял, что Он шаг за шагом вел меня к этому отчаянию, чтобы я воззвал к Нему. Нет сомнений, что Он сам по Своей воле приблизился ко мне в должное время с тем, чтобы исполнить свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами. Я никогда не мог бы устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это Его гениальная пьеса и Его виртуозное исполнение. Однажды, возникнув, близость с Богом постоянно возрастает. Проявления Его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрести еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь. Бог бесконечен, а мы конечны. Поэтому к Богу можно приближаться еще и еще, и конца этому не будет. Приближаться, если мы хотим, чтобы Он заключил нас в свои объятия.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы рассуждаем о великих делах Божьих, о том, что Он, великий Творец, создал человека и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Церпевский, и я вновь обращаюсь к 138-му псалму, к 14-му стиху. В прошлый раз, если кто помнит, мы говорили на первую часть стиха, где написано «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Мы говорили о теле человека и сравнивали с телом Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я обращаюсь ко второй половине этого стиха, где написано «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Сегодня мы попытаемся порассуждать о душе человека, которую создал Господь Бог. Мы знаем, что Господь вдунул в человека дыхание жизни и стал человек душой живою, как мы читаем об этом при создании Адама. Это первое место Священного Писания. Второе место из книги послания Ефесянам 3 главы с 14 стиха ниже я буду читать. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте это место Священного Писания. Павел апостол говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, уверенные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию». Еще прочитаю немного из того прочитанного. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Обратите внимание, друзья мои, Павел апостол говорит о внутреннем человеке, о сердце человека, куда вселяется Христос. Мы прочли с вами из псалма: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Речь идет о душе человека. Псалмопевец поражен величием Создателя, и душа его вполне сознает это, как он говорит. Апостол Павел призывает крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Давид говорит о душе сознающей. Павел апостол о внутреннем человеке. В прошлый раз мы говорили о внешнем, видимом, то есть о теле человека, дивно устроенном для жизни на этой земле. Сегодня мы будем рассуждать о духовной стороне человеческого бытия. Вторая глава, 7 стих. Еще я читаю: «Создал Господь Бог человека из праха земного». Что Он создал? Ясно же, тело. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Это уже вторая сторона личности человека. Итак, первая и главная мысль. Душа живая имеет небесное происхождение, а потому ей предстоит жить вечно. Душа человека – это его внутренний человек. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Павел апостол говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек, то есть тело наше, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний, то есть душа наша, внутренний со дня на день обновляется». Я еще прочитаю, вы продумайте этот стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Удивительное слово. Внутренний человек, душа человека обновляется, она не стареет. Вот почему я люблю детей и глубоких старцев и стариц. Во-первых, у детей внутренний человек их, душа, еще чиста, безгрешна. И о детях было сказано: ибо таковых есть Царство
небесное. А у стариков очень близка душа к Богу. При угасании физических сил возрастает его духовное содержание. Душа человека – это внутренний наш человек. Но этому противостоит дьявольская рать духов злобы поднебесной, и им, как мы знаем, подпевает злобствующее безбожество, отвергающее духовную субстанцию человека. То есть они, эти люди, не верят в существование души и духа человеческого. Они думают только о материальном. Но мы верим и твердо знаем, и опытом подтверждаем, что учение Иисуса Христа о духе, душе и теле абсолютно верно. Это звучит в унисон тому, что сказано в Библии. Внутренний человек живет вечно. Душа человека – неразрывная совокупность всех чувствований, мышления, воли, памяти, симпатии или антипатии. Душа есть единственный источник нашего спасения, друзья мои. Это как синтез личности, то, что является нашей сущностью, в чем проявляются все наши свойства, все наши способности, все то, что различает добро и зло.

0: христианином, который рассказал мне, как ему помогло мое служение. Ничто так меня не смиряет, как речи вот такого пожилого человека, который извлекает пользу из всего божественного, получая наставления о путях Господних от простого младенца в благодати. И я думаю, что когда стану пожилым человеком, если стану, какой-нибудь младенец в благодати будет наставлять и меня. Бог иногда заграждает уста пожилого и открывает уста младенца. Почему мы должны быть учителями сотен людей, которые в некоторых отношениях могли бы стать нашими учителями? Единственный ответ — это божественный суверенитет, и мы должны склониться перед Ним, ибо разве Он не властен в Своем делать, что хочет? Вместо того, чтобы завидовать тем, кто обладает даром знания, мы должны стремиться также получить его, если это возможно. Вместо того, чтобы сидеть и ворчать, что у нас недостаточно знаний, мы должны помнить, что нога не может сказать голове «ты мне не нужна». Бог дал нам таланты так, как ему это было угодно. Обратите снова внимание на то, что не только знание является славным даром, но и должность. Нет ничего славнее, чем должность диакона или священнослужителя. Мы превозносим нашу должность, но не себя. Мы считаем, что ничто так не способно возвеличить человека, как его назначение на должность в христианской церкви. Я охотнее буду диаконом в церкви, чем лордом-мэром Лондона. Быть служителем Христа, по моему мнению, является определенно высшей честью, чем та, которой может удостоить мир. Моя кафедра для меня дороже престола, и мое собрание для меня империя более чем большая. Империя, перед которой все империи земли превращаются в ничто в свете вечной значимости. Почему Бог призывает одного человека быть священнослужителем и обходит другого? Возможно, другой человек более талантлив, но мы никогда не посмеем поставить его на кафедру, потому что он не был специально призван для этого. То же самое относится и к диаконству. Человек, который, как кажется многим, наиболее подходит для должности, не избирается, а выбор падает на другого. В назначении на должности проявляется божественный суверенитет. Господь посадил Давида на престол, сделал Моисея лидером детей Израиля в походе через пустыню, избрал Даниила стать среди принцев, избрал Павла стать служителем язычников и Петра быть апостолом обрезания. Тот, кто не имеет этого славного дара должности, должен понять великую истину, содержащуюся в вопросе Господина. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?»
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Сегодня вы слышите вторую часть проповеди из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Божественный суверенитет», на текст из Евангелия от Матфея, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?»
0: Следующий славный дар — это дар ясно выражать свои мысли. Красноречие имеет большое влияние на человека. Если человек хочет обрести власть над множеством людей, он должен стремиться коснуться их сердец и приковать к себе их внимание. Некоторые люди, как сосуды, до краев переполнены знаниями, но они не имеют возможности передать их миру. Они полны всякого знания, но не знают, как обрамлять его в золотое кольцо красноречия. Они способны собирать изысканные цветы, но не знают, как сплести из них венок и представить его восхищенному взору. Почему так? И снова мы говорим,

Здесь проявляется божественный суверенитет в распределении славных даров. Запомни из всего сказанного, о христианин, если у тебя есть дары, возложи славу от них у ног Спасителя. Если у тебя нет даров, научись не роптать. Помни о том, что Бог одинаково добр, когда Он сдерживает и также, когда распределяет Свою милость. Если кого-нибудь из вас будут славить, не гордитесь своим успехом. Если кому суждено находиться в низком положении, пусть он не будет презираем, ибо Бог дает для каждого сосуда свою меру благодати. Служите Ему по мере своих возможностей и восхищайтесь Царем Небес, который все делает, как Он хочет. На четвертом месте стоит дар пользы. Я зачастую поступал неправильно, пытаясь найти недостатки в брате-служителе, и говорил, что от него мало пользы. Я говорил ему: «Ты бы был так же полезен, как я, если бы был немного серьезнее». Но, конечно же, есть много людей, которые еще более серьезны и более полезны. Некоторые трудятся так же усердно, как и другие, но намного с меньшим результатом. И поэтому позвольте мне снять мои обвинения и вместо этого заявить, что дар пользы является результатом божественного суверенитета. Не человек приносит пользу, но Бог делает человека полезным. Мы можем стараться изо всех сил, но только один Бог может сделать нас полезными. Мы можем шить паруса, но мы не можем заставить ветер дуть. Суверенитет Божий также виден в разнообразии даров служения. Подойдите к одному священнослужителю. Он дает много хорошей пищи. У другого пищи даже недостаточно, чтобы накормить мышь. У него много упрека, но нет пищи для дитя Божье. Другой способен успокоить дитя Божье, но не способен осудить отступника. У него не хватает сил, чтобы нанести несколько серьезных ударов, которые иногда так необходимы. И в чем же причина? В божественном суверенитете. Один умело размахивает молотом, но нисколько не способен излечить разбитое сердце. Если он даже и попытается это сделать, то будет походить на слона, который пытается вдеть нитку в иголку. Такой человек может осуждать, но не способен приложить масло и вино на израненное сознание. Почему? Потому что Бог не дал ему этого дара. Один служитель проповедует практическое божество, очень редко касаясь учения. Почему? Потому что Бог не дал ему дара учения. Другой весь в учении и редко проповедует об Иисусе Христе и Его распятии. Третий всегда проповедует Христа. Представители школы Хоккен и многие другие выражают при этом свое восхищение. Но такие проповедники не говорят нам достаточно о жизни. Они не вникают в глубину греха, чтобы ненароком не обидеть дитя Божие. Но мы не виним их за это. Вы заметите, что из одного и того же человека в одно время могут истекать потоки воды живой, в другое его источник сух настолько, насколько это только возможно. В одно воскресенье вы уходите со служения, духовно подкрепившись, другой раз вы этого не чувствуете. Во всем этом проявляется божественный суверенитет, и мы должны научиться узнавать его и восхищаться им. На прошлой неделе я проповедовал большому числу людей, и одна часть проповеди их особенно сильно взволновала. Я почувствовал, что в этом была сила Божия. Одно бедное создание возопило от осознания гнева Божия против греха. В другое время произносятся те же самые слова, и в сердце слушателя то же желание, но тем не менее нет никакого результата. Я утверждаю, что мы должны видеть во всех таких случаях проявление божественного суверенитета.
Мы должны узнавать руку Божию во всем. Я твердо убежден в том, что настоящее поклонение людей – самое безбожное из всех поклонений, когда-либо живущих на этой земле. В дни жизни наших отцов едва ли был дождь, о котором не говорили бы, что это Господь послал его. Они молились о дожде, молились о солнце, молились об урожае, молились, когда загорался сток сена и когда голод опустошал землю. Наши предки говорили: «Господь сделал это». Сегодня же наши философы пытаются всему дать объяснение, относя все насчет второпричин. Но мы, братья, давайте видеть, что все происходит и осуществляется по воле Господа, и только Господа. И последнее. Утешительные дары также от Бога. О, в каких утешительных дарах находят радость некоторые из нас в таинствах Дома Божьего и в назидательном служении! Но сколько церквей не имеют такого служения, и почему оно есть у нас? Потому что Бог положил различия. Некоторые из вас обладают сильной верой и могут смеяться над невозможностью. Мы можем петь гимны во всякую неблагоприятную погоду, во время бури и в затишье. В другом же человеке мало веры, и он боится каждой соломинки, чтобы не споткнуться. Возвышенную веру мы всецело ставим в заслугу Богу. Один человек рожден с характером меланхолика, и он видит бурю даже в спокойную погоду. Другой — веселый. Он видит облака, обрамленные серебром, какими черными они бы ни были. Он счастливый человек. Но почему так происходит? Утешительные дары исходят от Бога. Даже мы сами иногда бываем другими. Разве у нас всегда благословенные отношения с небом, и нам всегда позволяется заглянуть за завесу? Увы, эти радостные моменты проходят. Но мы разве смеем роптать по этому поводу? Разве он не властен в своем делать, что хочет? Разве он не может забрать то, что дал? Утешения, которые мы имеем, прежде принадлежали ему. Радость духа, превосходящая благословенная надежда, сильная вера, жгучее желание, близкое общение с Христом. Все это дар Божий. Когда я нахожусь во тьме и испытываю разочарование, я смотрю на небо и говорю: «Он дает желание петь гимны в ночи». Когда я радуюсь, я говорю: «Гора моя будет стоять вечно». Господь суверенный Яхве, и поэтому падите к Его ногам. Если мне суждено погибнуть, то я погибну там. Позвольте мне сказать, братья, что учение о божественном суверенитете не призывает вас к ленности. Но я надеюсь, что по воле Божьей оно всегда будет заставлять вас смиряться и говорить: «Я недостоин наименьшей Твоей милости. Я чувствую, что у Тебя есть право поступать со мной так, как Ты этого хочешь». Если ты и раздавишь меня, беспомощного червя, ты не будешь обесчестен. У меня нет права на сострадание. Прошу лишь твоей милости, Господь, если пожелаешь. Если ты захочешь, ты можешь простить, и никто не нуждается в твоей благодати более, чем я, ибо я пуст. Наполни меня хлебом небес. Поскольку я наг, облеки меня в свои одежды, поскольку я мертв, дай мне жизнь. Если вы будете просить этого всей своей душой и всем своим разумением, суверенный Яхве протянет вам свой скипетр и спасет вас, и вы будете жить и поклоняться ему в красоте святости, любя и наслаждаясь его благодатным суверенитетом. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, заявляет Писание, а кто не будет веровать, осужден будет.
верующий в Отца, Сына и Святого Духа, будет оправдан. Но тот, кто отвергает Христа и не верует в Него, будет проклят. В этом состоит суверенный декрет и провозглашение небес. Поклонитесь Ему, признайте Его, повинуйтесь Ему, и да благословит вас Бог.

0: Вы только что прослушали вторую часть проповеди Спеджена на тему «Божественный суверенитет». На текст из Евангелия от Матфея, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Послушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Элли, успокойся, она не кусается. Маленькая.
0: Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит.
1: Забери ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: А Элли, есть колбаса. А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть спальню. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся побыстрее.
1: Через заднее крыльцо, быстро!
0: О, Господи! Лишь бы нас не поймали.
1: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли.
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
1: Что? Давай быстрее сюда.
0: Бежим.
1: Через забор, быстро.
0: Прыгай.
1: Я застряла, Элли, не могу вытащить ногу.
0: Прыгай.
1: Не могу.
0: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: В тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только. Они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше. А он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да... Было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь, я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально, а для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
3: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
3: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
3: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
3: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто с ней не танцевал!
4: Ты немного на себя берешь, парень.
5: Я тебя дам, козлы!
4: Шерли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
4: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
5: Ширли?
2: Не трогай меня! Не трогай!
5: Дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
2: Не надо,
5: получай,
2: Джейми! Не надо!
0: Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
5: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
5: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
5: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устал от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
5: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
5: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь вне брака — это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой, в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он не обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
4: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
4: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну почему же ты не на работе?
4: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания, когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
5: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
6: Алло?
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
6: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
6: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
6: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
7: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете
7: себе? Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
7: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
7: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
7: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога. Всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
7: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартир, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату — продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком, а слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. О, Господи! Прошу тебя, верни мне мою девочку. Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
4: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
4: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
4: Мы совершали ошибки, это правда.
5: Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблемы с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
8: Как рано ты встала?
0: А я и не ложилась.
8: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. Меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
8: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
8: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Да ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
8: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
4: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
4: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
4: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
4: Самое большое оскорбление для Бога — это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к Римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
4: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
4: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
4: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
4: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
4: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. Она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что ты Сын Божий, и что ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
7: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
7: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
9: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас? –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иеремии, глава 50. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен». Меродах сокрушен, и стуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там от человека до скота, все двинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего, будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «Идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути». Разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: «Мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надеждою отцов их». «Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец, ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром, и халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов: пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою, пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами! Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того, ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о его мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов, все напрягающие лук, расположите станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него, воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но Искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колеснице его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровище его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ, и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гомора, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли. держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны. Голос их шумен, как море. Несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил о Вавилоне, и намерение Его, какие Он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут их. Истинно, Он опустошит жилище их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами.

бронёю своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился, оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство, тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее, тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они сделали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою, и не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу.

Вооружите против него народы, царей Мидии, областеначальников и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощила сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли? Как сделался Вавилон ужасом между народами? Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него, и восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся
раздастся шумный голос их, ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его и мудрецов его, областеначальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф: толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираии, сыну Нирии, сыну Маасии, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сираия был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сираии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи, и скажи: Господи, ты изрек о мести сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустынею. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи Иеремии. Глава 52. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами, подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Эмав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским, в Иерусалим. И сожег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима.
бедных из народа и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли, и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также 2 столба, 1 море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были каждый столб 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 перста. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию первосвященника и Цифанию второго священника и 3 сторожей порога. И из города взял 1 евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Имав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор в 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. 37-й год после переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в 1-й год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его во все дни.

Книга «Плач Иеремии», глава первая. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от чери Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли вперед погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его, и Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь,
ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Возри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что Ты соделал это. О, если бы Ты повелел наступить дню, предреченному Тобою, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо Твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как Ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает. Глава вторая. Как помрачил Господь во гневе Своем черь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление чщери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию чери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у чщери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешнее укрепление, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю, он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались в речищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих.
Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от чери Иерусалима, говоря: «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, а в душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Возри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой —

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучение 10 заповедей. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: На нашем прошлом занятии мы рассмотрели первые 5 заповедей. Первые 4 относятся к нашему отношению к Богу. Вот эти заповеди. Первое. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь говорит нам не делать себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, как образ Бога. Третья заповедь запрещает нам произносить имя Господа напрасно. Четвертая заповедь призывает нас выделить время для поклонения и общения с Богом и для отдыха. И пятая заповедь была «Почитайте ваших родителей». И эта заповедь приходит вместе с обещанием, что если мы делаем это, то дни нашей жизни продлятся. Следующая заповедь в этой горизонтальной скрижали – заповедь, которая относится к нашим взаимоотношениям с теми людьми, которые находятся вокруг нас на горизонтальной плоскости. И эта заповедь – «Не убивай». Если кто-то проливает кровь человека, кровь того прольется рукою человека. В Новом Завете, в 13 главе послания апостола Павла к римлянам, говорится о том, что власть не напрасно носит меч. Павел говорит о том, что если вы не хотите иметь никаких проблем с властью, то вы должны повиноваться закону. И тогда власть не будет являться какой-либо проблемой для вас. Но если вы нарушите закон, то остерегайтесь власти. Она не напрасно носит этот меч. 3 раза он говорит об этом. Пока власть использует этот меч для вас, то она является служителем Бога. Сегодня этот меч может быть 9-миллиметровым пистолетом. Если вы грабите банк и милиционер стреляет в вас, то он является служителем Бога. Павел говорит нам о том, что Бог устанавливает закон и порядок. Тот закон, который установил Бог – это настоящее выражение Божьего гнева против грешников. Поэтому, согласно Писанию, преступники должны бояться власти. Итак, вы можете видеть, что 6-я заповедь не говорит буквально «вы не должны убивать». Дух этой заповеди заключается в том, что жизнь находится в руках Бога. Бог дает жизнь, и это исключительное право Бога – забрать жизнь. Система поддержки жизни современной медицины поднимает вопрос о 6-й заповеди. Этот вопрос сосредоточен на моменте наступления смерти. Наше определение этого становится более или менее неясным, смутным. Вот какой принцип мы должны помнить всегда. Право давать жизнь и забирать жизнь принадлежит только Богу. Мы не можем продлить жизнь посредством нашей системы поддержки жизни, но Бог – это тот, кто дает жизнь, и тот, кто забирает ее. Я помню историю об одной семье, в которой у одного из братьев был церебральный паралич, который невозможно было вылечить. Нейрохирург хотел оперировать его. Здесь был очень большой фактор риска. Он сказал, «Все равно он уже не будет умнее, поэтому давайте будем оперировать». Но другой хирург в этой больнице по-другому решил этот вопрос. Он взял историю болезни в больнице и заблокировал операцию. Человек, выступивший против этой операции, был еврей. Когда в больнице собрался консилиум врачей, то этот доктор, еврей, вот как объяснил свою позицию. «Больной находится в Божьих руках, нам ничего не следует делать». 5 лет спустя было объявлено, что этот брат здоров на 75%. Семья всегда благодарила Бога за того еврейского доктора, который сказал, «Он находится в руках Бога, нам ничего не следует делать». Именно Бог дает жизнь или забирает жизнь. Это принцип или дух 6-й заповеди. Не прелюбодействуй. Я думаю, что дух этой заповеди можно выразить следующими словами. Права детей. Это является планом Бога, как об этом сказано во 2 главе книги Бытие, создать людей супругами, чтобы они могли быть родителями, и рождать людей, которые станут супругами и родителями. Брак или дом – это прочный, надежный фундамент, который Бог хочет создать для того, чтобы у детей мог быть также прочный и надежный фундамент, где они могли бы расти и готовиться войти во взрослую жизнь. Тогда безопасность детей зависит от посвящения или верности той супружеской парой, у которой рождаются эти дети. Я думаю, что истина содержится в центре этой заповеди. Вот почему Бог говорит «не прелюбодействуй». Другая причина, по которой Бог дал эту заповедь в духе этого закона, это то, что Бог хочет создать надежную и безопасную обстановку, в которой 2 человека могут выражать наиболее интимные чувства, которые люди в состоянии переживать. Я помню одного молодого человека, который, как и многие другие молодые люди, жил с девушкой. Он был студентом колледжа, и девушка, с которой он жил, также была студенткой колледжа. Однажды летом они вместе поехали отдыхать на курорт, но когда начался учебный год, он остался в этом курортном городе и начал работать, а она вернулась назад в колледж. Еще какое-то время она приезжала к нему на выходные, но однажды в пятницу зазвонил телефон, и она больше не приехала. Во время нашей консультации он, плача и рыдая, сказал мне: «Вот это моя печальная история». Видите, это то, чему учит Писание. Бог хотел, чтобы были какие-то гарантии, если вы собираетесь посвятить себя таким отношениям, которые касаются интимных сфер. Здесь должны быть какие-то обстоятельства или структура, внутри которой все эти чувства передаются и открываются. Этот взгляд является духом седьмой заповеди: «Не прелюбодействуйте». Восьмая заповедь гласит: «Не кради». Вот что является духом этой заповеди. Бог – это Бог порядка. Основываясь на Его благодати и на том, что мы сеем и что мы собираем, в нашей жизни появляется какое-то имущество. Помните, что сказал Авраам, что он даже не возьмет нитки и ремня от обуви, когда он завоевал город, и он смог спасти своего племянника Лота. Лот был в плену, и Авраам привел его назад. Авраам отказался от добычи, которая полагалась ему в завоеванном городе, чтобы никто из людей не сказал: «Я обогатил Авраама». Авраам верил, что у него было столько богатства, сколько Бог хотел, чтобы было у Авраама, основываясь на Божьей благодати и на том, что он сеял и собирал урожай. Если вы крадете, то вы нарушаете Божий порядок, который установил Господь. Следующая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это та заповедь, на которую, по моему мнению, мы смотрим недостаточно внимательно. Вы слышите, когда люди говорят: «Я не должен говорить какую-то большую ложь, но если я чуть-чуть солгу, то это вполне нормально». И получается, что у нас есть два вида лжи – большая ложь и маленькая ложь. Эта заповедь не говорит ничего о лжи. Если вы посмотрите на нее очень внимательно, то она говорит о том, чтобы не произносить ложного свидетельства. Один из самых искусных способов лгать – это говорить правду немного вне контекста или говорить только часть правды. Манипулирование правдой – это один из самых искусных способов лгать. Люди становятся экспертами в этом вопросе, когда они хотят испортить репутацию или уничтожить кого-то. Они могут сделать это, говоря часть истины в определенное время и при определенных обстоятельствах. Год назад один молодой студент колледжа, который также был молодежным пастором, посмотрел в зеркало заднего вида и понял, что полиция следует за ним. Сначала он не понял, что это была полицейская машина, так как она была без опознавательных знаков. Это было в субботу, в полдень, и молодой пастор подумал, что той сиреной, которую он услышал, мог быть сигнал полудня, когда он проезжал мимо завода. Когда полиция в конце концов догнала его, то молодой пастор думал, что он попадет за решетку. В его машине вместе с ним было несколько молодых людей, которые возвращались с молодежной встречи. Полицейский подошел к машине, и он сказал: «Вы должны признать, что вы ехали слишком быстро, Дик, но...» — сказал он. «Я ничего не собираюсь делать с вами, потому что я знаю вашего отца». Молодой пастор знал, что он не знал его отца. Его отец никогда не был в этом городе. Полицейский думал, что он знал отца молодого пастора. В этот момент возник вопрос этики. Что этот молодой пастор должен был сделать? Он еще не прошел курс по этике. Как он помнит, вот что он сказал: «Мой отец очень замечательный человек». Сейчас, конечно, это было истинное утверждение. Его отец был замечательным человеком, как он сказал об этом позже. Какая мораль присутствует здесь? Он понял из этой ситуации, что вы можете нарушить эту заповедь тем, что вы ничего не говорите. Он мог нарушить эту заповедь тем, что он сказал истинное утверждение. Я не знаю, что вы сделали бы в этой ситуации. Я не думаю, что я поступил бы точно так же. Но соблюдайте то, что говорит эта заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не имеет значения, как ловко вы делаете это. Если вы создаете ложные впечатления, вы нарушаете девятую заповедь. Это является духом девятой заповеди. Последняя заповедь: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Дух этой заповеди похож на дух восьмой заповеди: «Не кради». У Бога есть воля на все то, что мы имеем, на мужей и жен, которые у нас есть, наши семьи, дома, положение в обществе, наше место в жизни. У Бога есть воля на все это. Согласно Писанию, мы не должны сравнивать себя с другими людьми. Все мы являемся уникальными личностями. Когда Бог сотворил меня и когда Бог сотворил вас, Он не использовал какую-то модель. Он не хочет, чтобы кто-то еще был таким же, как я. Сейчас, если это является истиной, тогда мы не должны сравнивать себя с другими, и мы не должны завидовать или домогаться того, что есть у других людей. Зависть и алчность показывают, что нас не удовлетворяет воля Божья для нашей жизни. Это является противоположностью принятию, которое приносит мир, о котором говорят поэты. Это 10 заповедей в своей сущности и в своем духе. Когда вы понимаете дух этих 10 заповедей, вы понимаете дух сотни других заповедей. В книге Исхода и особенно в книге Второзакония вы найдете очень много законов. Эти законы были даны нам, чтобы мы могли иметь жизнь и иметь с избытком. Они приходят из сердца Божьей любви. А также, когда мы подходим к этим законам и особенно к их применению в настоящее время, мы всегда должны думать об истинах, которые мы узнаем от Иисуса и апостола Павла. Буква убивает, но Дух дает жизнь. Постоянно пропускайте закон Бога через призму Божьей любви перед тем, как вы будете применять закон Бога к жизням Божьих людей и к вашей собственной жизни. Я думаю, что это поможет вам понять Дух Божьего закона. И последнее, что я хочу, чтобы мы рассмотрели в книге «Исход», это то, что я называю иллюстрация. Когда вы дочитаете книгу «Исход» до того момента, на котором мы остановились, то очень легко понимать и применять все. Когда вы подходите к последней, третьей части книги «Исход», кажется, что Моисей дает вам строительную спецификацию для архитекторов. До тех пор, пока вы не являетесь архитектором, вам может быть очень скучно читать эту последнюю часть книги «Исход». Что является тем строением, которое сказали построить Моисею? Как мы сказали раньше, это очень важное строение. Это называется скиния или храм. Это то, что означает слово «храм». Скиния была скинией прославления. Во время того, когда Бог давал Моисею указания, как строить этот храм, Он показал Моисею, как поклоняться, и через это откровение, которое Бог дал Моисею, Божий народ узнал, как поклоняться Богу. Сегодня в наших церквях наша форма поклонения все еще основывается на той форме поклонения, которая была в скинии, построенной Моисеем. И эта скиния была похожа на маленький церковной шатер. Когда мы будем рассматривать книгу Левит, мы более внимательно посмотрим на скинию поклонения. В заключении нашего обзора книги «Исход» я бы хотел подвести итог этой книги. Я называю это «Видение 20/20 книги «Исход». Первые 20 глав книги «Исход» представляют собой аллегорию спасения. Это аллегорическое изложение, которое показывает нам, как мы можем быть спасенными. Вторые 20 глав книги «Исход» дают нам закон и скинию поклонения или храм поклонения. Подвести итог книги «Исход» можно следующим образом. В первую очередь книга «Исход» показывает нам путь. «Исход» показывает нам путь из рабства греха или путь, как мы можем быть спасенными. Далее книга «Исход» показывает нам дорогу. «Исход» показывает нам, что спасение – это не просто путь освобождения, но спасение – это ежедневное хождение. В книге «Исход» мы также увидим удивительный хлеб или чудеса, все то, что Бог обеспечил для этих людей. В книге «Исход» мы находим слово, которое является чистым словом Бога. В конце книги «Исход», в последней ее третьей части, мы видим поклонение, или Бог показывает нам, как Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему. Помните аллегорию спасения в книге «Исход»? Книга «Исход» показывает нам выход из наших грехов. «Исход» показывает, как быть спасенными. Книга «Исход» показывает, как Бог хочет, чтобы мы жили после того, как мы спасемся. Вот почему Бог дает нам так много законов в книге «Исход». И уже в самом конце Бог показывает нам в книге «Исход», как святой Бог хочет, чтобы те люди, которых Он спас, поклонялись Ему. Я молюсь, чтобы во время нашего обзора книги «Исход» вы поняли, прежде всего, спасение или освобождение так, чтобы вы сами могли пережить спасение или освобождение от рабства и зависимости греха. И потом, я верю, с помощью обзора книги «Исход» вы поймете, что это значит принимать участие или быть избавителем или человеческим инструментом, через который кто-то еще может быть освобожденным или спасенным. Я думаю, вот то, о чем говорит нам книга «Исход». Наше время является очень ценным, и оно проходит очень быстро. Если вы хотите узнать больше о том, как вы можете освободиться от власти греха, пожалуйста, пишите нам. У нас есть литература, которая поможет вам.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Ну а если дни приходят, дни уходят, год пройдет, и два, и пять, каждый в этом хороводе может надолго устать. Если день забот не в меру приготовит мне и вам, будем с искренней верой приходить к Христа ногам. Если верим, Бог поможет, подкрепит в тяжелый час. Если верим, Бог умножит благодать свою для нас. Ну а если веры нету, а заботам нет конца, это верная примета, мы оставили отца.

Претерпевшим. Жаркий солнечный день над вершиной горы ярким светом светило сияло, но какая-то сила сильнее жары здесь толпу любопытных собрала. Их зрелище цирка сюда привлекло, и не праздник они здесь встречают, здесь они совершают ужасное зло, это люди Христа распинают. Не опасный преступник, ни вор, ни злодей здесь стоит пред толпою народа. Столько сделал добра и для этих людей, он приносит ей мир и свободу. Сколько раз вот такой большой толпой жаждой слушать его окружали, а сегодня сердца их горели злобой, это люди Христа распинали. Он на землю пришел, чтобы руки любви протянуть изнемогшему люду, а они со звериной жаждой крови собрались сюда отовсюду. Эти руки любви исцеленье несли, эти руки детишек искали, а теперь вот гвоздями прибиты они, это люди Христа распинали. Он ходил по земле, чтобы радость дарить, утешать обездоленных, чтоб слепому несчастному очи открыть, и чтоб Лазаря вызвать из гроба. И как часто бывало, что ночи и дни эти ноги покоя не знали, а теперь вот на крест деревянный легли, это люди Христа распинали. В глубину проникая жестоких сердец, был он полон глубокой печали, и молитва святая «Прости им, Отец!» тихо-тихо с креста прозвучала. Тут же рядом стояла Спасителя Мать, злобным смехом враги хохотали. Человеческий разум не может понять, люди Христа распинали. Истекал со Христа благодатный ручей, людям Новый Завет возвещая, миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался. И восставший из гроба воскресший Христос к миру руки свои простирает, и в обитель без горя, страданья и слез ныне каждого он приглашает.

Любовь — причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытания и тайна истинных чудес. Любовь — источник вдохновения, родник бессмертной красоты, благоуханное хожденье и царство высшей красоты. В ней совокупность совершенства, в ней ключ к блаженству бытия, в ней степень высшего степенства и смерть призрачного «я». В любви нет страха, нет мучений, нет гордых знаний мудреца, в ней тайна высших откровений и верность Богу до конца.

призыв: «Придите все, кто только хочет покой обрести у ног Христа, ведь Он один всегда лишь может прощенье дать всем навсегда. Христос пришел, чтоб людям грешным путь ко спасенью указать. Его любовь пребудет вечно, лишь Он один все может дать. Придите все, кто жить устал здесь в мире, чья жизнь полна страданий и скорбей. Вы во Христе, Спасителе едином, найдете утешенье для души своей. Ведь в Нем одном всегда мы можем успокоенье получить. Из благ земных для нас дороже Его святая благодать. Придите все, пока не поздно, пока мы слышим Бога зов, пока звучит призыв Господень, пока зовет еще любовь. Спешите все, чтоб дверь спасенья закрыться пред вами не могла, чтоб не быть отвергнутым на вечное мученье, где нет возврата никогда. Но чтобы вечно жить с Иисусом, вы все оставить здесь должны, и в мире этом, в нем одном, путь к вечной жизни обрести».

мой Бог, не икона с лампадой курящей, чему поклонялась старая мать, не лик на иконе застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать, не внемлет молитвам души истомленной, рукою написанный лик. Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник. Не в храме с крестами мой Бог обитает, где ладан, где свечи горят, но там, где его в простоте принимают, где души любовью горят. Везде, мой Господь, в городах и селениях, в домах и в огромных лесах, и всем Он дает от греха избавление, в людских обитает в сердцах. Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей, о Нем повествует и дух, и природа, могучая сильность своей.

Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей. О нем повествует и дух, и природа, могучей силой своей. Мой Бог, это разум, он греет и светит, творец и создатель людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, великой правдой своей. Хоть многие годы его отвергают, Бог был и пребудет вовек, премудрость его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорит, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость царит. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, он в сердце живет у меня. Об этом сегодня делюсь я с вами, любовь Иисуса храня.

Христос воскрес! Пусть это чудное явление и нашим будет воскресением. Христос воскрес! Да, Он воскрес! Прошло довольно много лет, как это чудо из чудес зажгло во многих вечный свет. И вот в последние те дни лишь кое-где горят огни. Угасла вера и надежда, любовь осталась далеко, и белоснежная одежда не привлекает никого. И всяким грешным увлечением Христу наносим огорчение. Пора нам прошлое оставить, для Бога снова надо жить, и путь на жизненный исправить, с надеждой верить и любить, ведь время близится к концу, и надо дать отчет Творцу.

кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь воскресшим Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Ну а если дни приходят, дни уходят, год пройдет, и два, и пять, каждый в этом хороводе может надолго устать. Если день забот не в меру приготовит мне и вам, будем с искренней верой приходить к Христа ногам. Если верим, Бог поможет, подкрепит в тяжелый час. Если верим, Бог умножит благодать свою для нас. Ну а если веры нету, а заботам нет конца, это верная примета: мы оставили отца.

Претерпевшим. Жаркий солнечный день над вершиной горы ярким светом светило сияло, но какая-то сила сильнее жары здесь толпу любопытных собрала. Их зрелище цирка сюда привлекло, и не праздник они здесь встречают, здесь они совершают ужасное зло. Это люди Христа распинают. Не опасный преступник, ни вор, ни злодей здесь стоит пред толпою народа. Столько сделал добра и для этих людей, он приносит ей мир и свободу. Сколько раз вот такой большой толпой жаждой слушать его окружали, а сегодня сердца их горели злобой, это люди Христа распинали. Он на землю пришел, чтобы руки любви протянуть изнемогшему люду, а они со звериной жаждой крови собрались сюда отовсюду. Эти руки любви исцеленье несли, эти руки детишек искали, а теперь вот гвоздями прибиты они, это люди Христа распинали. Он ходил по земле, чтобы радость дарить, утешать обездоленных, чтоб слепому несчастному очи открыть, и чтоб Лазаря вызвать из гроба. И как часто бывало, что ночи и дни эти ноги покоя не знали, а теперь вот на крест деревянный легли, это люди Христа распинали. В глубину, проникая жестокий сердец, был он полон глубокой печали, и молитва святая «Прости им, Отец!» тихо-тихо с креста прозвучала. Тут же рядом стояла Спасителя мать, злобным смехом враги хохотали. Человеческий разум не может понять, люди Христа распинали. Истекал со Христа благодатный ручей, людям Новый Завет возвещая, миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался. И восставший из гроба воскресший Христос к миру руки свои простирает, и в обитель без горя, страданья и слез ныне каждого он приглашает.

Любовь, любовь — причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытания и тайна истинных чудес. Любовь — источник вдохновения, родник бессмертной красоты, благоуханное хождение и царство высшей красоты. В ней совокупность совершенства, в ней ключ к блаженству бытия, в ней степень высшего степенства и смерти призрачного «я». В любви нет страха, нет мучений, нет гордых знаний мудреца, в ней тайна высших откровений и верность Богу до конца.

призыв «Придите все, кто только хочет покой обрести у ног Христа, ведь Он один всегда лишь может прощенье дать всем навсегда. Христос пришел, чтоб людям грешным путь ко спасенью указать. Его любовь пребудет вечно, лишь Он один все может дать. Придите все, кто жить устал здесь в мире, чья жизнь полна страданий и скорбей. Вы во Христе, Спасителе едином, найдете утешенье для души своей. Ведь в Нем одном всегда мы можем успокоенье получить. Из благ земных для нас дороже Его святая благодать. Придите все, пока не поздно, пока мы слышим Бога зов, пока звучит призыв Господен, пока зовет еще любовь. Спешите все, чтоб дверь спасенья закрыться пред вами не могла, чтоб не быть отвергнутым на вечное мученье, где нет возврата никогда. Но чтобы вечно жить с Иисусом, вы все оставить здесь должны, и в мире этом, в нем одном, путь к вечной жизни обрести».

«Мой Бог, мой Бог, ни икона с лампадой курящей, чему поклонялась старая мать, ни лик на иконе застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать, не внемлет молитвам души истомленной, рукою написанный лик. Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник. Не в храме с крестами мой Бог обитает, где ладан, где свечи горят, но там, где его в простоте принимают, где души любовью горят. Везде, мой Господь, в городах и селениях, в домах и в огромных лесах, и всем он дает от греха избавление, в людских обитает в сердцах. Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей, о нем повествует и дух, и природа, могучая сильность своей».

Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей. О нем повествует и дух, и природа, могучей силой своей. Мой Бог, это разум, он греет и светит, творец и создатель людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, великой правдой своей. Хоть многие годы его отвергают, Бог был и пребудет вовек, премудрость его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорит, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость царит. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, он сердце живет у меня. Об этом сегодня делюсь я с вами, любовь Иисуса храня.

Христос воскрес! Пусть это чудное явление и нашим будет воскресением. Христос воскрес! Да, Он воскрес! Прошло довольно много лет, как это чудо из чудес зажгло во многих вечный свет. И вот в последние те дни лишь кое-где горят огни. Угасла вера и надежда, любовь осталась далеко, и белоснежная одежда не привлекает никого. И всяким грешным увлечением Христу наносим огорчение. Пора нам прошлое оставить, для Бога снова надо жить. И путь на жизненный исправить, с надеждой верить и любить. Ведь время близится к концу, и надо дать отчет Творцу.

Кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь в воскресшем Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.